0: За год показатель вырос на 11,8%. Рост зарплат специалисты связывают с усилением конкуренции за сотрудников. При этом высокая оплата не всегда помогает быстро закрывать вакансии. Рыбная отрасль конкурирует за кадры с добычей, транспортом, производством и строительством. Основу кадрового состава отрасли составляют сотрудники среднего и старшего возраста. Почти треть работников приходится на возрастную группу от 35 до 44 лет. Российские психиатры предложили считать потенциально опасным употребление больше 400 миллиграммов кофеина в сутки, примерно 5-6 чашек кофе. Такой порог указан в проекте новых клинических рекомендаций по зависимостям и синдромам отмены, подготовленном Российским обществом психиатров. При этом специалисты отмечают, что выраженная кофеиновая зависимость диагностируется довольно редко и обычно не приводит к тяжелым последствиям. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас 16 градусов тепла. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи через час.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Илья Обломов.
1: Утро доброе, дорогие. 11.06. Время Сахалинское. Радио АСТВ продолжает свою работу 24 на 7, 365 дней в году. Ну и вместе с вами проведу эти великолепные 5 часов эфира. 16 сентября у нас с вами на календаре сегодня среда. И если мы говорим о каких-то праздниках, о каких-то событиях, то больших праздников или профессиональных праздников сегодня вроде бы как нет. Хотя Всемирный день парикмахера отмечается. Я думаю, что это действительно важный праздник для парикмахеров нашей с вами страны, нашего с вами города и области, потому что времена меняются, а людям как нужна была стрижка, так и остается. Поэтому от всей души парикмахеров поздравляю с профессиональным праздником. Пускай будут стрижки, которые вам приносят удовольствие и приносят удовольствие и радость вашим клиентам. Ну и вместе с Днем парикмахера сегодня отмечается День завитушек, кудряшек, локонов, валют и вензелей. В общем, все, что на голове вьется, все сегодня отмечает свой день. Поэтому пускай у нас сегодня настроение будет кучерявым, настроение будет хорошим, улыбка на лице обязательно. Вот с этой установкой мы и пойдем с вами дальше. В этом часе расскажу и о погоде, и послушаем другие новости, ну и, конечно же, великолепный музыкальный плейлист этой среды. Ближайшее время The Future X, Эльвира Т, Бонг с кнопкой. Прямо сейчас диджей Нейтрино. Всем доброго утра и великолепного дня.

0: Это Future X в эфире Первого областного. 11.18 время, Сахалинская. Дорогие, ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос. Много ли это 1 минута и 16 секунд? Ну вот подумайте прямо сейчас, много или мало. Ну вот пока я говорю, это минута 16 идет. А много ли это 25 хинкалей? Объединяем 25 хинкалей и минуту 16. И у нас с вами получается, что? Что? Абсолютный рекорд России, все верно. Спортсмен, который съел 25 хинкалей за 1 минуту и 16 секунд, методично ел мешочки из теста. Но разрешалось все-таки хвостики оставлять на тарелке. И за эту победу, только представьте, он получил 1 миллион рублей. Вы знаете, резко захотелось установить новый, может быть, даже и мировой рекорд в поедании хинкали и заработать не один, а сразу 5 миллионов рублей. Если вы еще не позавтракали, мне кажется, самое время выпить чашечку кофе и съесть какой-нибудь вкусный десерт. Ну и, конечно, послушать прогноз от синоптиков на сегодняшний день. По данным сайта rp5.ru, сегодня, 16 сентября, на Сахалине и Курильских островах нас с вами ожидает следующая погода. В Охе без существенных осадков и температура до плюс 13 градусов. В Тымовском временами ожидается дождь до 14 выше 0. В Смирных без осадков до плюс 19. В Углегорске временами дождь до 18 выше нулевой отметки. В Тамари без осадков до плюс 19. В Чехове-Невельске без осадков и до 22 градусов тепла. В Хомске возможен кратковременный дождь, и здесь температура до плюс 21 градуса. В Северо-Курильске, а также в Курильске погода без осадков. В Северо-Курильске до плюс 15, в Курильске до 21 выше 0. В Южно-Сахалинске сегодня, 16 сентября, погода ожидается без осадков. Температура воздуха днем составит от 21 до 23 градусов тепла. Ветер ожидается западный от 6 до 11 метров в секунду. Термометр за окном показывает плюс 17 градусов. На улице продолжает теплеть.
1: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографа, замену блоков СКЗ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90. 39-99-90.
2: Реклама.
3: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
2: А давно вы всей семьей выбирались в книжное приключение?
4: 19 сентября 9-й фестиваль семейного чтения «Книжный парк» приглашает детей и взрослых в сквер Краеведческого музея.
2: 30 творческих площадок, квесты, конкурсы, книжные мастерские, громкие чтения и встречи с популярными авторами детской и подростковой литературы. Нина Дашевская, Алексей Олейников, Анна Игнатова, Стас Востоков. Отличный повод, наконец, увидеть тех, чьи книги обычно ты встречаешь только на полке.
4: А еще вспомнить простую вещь. Читателями не рождаются, ими становятся в читающей семье.
2: Книжный парк. 19 сентября в субботу в сквере Краеведческого музея.
4: Начинаем в 12.00. Приходите всей семьей.
2: Часть расходов на коммунальные услуги можно вернуть.
4: В Сахалинской области отдельные категории граждан получают ежемесячную компенсацию затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг.
2: Это ветераны, многодетные семьи, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, реабилитированные граждане, а также отдельные категории молодых и студенческих семей.
4: Размер выплаты рассчитывается индивидуально с учетом состава семьи, площади жилья, тарифов и нормативов потребления.
2: Подать заявление можно в Центре соцподдержки по месту жительства или через госуслуги. Меры социальной поддержки могут быть ближе, чем кажется.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.

0: и Камилы Кабелло «Сеньорита» в эфире Первого областного. 11 часов 30 минут в Южно-Сахалинске. И самое время поговорить о других новостях. А вот о чем узнаем прямо сейчас.
1: Другие новости.
0: И в студии появляется Анна Гладырь. Доброе утро.
2: Доброе утро. И сегодня мы поговорим о таких же неприятных словах, как «доброе утро».
0: Да.
2: Да, в общем, о словах, от которых у половины наших слушателей прямо сейчас может задергаться глаз. Какое ультрамодное слово официально признано главным раздражителем года? Почему уменьшительные слова доводят людей до белого коленя? И кто умудряется сохранять полное олимпийское спокойствие? Об этом поговорим. Спонсор выпуска — компания «Стройгосервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Все услуги по газификации вашего дома. Консультации, разработка проектно-сметной документации и строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Быстро, качественно, надежно. «Стройгазсервис ДВ» с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333.
1: Другие новости.
2: В общем, книжный сервис «Литреса» и агентство «Маграм МР» провели масштабный опрос и выяснили, от каких слов россиян буквально трясет. Абсолютным лидером хит-парада раздражения стал молодежный сленг и жаргонизм. Они бесят 28% опрошенных. Причем в открытых ответах народ единогласно выбрал главного злодея, и это слово — «кринж».
0: Прям согнуло, да, пополам.
2: Ну, что-то как-то уже поднадоело.
0: Да.
2: Кстати, что забавно, зумеры от 18 до 25 относятся к сленгу, конечно, проще, потому что они его придумали. А вот старшее поколение от всех этих рофлов и имп, лолов испытывает самый настоящий чистокровный кринж.
0: Все по учебнику.
2: Да, на втором месте уверенно закрепились англицизмы. Слова вроде «кейс», «триггерить», «хайп». Одинаково, кстати, они утомляют и молодежь, и старшее поколение. Бронзу забирают любители кушать вкусняшки, считать денежки. Вот это вот все милости, плюшести. Все уменьшительно ласкательные формы бесят 12% респондентов. Как говорится, будешь говорить слово «денежки», будешь получать зарплатку. Да. А вот чиновничий язык и канцеляризм, и всякие «согласованно», «осуществлять» оказались самыми безобидными, и они мешают жить только 2% россиян. При этом нашлись 9% настоящих непоколебимых людей, которые вообще никакие слова не триггерят. Так что давайте ловить правильный вайб, общаться на понятном языке, не триггерить друг друга по пустякам, и тогда никакого кринжа не случится.
0: Да, коллеги, коллеги, коллеги вдохнули.
2: Коллеги, доброе утро.
0: Успокоились. О, ужас.
2: Ну, это кринж. На этом все. Спонсор выпуска — компания «Стройгосервис ДВ». Звоните 321-333.

0: Axwell и Ingrosso, их работа More Than You Know в эфире Первого областного. Дорогие, время сахалинское, 11 часов и 39 минут. И знаете, вот всегда с утра что мы делаем, когда приходим на работу? Ну, по крайней мере, большинство из нас, конечно же, скроллят ленту новостей, смотрят, что же произошло у нас с вами в мире, в России, какие, может быть, интересные или, может быть, тревожные новости произошли. Так вот, я вам скажу и хочу пожелать вам, чтобы вас сегодня преследовали только хорошие новости. Мне кажется, новость о прибавке к зарплате было бы самое оно. Дорогие руководители, стоит, наверное, прислушаться к этой идее. Мне кажется, хорошая идея. Прибавили зарплату, у сотрудников появилась какая-то сверхмотивация. Они заулыбались и стали более активнее работать. Давайте трудиться. Сегодня самая середина недели. И, как говорится, ударными темпами движемся к предстоящей пятнице. В эфире Первого областного музыкальный плейлист, который поможет работать активнее. Это будет команда 5 утра, проект Beerwolf, Нюша и многие-многие другие. Ну и не без полезной информации мы с вами обойдемся. Не обойдемся. Прямо сейчас расскажу о погоде на сегодняшний день в городах и районах Сахалинской области. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». И по данным сайта rp5.ru, сегодня 16 сентября в Александровске-Сахалинском и Ногликах временами ожидается дождь. Здесь температура до плюс 15 градусов. В Поронайске без существенных осадков до плюс 20. В Красногорске временами дождь и до 20 градусов тепла. В Макарове, Долинске, Охотском, Корсакове и Аниве без осадков. В Макарове до 20, в Долинске до 23 градусов тепла. В Охотском воздух прогреется до плюс 24, в Корсакове до плюс 21 градуса. В Аниве температура днем составит до 25 выше нуля. В Малокурильском сегодня ожидается временами дождь и до плюс 17 градусов, в Южно-Курильске без осадков и воздух прогреется до плюс 18. В Южно-Сахалинске сегодня, 16 сентября, погода ожидается без осадков, температура в течение дня составит от 21 до 23 градусов тепла, ветер ожидается западный от 6 до 11 метров в секунду, на улице сейчас солнышко, хорошо, и термометр показывает плюс 19 градусов.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
6: Реклама.
7: В доме холодно и сыро? Скоро будет грибок и плесень. Это вредит вашему здоровью. А соседи уже купили воздухоосушитель в магазине «Орбита». И у них дома сухо и тепло. Магазин «Орбита».
8: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
9: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011161188. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
10: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин Трансэкспедиция доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Ахи. Трансэкспедиция. 15 лет надежности. Телефон 510-817. Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
1: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал. Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

храните тепло, дорогие. Это Биар Вулф и Валькирия в эфире Первого Областного. И, кстати говоря, про тепло говорим прямо сейчас. Аномально теплая и влажная зима ожидается в большинстве регионов России. Об этом говорят ученые и синоптики. И уже, наверное, бьют тревогу. И поговаривают, что особенно теплым может оказаться февраль в Центральной России и на юге страны. Синоптики связывают это с влиянием Эль-Ниньо. И на самом деле вот это влияние Эль-Ниньо будет распространяться не только по России, но и по всему миру. Но здесь, как говорится, подождем, увидим, как вот этот Эль-Ниньо отразится на нашем с вами регионе. Но хочется надеяться, что наша сахалинская зима как была прекрасной, теплой, мягкой, так и останется. Не хочется каких-то сильных морозов, не хочется каких-то сильных изменений в климате в нашей области. Но в любом случае готовиться нужно уже сейчас. Помните известная поговорка «Готовь сани летом»? Так вот, эти сани уже нужно готовить, запасаться лопатами, запасаться специальными средствами для того, чтобы раскидывать снег этой зимой. Что-то мне подсказывает, что предстоящая зима 26-27 годов будет достаточно снежной. И мы с вами насладимся в полной мере теми самыми метелями, которыми так известна Сахалинская область. Но и ни для кого не секрет, что, конечно, снега стало меньше. Если мы возьмем те же 80-е, 90-е годы, здесь на Сахалине снега выпадало, дай бог. Сейчас его, конечно, в разы меньше. В любом случае, готовимся к зимнему сезону вместе с радио АСТВ, ну и наслаждаемся днем сегодняшним, тем более, что прекрасный и погожий. До конца этого часа Нюша, Леша с Викой, Пол Ван Дайк, и, конечно, ждем новости в начале следующего часа.

0: Здесь Пол Ван Дайк и Let Go в эфире Первого областного. Завершает этот музыкальный час. Мы ни на секунду не задерживаемся здесь. И, конечно же, движемся дальше. И этот час мы начнем с традиционного выпуска новостей. На Сахалине и Курильских островах 12.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И о главных событиях к этому часу расскажет Дарья Пешенова. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнером «Семейной клиникой номер один» организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия» Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Жителям Сахалинской области стала доступна функция экстренных оповещений в видеосервисе «Винг». Сахалинск принял финал Всероссийской общественной премии. Сахалинка напала на троих сотрудников ГАИ и стала фигуранткой уголовного дела. Жителям Сахалинской области стала доступна функция экстренных оповещений в видеосервисе Wing. Пользователь получит уведомление об угрозе даже во время просмотра фильма или сериала. Сервис стал первой площадкой, реализовавшей данный функционал совместно с МЧС России. Инструмент уже прошел испытания в островном регионе. Сахалинцы смогли оценить эффективность новой опции во время прохождения циклона на юге острова в конце августа. По поручению Валерия Лимаренко команда губернаторского контроля приступила к проверкам содержания водоотводных сооружений, защищающих дома и дороги от подтоплений. В инспекциях участвуют представители контрольного управления областного правительства и эксперты Народного фронта. В частности, ревизоры уже посетили село Новая Деревня, расположенное в границах Южно-Сахалинска. По итогам проверки выявлено, что продольный уклон одного дренажного канала здесь не соответствует нормативным требованиям. Работы по корректировке намерены выполнить в октябре. 17 сентября губернаторский контроль отправится в Углегорский район. На следующей неделе выезд также запланирован в Тымовский округ. Здесь проверят качество работ по расчистке поводка опасных рек. Южно-Сахалинск принял финал окружного этапа 7-й Всероссийской общественной премии «Гордость нации» 2026. 22 победителя из 9 регионов страны. Их чествовали на площадке концертного зала «Симфония». Обладателями престижной награды стали участники из Сахалинской и Магаданской областей, Республики Саха-Якутия, Камчатского, Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев, Чукотского автономного округа и Республики Бурятия. Как отметил депутат Государственной думы Георгий Карлов, такой проект вот уже 7 лет дает возможность всем народностям России чувствовать поддержку. Он также отметил, что Сахалинская область – один из самых ярких примеров многонациональности, уважения и плодотворного сотрудничества различных народов. Сахалинка напала на троих сотрудников госавтоинспекции и стала фигуранткой уголовного дела. По версии следствия, ночью 11 сентября в районе одного из домов по улице Победы в Углегорске сотрудники ГАИ остановили автомобиль, за рулем которого находился нетрезвый мужчина. Как сообщают в областном следкоме, во время оформления административного протокола пассажирка автомобиля напала на сотрудников полиции. Женщина была возмущена тем, что инспекторы ведут видеофиксацию. Она устроила потасовку с ударами на улице, а затем умышленно пнула в грудь сотрудника, сидевшего в служебном автомобиле. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Восьмикратный обладатель золотого мяча Лионель Месси вновь наденет футболку национальной команды, но теперь ради особенной встречи. Футболиста вызвали на серию товарищеских матчей, а его участие в заключительной игре станет символическими проводами из сборной. Аргентина проведет 3 встречи против Боливии, Буркина-Фасо и Бенина. По словам президента ассоциации Клаудио Тапиа, цель этой игры – устроить Лионелю заслуженные проводы на родной земле. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас 18 градусов тепла. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Илья Обломов.
1: Время Сахалинское, 12.06. Доброго дня, дорогие. Продолжаем с вами эту трудовую среду. И тревожные новости приходят от специалистов в сфере IT. Живых людей в интернете может почти не остаться уже через 6-12 месяцев. Это спрогнозировал глава Anthropic Дарио Амадей. По его словам, сеть могут заполнить автономные ИИ-боты, которые будут массово создавать контент, общаться и действовать без участия человека, что создаст определенные серьезные риски, и интернет уже, наверное, никогда не будет прежним. Ну и хочется надеяться, что вот этот ИИ не захватит нашу с вами работу, и мы с вами продолжим работать. А вот в работе что главное? Главное общение с коллегами, главное вот эта атмосфера в офисах, и пускай ваша атмосфера в офисе или на вашем рабочем месте, где бы вы ни находились, будет сегодня той атмосферой, которая вас и приободрит, и поднимет дух, и заставит немножечко поулыбаться. Радио АСТВ вместе с вами продолжает работать, и в этом часе обязательно послушаем в конце часа и программу «Звуки музыки». Сегодня разберем такой инструмент, как эрху. Обязательно другие новости в середине часа, ну и о погоде тоже поговорим. Что касается музыкальных планов, то и Полина Гагарина появится, и А-студио, и Свят, и прямо сейчас мод. Так что делайте погромче, и вместе с первым областным продолжаем этот день.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое. Я

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?
1: Это Зиверт и ее работа «Газ» в эфире Первого областного. Чуть меньше часа назад в других новостях мы с вами разговаривали о том, какие слова раздражают россиян. И вот в эту же копилочку, наверное, слово «газ». Вместо того, чтобы сказать слово «давайте продолжать», «поехали дальше» или «идем вперед», вот слово «газ», призыв к действию. Ну, я вас призываю, друзья, не газовать, в том числе и на дороге. Спокойненько продолжаем эту трудовую среду. Вместе с радио АСТВ движемся вперед. Кстати говоря, о других новостях поговорим уже на 30-й минуте этого часа. Далеко не уходите. Ну а прямо сейчас расскажу о погоде на сегодняшний день. По данным сайта rp5.ru, сегодня 16 сентября в Ахе погода ожидается без существенных осадков, и здесь до плюс 13 градусов. В Тымовском временами дождь до 14 выше нуля, в Смирных без осадков до плюс 19. В Углегорске временами дождь до 18 тепла, в Тамари без осадков и до плюс 19. В Чехове и Невельске без осадков до 22 градусов прогреется воздух, в Комске возможен кратковременный дождь, и здесь до плюс 21. В Северо-Курильске, а также в Курильске погода сегодня ожидается без осадков. В Северо-Курильске до плюс 15, в Курильске до 21 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске сегодня, 16 сентября, в течение дня погода ожидается без осадков. Температура воздуха от 21 до 23 градусов тепла. Ветер ожидается западный от 6 до 11 метров в секунду. Термометр за окном прямо сейчас показывает комфортный плюс 21 градус.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает установку, поверку тахографов, замену блоков СКЗ, оформление карт водителей, установку систем мониторинга транспорта и контроля топлива. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
4: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
6: Мир кровли фасадов. Официальный представитель «Дёки» и «Юпласт» на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
7: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
8: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161188. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
9: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
10: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
11: Радио

0: Кубе, кто-то на велосипеде, кто-то на самокате, а кто-то посредством эфирных радиоволн. Катрин в эфире Первого областного, 12 часов 29 минут в Южно-Сахалинске. Мы с вами перемещаемся только вперед, движемся к завершению рабочего дня. Но сейчас другие новости.
1: Другие новости.
0: Я на глада резона заметить, ничего себе, к концу рабочего дня обед еще даже не прошел.
2: Да? Ну почему же? У тебя-то скоро закончится рабочий день.
0: Но я вместе с вами.
2: Ты потом что, куда?
0: Здесь.
2: Ну ладно. Ну давайте от личного перейдем к публичному. И так синхронненько все подняли руки, кто когда-то покупал абонемент в спортзал и ходил туда ровно полтора раза.
0: Нет, прям отходил целый абонемент.
2: Да. Ну, заставить себя двигаться можно, мне кажется, только за деньги. Вот если ты абонемент купил, как будто бы жалко потом тратить. Дома бесплатно не будешь заниматься.
0: Нет, у нас во дворе занимаются мужчины, мальчики занимаются.
2: Это исключение только, подтверждающее правило. Но в США придумали, как заставить нас двигаться, используя вот один из главных мотиваторов. Как обычная прогулка до ближайшего, например, магазина может принести вам кругленькую сумму, ну или оставить с пустым карманом. Об этом поговорим в выпуске. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установку брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Другие новости.
2: Американские зумеры нашли новый способ борьбы с ленью и начали делать реальные ставки на собственные шаги. В Штатах сейчас бешено набирает популярность приложение Степа. Работает это так. Вы ставите кровно свои заработанные денежки на то, что сегодня пройдете, например, 10 тысяч пресловутых шагов. Прошли? Забираете столько, сколько поставили. Поленились и пролежали весь день на диване или прошли 9999 шагов? Все, деньги списываются с вашей карты.
0: Вообще нечестно.
2: Почему?
0: Нечестно.
2: Так ставь на 9999 шагов, кто тебе мешает? В общем, финансовые потери здесь главная мотивация. Кстати, там все максимально продумано, потому что приложение само синхронизируется с датчиками здоровья на смартфоне, так что обмануть систему, потрясти телефон, сидя в кресле, не получится, или в машину маме, например, положить. Для особых экстремалов там есть разные уровни сложности и даже совместные челленджи, где можно раздеть до нитки собственных друзей.
0: Неплохо, а вот это неплохо уже, так, хорошо.
2: Ну, в общем, в восторге и тренеры, и психологи, потому что и шевелятся, и деньги зарабатывают, и к тому же ничто так не мотивирует людей на здоровье, как худеющий кошелек. Но у меня есть еще одна идея. Надо сделать такой будильник.
0: Так.
2: Что вот он пока звонит, деньги списываются у тебя с карты.
0: Нет.
2: Тогда вот никаких этих отложенных через 5 минут. Все, по первому писку будем подскакивать с кровати. А как?
0: Жестко и жестоко.
2: Патентую идею, пока,
0: давай,
2: пока
0: давай.
2: Никто не успел. На этом все. Спонсор выпуска — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

Я только посмотрел в зеленые, как море, глаза. Я даже не успел тебе о самом главном сказать.

0: Британская исполнительница Адели, ее работа 2011 года «Rolling in the Deep» в эфире Первого областного. И наши, кстати говоря, звезды российской эстрады в отношении Адель тоже отметились. Российская певица Люся Чеботина раскритиковала живое выступление британской артистки Адель, заявив, что в реальности ее вокал звучит не так красиво, как на студийных записях. Случилось это в далеком, как оказалось, 2024-м. Люся высказалась публично о концерте Адель, после чего в сети ее обвинили в заносчивости и попытке сравнить себя со всемирно известной звездой. На что Чеботина совершенно спокойно пояснила, что вообще ее слова вырвали из контекста, и она заявила, что не считает себя лучше Адель. Да-да. А всего лишь вот этими словами Люся пыталась встать на защиту русских исполнителей. Я думаю, что наши российские исполнители должны встать на защиту самих себя своими же делами, своими же работами, своими концертами, в том числе и живыми выступлениями. А поверьте, не все, но многие артисты у нас на российской эстраде могут достаточно неплохо, могут петь вживую. Что касается музыкальных планов, то впереди у нас Lockdog, а также появится Джак Алип. И не забываем о программе «Звуки музыки». Ну а прямо сейчас расскажу о погоде на сегодняшний день. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». И по данным сайта rp5.ru, сегодня 16 сентября в Александровске, Сахалинском и Ногликах временами ожидается дождь. Температура до плюс 15 градусов. В Парнайске без существенных осадков, здесь до 20 выше 0. В Красногорске те же плюс 20 градусов, но временами пройдет дождь. В Макарове, Долинске, Охотском, Корсакове и Аниве без осадков. В Макарове до плюс 20, в Долинске до 23 градусов тепла. В Охотском температура поднимется до плюс 24. В Корсакове до 21, выше 0, в Аниве до плюс 25. В Малокурильском сегодня временами дождь и до плюс 17, в Южно-Курильске без осадков до 18 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня 16 сентября погода ожидается без осадков, и дневная температура составит от 21 до 23 градусов тепла. Ветер ожидается западный от 6 до 11 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон» и только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
6: Реклама. Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
7: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
6: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
7: Больничная, 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
8: Мы открылись в новом здании. Обжигающие скидки на диваны и гостиные до 20%, а также рассрочка, доставка и всегда бесплатный подъем. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Телефон 303-103.
9: В «Матрешке» весь сентябрь. Сосиски «Ратимир» приморские со сливочным маслом 229,95 за 370 грамм. Молоко «БМК» ультрапастеризованное 2,5% 119,95 за 975 миллилитров.
10: С «Матрешкой» выгода всегда.
11: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф 65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
12: Алтайская кедровая фабрика принимает шишку кедрового стланника у населения. Выгодная цена и удобные условия сдачи. Пункты приема работают ежедневно в Ахе и Ногликах. Подробности по телефону 8-984-131-31-95. 8-984-131-31-95.
13: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
14: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
15: Легенда на радио АСТВ.

Как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Звуки музыки на радио АСТБ.
3: Привет! Хочу познакомить вас с удивительным китайским инструментом, который еще называют китайской скрипкой или эрху. Включаем воображение. Две струны, длинный гриф, небольшой цилиндрический корпус, обычно деревянный, с одной стороны обтянутый чем? Правильно, змеиной кожей. Звучит необычно. Чтобы извлечь из этого инструмента звук, музыкант использует смычок. Но вот что интересно. Смычок не снимают со струн, а закрепляют между ними. Получается, что как бы он зажат между двумя струнами. И вот это придает эрху его особенный проникновенный голос. Этот инструмент – древность древняя, ему уже больше тысячи лет. Он в Китае появился во время династии Тан, ну, примерно где-то в 8 веке. На эрху играют и народные мелодии, и сложные классические композиции. Звук может быть разным, то печальным и задумчивым, будто тихий рассказ о давних китайских событиях, то живым и энергичным, так что хочется плясать. Музыкант водит смычком и одновременно пальцами левой руки меняет высоту звука на струнах. Заметьте, никаких ладов нет, все зависит от точности прикосновения. Что ни говори, научиться играть на эрху непросто. Если когда-нибудь услышите китайскую скрипку эрху, прислушайтесь. Голос этого инструмента похож на человеческий, и он словно говорит с вами на древнем и мудром языке.
2: Звуки музыки.
0: Радио АСТБ.

0: Ну что, дорогие, Glass Animals завершает этот музыкальный час, и со всей ответственностью и категоричностью, я говорю, откладываем свои трудовые обязанности и садимся обедать, потому что обед на Сахалине начинается, ну а мы движемся дальше. 13.00, время островное.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И прямо сейчас мы с вами узнаем об информационной картине к этому часу. Расскажет нам о новостях Полина Кобелева. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагноз.

0: диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, хранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступны комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092 300-092. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Директор «Стройсахриэлтор» останется под домашним арестом. На Корсаковской трассе уложили два слоя асфальта. В Южно-Сахалинске появился первый в области мурал о выборах. Сахалинский областной суд оставил под домашним арестом директора «Стройсахриэлтор» Юлию Лазареву до 18 ноября. Она обвиняется в мошенничестве при строительстве жилья для 47 семей. Потерпевшие обжаловали решение городского суда, но их жалобу не удовлетворили. Для возмещения ущерба наложены аресты на имущество как самой обвиняемой, так и ее родственников. По данным следствия, ущерб будет возмещен на сумму 85 миллионов рублей. Ремонт Корсаковской трассы от поворота на Охотскую трассу до учебно-тренировочного центра «Восток» планируют завершить уже в этом году. Сейчас специалисты уложили два из трех слоев асфальта. Проводят работу по устройству тротуаров и автобусных площадок, укреплению откосов автодороги и переустройству мостового сооружения через реку Христофоровку. Капитальный ремонт автодороги идет с опережением графика на 2 года. Первый в Сахалинской области мурал, посвященный выборам, появился в Южно-Сахалинске. Художественную работу разместили на пересечении проспекта Мира и улицы Пограничной. На ней изображены бюллетень, избирательный ящик и сам процесс голосования. Проект таких муралов запустила Центральная избирательная комиссия России перед выборами депутатов Госдумы 9-го созыва. На Итурупе местный житель сфотографировал двух необычных представителей азиатской природы. На острове снова заметили японскую редкую бабочку – павлиноглазку. Второй гость менее безобидный – это паук-оса. Его укус может быть болезненным, поэтому при встрече с ним советуют держаться подальше. Во Владивостоке рыбак поймал голубого тунца весом 232 килограмма. Длина рыбы составила 217 сантиметров. Тунца вылавливали спортивным способом на удочку. На то, чтобы поднять его на борт, ушло около 4 часов. Этот результат стал новым рекордом Дальнего Востока по спортивному вылову голубого тунца на удочку. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 20 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Илья Обломов.
1: Время Сахалинское, 13.06. Доброго дня, дорогие. Если вы сейчас обедаете, категорически приятного аппетита вам. И сейчас подумалось, знаете о чем? Хочется кушать, вот правда, хочется кушать. И вот я подумал о том, что хочется чего-то сладкого. Какой-нибудь кусочек торта или чизкейка, или вот что-то еще. Если у вас есть возможность сходить в ближайшую кофейню и побаловать себя какой-нибудь вкусняшкой, то сделайте это обязательно. Порадуйте себя любимого и поднимите таким образом настроение. Если же по дороге в ближайшую кофейню вам построили какие-то заборы, в прямом смысле этого слова, и вам приходится обходить, и время на это тратится чуть больше, я думаю, что есть смысл потратить чуть больше времени, либо попросите коллегу, который ничем не занят, сходить и принести вам чего-нибудь вкусного. И обедать обязательно нужно. Во-первых, это поднимает настроение, во-первых, это прибавляет энергии и сможем дотянуть до конца сегодняшнего трудового дня. Ну, а во-вторых, прием пищи, он немножечко расслабляет и переключает нас с вами на другой вид деятельности, и работать потом становится легче. Поэтому всем приятного аппетита, великолепного времяпровождения. Этот час проведем вместе с радио АСТВ и в компании с музыкой. Мари Гу, Ферджи, Сергей Лазарев и Маруф прямо сейчас в эфире Первого областного. Движемся вперед и не забываем улыбаться.

0: Самое главное — быть самим собой и не стесняться этого. Мари Гу и работа настоящая в эфире Первого областного. Мы с вами продолжаем эту среду, а на календаре 16 сентября. И не устаю повторять о том, что нам с вами, дорогие, повезло с сахалинской осенью. Великолепная погода. Можно и солнышком насладиться, и погреться. И хочется надеяться, что вот... такое великолепие будет продолжаться вот настолько долго, насколько это возможно. Конечно же, прямо сейчас расскажу о погоде на завтрашний день и пренепременно узнаем, что нас с вами ожидает уже завтра, 17 сентября. Ну и самое главное, дорогие, одевайтесь по погоде, особенно утром и вечером, и не болейте, следите за своим здоровьем. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 сентября, на Сахалине и Курильских островах погода ожидается без осадков. В Ахейтымовском — до 17 градусов тепла, в Смирных — до плюс 19, в Углегорске — до 18 выше 0. В Томари — до плюс 20, в Чехове, Невельске и Хомске воздух прогреется до 22 градусов тепла. В Северокурильске, однако, ожидается кратковременный дождь, и здесь до плюс 14, в Курильске без осадков — до плюс 21. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков, температура в темное время суток составит от 4 до 6 градусов тепла. Скажем так, свежо достаточно. Завтра, 17 сентября, в областном центре погода днем без осадков. Температура от 21 до 23 градусов тепла. Ветер ожидается юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции, консультант.
5: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
6: Реклама.
7: Скоро зима. Пора менять шины.
8: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.

0: Мебель на заказ. Замеры бесплатно. М-мебель 65. Ищите нас в 2GIS.
1: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
2: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?
1: Давай. Верить в любовь и делать самые смелые поступки обязательно нужно, и не нужно этого бояться. Зиверт, давай на самый верх в эфире Первого областного, 13:31, время сахалинское. Хочу поговорить о хороших новостях. Мировая глыба мировой поп-музыки Селин Дион вернулась на сцену после 6-летнего перерыва. Артистка дала первый концерт своей парижской резиденции. Там собралось около 30 тысяч зрителей, и Селин Дион в самом начале выступления начала исполнять свою песню и расплакалась. А расплакалась она не просто так, а она увидела реакцию публики. И, конечно, это ее тронуло до глубины души, и я больше чем уверен, что и сами поклонники, которые собрались здесь, в этой резиденции, и сама Селин Дион знатно нервничали и, конечно же, предвкушали этот момент. И вот он, наконец, состоялся. Можно только воодушевиться этим поступком Селин Дион и, конечно же, поддержать ее и еще раз переслушать ее песни, еще раз вспомнить те мировые хиты, которые она исполнила. Напомню, что еще в 2022 году артистка рассказала о своем диагнозе, синдроме мышечной скованности, редком неврологическом заболевании, но, тем не менее, вот то дело, которым она дышала, то дело, которое она любит, она все-таки продолжил. Это очень здорово, это отличные новости и большой-большой пример для всех остальных звезд. Это пример такой работоспособности и действительно любви к своему делу. Мы с вами продолжаем далее и встречаем здесь DJ Smash, Stromae, а также Gordon City прямо сейчас. Всем желаю доброго дня, и эта среда вместе с Первым областным продолжается.

0: DJ Smash и Невеста. Их новое прочтение песни «Позвони» в эфире Первого областного. 13 часов 42 минуты в Южно-Сахалинске. Продолжаем обеденный перерыв вместе с радио Аист ТВ. Ну и, конечно же, прямо сейчас расскажу о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «Кинг Тони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти Севен», гаражное оборудование «Нордберг» и «Мобилсервис». Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков, 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 сентября, на Сахалине и Курильских островах погода ожидается преимущественно без осадков. В Александровске-Сахалинском, Ногликах, Поронайске и Макарове – до плюс 17 градусов. В Красногорске – воздух прогреется до плюс 19, в Долинске, Корсакове и Аневе до 20 выше нулевой отметки, в Охотском без осадков и до плюс 23. В Малокурильском и Южно-Курильске осадков также не ожидается, здесь до плюс 18 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков и температура в темное время суток от 4 до 6 градусов тепла. Завтра днем 17 сентября в областном центре без осадков. Температура в течение дня поднимется до 21-23 градусов тепла. Ветер ожидается юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
3: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
2: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
3: Больничная, 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
5: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161618. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
6: Снегоходы и квадроциклы Stealth и Segway в рассрочку. Прицепы 3,5 на 1,5 с тентом от 135,5 тысяч рублей в Старт ДВ. Телефон 25-99-55. Количество техники ограничено. Рассрочка предоставляется банком.
7: Полиция напоминает. Чтобы не стать жертвой мошенников, ни при каких условиях не сообщайте по телефону и мессенджерам данные банковских карт. Сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не будут требовать переводить деньги на другие счета и оформлять кредиты. Операторы портала госуслуг и сотовой связи не требуют сообщать СМС-коды. С такой просьбой к вам могут обратиться только мошенники. Будьте бдительны. При любых подозрительных звонках, сводящихся к переводу денег, прекратите разговор и сообщите в полицию по телефону 102.
8: Аккумулятор на легковое авто? База техника. А аккумулятор на грузовое авто? База техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
9: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
10: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: The Ocean. Великолепная, чудесная работа для того, чтобы немного приободриться, взбодриться. Если вы еще не сходили в ближайшую кофейню и не взяли себе чего-нибудь сладенького, еще есть для этого время. Сахалинская, 13.50. 10 минут до начала второй половины трудового дня у нас с вами есть, дорогие. Под музыку Радио Айс ТВ продолжаем этот день. Среда, 16 сентября на календаре, если вдруг забыли. Помогаю вам сориентироваться. Ну и помогаю сориентироваться в том, кто же появится в музыкальных планах. Проект NBSPLV, The Lost Soul Down, а еще Баста и Боб Синклер до конца этого музыкального часа.
1: Осень на АСТВ.

0: если вы собрались кого-то или что-то украсть, то подумайте о том, что существует уголовный кодекс. Анивар и работа «Украду» в эфире Первого областного. Мы движемся с вами далее и перемещаемся в час следующий. На Сахалине и Курильских островах 14.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И прямо сейчас поговорим о событиях на Сахалине и Курильских островах. К этому часу о них нам расскажет Полина Кобелева. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии, лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Корсакове во время ссоры погиб 68-летний мужчина. Сахалинские теннисисты взяли 4 медали на всероссийском турнире. Южно-Сахалинск принял финал окружного этапа 7-й всероссийской общественной премии «Гордость нации 2026». В Корсакове во время ссоры погиб 68-летний мужчина. По данным следствия, в одной из квартир на улице Окружной во время конфликта знакомый схватил нож и не менее 13 раз ударил потерпевшего в лицо, шею, плечо и грудь. Мужчина скончался на месте, обвиняемого заключили под стражу. Южно-Сахалинск принял финал окружного этапа 7-й Всероссийской общественной премии «Гордость нации 2026». 22 победителя из 9 регионов страны чествовали на площадке концертного зала «Симфония». Обладателями престижной награды стали участники из Сахалинской и Магаданской областей, Республики Саха-Якутия, Камчатского, Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев, Чукотского автономного округа и Республики Бурятия. Как отметил депутат Государственной Думы Георгий Карлов, такой проект вот уже 7 лет дает возможность всем народностям России чувствовать поддержку. Он также отметил, что Сахалинская область – один из самых ярких примеров многонациональности, уважения и плодотворного сотрудничества различных народов. Четыре медали завоевали сахалинские спортсмены на всероссийских соревнованиях по теннису среди юношей и девушек до 17 лет в Южно-Сахалинске. Турнир собрал более 40 участников из разных регионов России. Среди юношей серебро взял Никита Сон, бронзу – Владислав Каратеев. В смешанных парах Ольга Мельникова завоевала серебро вместе с москвичом Ярославом Тихоновым. Еще одну бронзовую награду получили Мария Гилева и Глеб Кошкин. Жителям Сахалинской области стала доступна функция экстренных оповещений в видеосервисе «Винг». Пользователь получит уведомление об угрозе даже во время просмотра фильма или сериала. Сервис стал первой площадкой, реализовавшей функционал совместно с МЧС России. Инструмент уже прошел испытания в островном регионе. Сахалинцы смогли оценить эффективность новой опции во время прохождения циклона на юге острова в конце августа. Парк имени Гагарина в Южно-Сахалинске подвел итоги летнего сезона. За это время его посетили 2,5 миллиона человек. Это новый рекорд для парка. Для сравнения, в прошлом году 2 миллиона гостей набрали только к концу декабря. За лето на территории также провели около 300 мероприятий. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 21 градус. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Илья Обломов.
1: 14.07, время сахалинское. Доброго дня, дорогие, здравствуйте. И сейчас, знаете, о чем подумалось? Что осень традиционно связывается у нас, ну, у большинства из нас связывается с какой-то депрессией, таким не очень хорошим настроением. Хотя посмотрите за окно, посмотрите, какая прекрасная погода, какая прекрасная осень, великолепный сентябрь на Сахалине и Курилах. И вот, мне кажется, стоит поменять мнение и не стоит вешать нос, а искать в каждом дне какие-то зацепочки, какие-то хуки, которые бы нас так чуть-чуть приподнимали от земли и несли дальше вперед. Я уверен, что день сегодня ваш сложится более чем великолепно. Ну, а это час в эфире Первого областного. Он будет такой хороший, информационный. В конце часа на 50-й минуте традиционно расскажу о том, какая дорожная обстановка у нас здесь в Южно-Сахалинске, о том, где какие перекрытия есть, возможно, о движениях общественного транспорта. Поживем, как говорится, увидим. Естественно, без музыки мы не обойдемся. Большой список и великолепный музыкальный фон для вас приготовлен. Ну и к новостям спорта перейдем буквально через 2.5 минуты. Программа «На старте» готовится. Владимир Литвинов разминается и готов ворваться в студию прямого эфира. Ну а музыкальные планы на ближайшее будущее — это Дима Билан, Джейсон Дерула и прямо сейчас Том Боксер. Всем желаю великолепной среды, и пускай она принесет нам хорошие новости.

0: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Так, внимание, ноги на ширине плеч, руки в боки. И поехали, Владимир Литвинов.
2: Добрый день, друзья. Всем физкульт-привет. В конце еще не забудьте про водные процедуры. Итак, начинаем. Слушайте, в этом выпуске «Локомотив» выиграл 5-й матч подряд на старте сезона континентальной хоккейной лиги. Алексей Батраков, Матвей Сафонов, Александр Головин вошли в итоговый состав сборной России на осенние матчи. Лионель Месси проведет прощальную встречу за сборную Аргентины 6 октября.
0: На старте!
2: Итак, ярославский «Локомотив» одержал 5-ю победу подряд на старте сезона континентальной хоккейной лиги. Накануне ярославцы в Челябинске уверенно обыграли местный «Трактор» со счетом 4-1 и лидируют в западной конференции. Именитый форвард «Локомотива» Александр Радулов в этой встрече установил окончательный результат, поразив пустые ворота и стал третьим игроком в истории КХЛ, забросившим 300 шайб. Для этого ему понадобилось 802 матча. Ранее отметки в 300 голов в лиге добирались Сергей Мазякин и Вадим Шипачев. Второе место на Западе занимает СКА, который на своей арене в Санкт-Петербурге разгромил шанхайских драконов 7-2. Еще в одном матче «Авангард» в Омске принимал автомобилист из Екатеринбурга и до середины второго периода уступал 0-2. Однако ястребы смогли отыграться и вырвали победу в овертайме 3-2. Тренерский штаб сборной России по футболу объявил окончательный состав команды на осенние товарищеские матчи. Всего в заявку включены 29 футболистов. В итоговый состав попали полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков, вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов и хоббек «Монако» Александр Головин. Также впервые за 3 года в команду вошел форвард «Зенита» Александр Соболев. У сборной России на ближайшее время запланировано 3 матча. 29 сентября наши футболисты в Казани сыграют с Ираном. 3 октября в товарищеской встрече в Екатеринбурге встретятся с командой Намибия, 6 октября к россиянам в Нижний Новгород приедет самый серьезный соперник сборной Нигерии. 39-летний нападающий клуба «Интер Майами» Лионель Месси вызван в сборную Аргентины на грядущие товарищеские матчи с Боливией, Буркина-Фасо и Бенином. Аргентинской футбольной ассоциации уже сообщили, что матч против команды Бенина, который пройдет в Буэнос-Айресе 6 октября, станет для Месси прощальным. Чемпиону мира 2022 года организуют проводы и на игру планируют пригласить весь состав сборной, победившей на мировом первенстве в Кувейте. Напомню, 31 августа Месси объявил о завершении карьеры в Аргентине. В аргентинской национальной команде в составе Альбиселесте нападающий выступал с августа 2005 года и за это время провел 207 матчей, в которых забил 125 голов и отдал 68 результативных передач. На этом о спорте у меня все. Болейте за наших, не забывайте делать зарядку и будьте, пожалуйста, здоровы.
0: На старте на радио АСТВ.

0: номер один. Время Сахалинское 14.18. И время движется к концу рабочего периода. И самое время прямо сейчас построить планы на вечер. Я думаю, что те, кто не занят на своих дачных приусадебных участках, уже что-то запланировали. Прогулки по нашему осеннему великолепному городу. И, слава богу, есть чем насладиться, чего стоит только наш парк имени Гагарина. И вот в новостях мы услышали цифру, да, более 2 миллионов человек за сезон посетило нас, наш великолепный парк. Да, конечно, не везде еще наведен порядок, потому что происходят сейчас позитивные преобразования нашего парка, и я больше чем уверен, что в сезоне 2027 года летом наш парк нас обязательно удивит. Ну и сейчас там можно найти прекрасные места и насладиться и природой, и где-то, может быть, даже и тишиной, и получить действительно заряд какой-то энергии, которая возобновит наши внутренние ресурсы. Мы продолжаем слушать музыку, она тоже возобновляет наши ресурсы. Очень скоро здесь услышим и Пастор, и Холидей Бой, и Гаврилину, а также Лану Дель Рей. Ну а прямо сейчас я расскажу о погоде на завтрашний день. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 сентября, на Сахалине, Курильских островах погода ожидается преимущественно без осадков. В Охе и Тымовском до 17 градусов тепла, в Смирных воздух прогреется до плюс 19, в Углегорске до плюс 18 градусов. В Томари до 20 выше 0, в Чехове, Невельске и Хомске воздух прогреется до плюс 22. В Северокурильске, однако, завтра ожидается кратковременный дождь, здесь до плюс 14, в Курильске без осадков и до плюс 21. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков и температура в темное время суток от 4 до 6 градусов тепла. Завтра днем, 17 сентября, в областном центре погода без осадков. Воздух в течение дня прогреется до 21-23 градусов тепла. Ветер ожидается юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон» и только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях. Оптикой «Хамелеон».
6: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
7: Реклама.
8: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от «Вязанки» всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все.
9: Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
10: Почему молоко в корове не киснет?
11: Потому что оно настоящее.
12: Натуральная продукция от Паранайского молокозавода. Спрашивайте в магазинах вашего города.
13: Она изменится на ваших глазах. Кристина Булатова и ее новый сольный концерт «На грани». Приготовьтесь к мощному драйву и новым эмоциям. 25 сентября, 19.00, в концертном зале «Симфония». Билеты в кассе Сахалинской филармонии. Телефон 304-104.
14: Специальное предложение только для жителей СНТ от строительной газовой компании. Скидка 15% на газификацию дома под ключ. Хотите газ в своем СНТ? Сейчас самое время. Возьмем все хлопоты на себя. Звоните 41-51-31.
15: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Охи. «Трансэкспедиция». 15 лет надежности. Телефон 510-817.
16: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
17: Ваш компас в мире новостей. АСТВ. На 22-й кнопке в твоем телевизоре.
18: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Драконы существуют.
2: А я говорю... Я говорил. Mm-hmm. А, мама, слышишь?
1: Да.
2: Все.
1: Есть, они существуют. Поэтому, друзья, если вдруг кто-то вам скажет когда-то, что драконов не существует, вот, новость.
2: Езжайте в стай, забирайте.
1: Доказали.
0: По будням с 7 до 11 утра.
3: Областное шоу.
4: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
5: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
6: Ваш выбор «Верный».
5: И экономный.
7: Tonight, there'll be no darkness tonight. Hold tight.

0: Это Растер и его работа «You're a Woman» в эфире Первого областного, 14.39, время Сахалинское. Я сейчас обращаюсь к более взрослому поколению. Помните, как мы с вами жаловались на то, что в сельхоз никто не идет, и вообще все это потеряно, и молодежь в этот самый сельхоз не идет, а нет, зумеры массово идут в этот самый сельхоз. Оказалось, что агрономы получают до 300 тысяч, зоотехники до 500 тысяч рублей, и самое удивительное, что в хозяйствах не остановилось все в развитии на уровне Советского Союза, нет. Там используют нейросети, спутниковый мониторинг, цифровые технологии для контроля животных. И вот зарплаты там, говорят, растут вместе со спросом на специалистов. Число заявлений в агрономные вузы, в аграрные вузы, по некоторым данным, выросло на 31%. И вы знаете, возникает вопрос, что да, люди идут, но зачем они идут в агроинституты, в аграрные вузы? Не за длинным ли рублем? И самое главное, чтобы интересно было человеку то, чем он занимается, чтобы у него была тяга к постоянному самосовершенствованию. Вот это очень важно. Но надеюсь, что мы с вами в будущем не останемся без какого-либо продовольствия, и наши агротехники, зоотехники нас будут поддерживать, ну а мы будем поддерживать их. Молодцы те, кто идет в эти специальности, это очень здорово и в ближайшем будущем очень престижно. Движемся с вами дальше, дорогие. Время поговорить о погоде на завтрашний день, и у меня для вас хорошие новости. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «King Tony», «Мастак», профессиональная пневматика «Mighty 7», гаражное оборудование «Norberg» и «Мобилсервис». Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков, 2А. Телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 сентября, на Сахалине, Курильских островах погода ожидается без осадков. В Александровске, Сахалинском, Ногликах, Поронайске и Макарове температура до плюс 17 градусов. В Красногорске воздух прогреется до плюс 19, в Долинске, Корсакове и Аневе термометр покажет днем до 20 градусов тепла. В Охотском и вовсе температура днем до плюс 23. В Малокурильском, Южно-Курильске без осадков и температура днем до плюс 18 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков, столбики термометра в темное время суток покажут от 4 до 6 градусов тепла. Завтра, 17 сентября, в областном центре без осадков ожидается погода. Температура днем от 21 до 23 градусов выше 0. Ветер ожидается юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Да когда же, блин, сломается этот холодильник?
1: Да никогда, потому что ты его купил, блин, в магазине «Орбита».
3: Магазин «Орбита»!
1: Телефон 6-7.
4: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: В «Матрешке» с 3 по 16 сентября бекон Дымов венгерский 199,95 за 200 грамм. Наггетсы «Мираторг» хрустящие 249,95 за 250 грамм.
6: С «Матрешкой» выгода всегда.
7: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
8: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161188. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
9: Водитель, подумай о чужой жизни. Снизь скорость перед переходом. Уступи дорогу пешеходам при повороте на перекрестке. Остановись, если на переходе появился человек. Ответственность за непредоставление преимущества в движении пешеходам предусмотрена в виде штрафа до 2500 рублей. Помни, у пешеходов нет подушек безопасности. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: Это Calvin Harris и работа Outside совместно с Ellie Goulding. Время Сахалинское 14 часов и 50 минут. Самое время взглянуть на дорожную обстановку в нашем городе. И для данного времени суток, для данного часа, она может характеризоваться как достаточно спокойная. Однако обращу ваше внимание все-таки на перекресток улицы Ленина и улицы Сахалинской. Здесь при движении по Сахалинской в восточную и западную стороны наблюдается сложности в движении. Замедлено оно немного. И если двигаемся на восток, то замедленное движение от Мегаберезки и аж до перекрестка с проспектом Мира. В западную сторону все попроще. Здесь машины двигаются медленно только на перекрестках, на светофорах останавливаются. В любом случае, внимательно следите за дорожной ситуацией из салона своего автомобиля. Ну и прямо сейчас и в эти минуты хочу поговорить вот о чем. Хочу поговорить о том, что наступает уже то время, когда начинает рано темнеть, а плюс сейчас еще начнутся и осенние дожди, и, конечно же, пешеходов на дорогах, на тротуарах становится видно все меньше и меньше. Поэтому очень важно использовать светоотражающие элементы, которые позволяют лучше заметить пешеходов, если на улице темно, а также в плохую погоду. Требование носить светоотражатели при движении в темное время суток обязательно только в ненаселенных пунктах. Ну, а вот в городе это носит рекомендательный характер, однако применение пешеходами таких изделий более чем в 6 раз снижает риск наезда на них транспортного средства. И происходит это из-за того, что водитель обнаруживает пешехода, имеющего светоотражатели со значительно большего расстояния. Ну, например, вместо 30 метров со 150, ну, а при движении с дальним светом водитель видит пешехода уже на расстоянии 400 метров. Поэтому мы рекомендуем родителям приобретать светоотражающие элементы для детей в целях предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма. И госавтоинспекция настоятельно рекомендует использовать световозвращающие элементы в темное время суток на верхней одежде, чтобы быть более заметным на дороге. В любом случае, стоят эти самые элементы сущие копейки, а решает это очень и очень многие вопросы. И на самом деле, здесь бы я добавил от себя то, что не только детям, да, стоит использовать эти световозвращающие элементы, но еще и взрослым, особенно при движении по краю обочины, по обочине на дороге, где нет тротуаров, и тем более, если вы движетесь где-то за городом. Пожалуйста, позаботьтесь, пожалуйста, о себе в первую очередь, ну и о водителях тоже. Иногда действительно в темное время суток, а особенно в плохую погоду, разглядеть пешехода очень и очень сложно. Помните, в темной одежде пешеходов водителю просто не видно. Поэтому берегите, пожалуйста, себя. Ну и, конечно же, хочется пожелать водителям удачи на дороге. Будьте внимательны, соблюдайте и скоростной режим, и, конечно же, будьте внимательны на пешеходных переходах. На этом все. Движемся с вами вперед.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Но сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72-63-07.
1: Радио АСТБ. Первое областное.

0: Красота огня, ты мне сказал, улыбнись. Это...
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Somebody that I used to know в завершение этого музыкального часа. Давайте двигаться далее, дорогие, и радоваться этому дню. На Сахалине, Курильских островах, 15:00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И прямо сейчас узнаем о последних событиях на Сахалине, Курильских островах. С новостями этого часа познакомит нас Полина Кобелева. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Япония хочет вернуть безвизовые поездки на Курилы. Останки двух судов удалят в селе Стародубском Долинского района. В Южно-Сахалинске прошел круглый стол «Единство в многообразии». Посольство Японии в Москве заявило о намерении добиться от России возобновления безвизовых поездок на Южные Курилы. Речь идет о гуманитарных визитах японцев к могилам родственников. Такой порядок приостановили в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В 2022 году Россия аннулировала ряд договоренностей с Японией, в том числе соглашение о безвизовых обменах. Теперь японская сторона намерена продолжать работу над возвращением этого порядка. Останки двух судов удалят в селе Стародубском Долинского района. Ранее в муниципалитете таких мероприятий не проводили. Задачу очистить берег поставил губернатор Валерий Лимаренко. Соответствующие работы в области ведутся в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». Это часть нацпроекта «Экологическое благополучие», который реализуется по инициативе президента Владимира Путина. Утилизация затонувшего имущества ведется с опережением плана. В этом году работы проходят в Корсаковском, Холмском, Невельском, Тамаринском и Александров-Сахалинском районах. Всего до конца года намерены удалить 16 объектов. С начала действия проекта в регионе утилизировали 88 затонувших судов. В Южно-Сахалинске прошел круглый стол «Единство в многообразии». В нем участвовали более 70 экспертов, в том числе лауреаты премии «Гордость нации», представители общественных организаций, культуры, образования и волонтерских сообществ. Они обсудили проекты по сохранению традиций родных языков, а также развитию сотрудничества между разными народами. Встреча прошла в рамках подведения итогов дальневосточного этапа премии «Гордость нации-2026». Сахалинскую лечебную грязь впервые отправили на экспорт. Первую партию из санатория «Синегорские минеральные воды» доставили в Астану. Грязь добывают из озера Изменчиво и используют для лечения в оздоровительных центрах. Контракт с зарубежной компанией заключили после участия сахалинских специалистов на выставке в Казахстане. Теперь предприятие готовится выйти и на рынок Китая. Свою продукцию санаторий представит на международной выставке в Шанхае. В Лондоне 934 поклонника «Звездного пути» одновременно показали знаменитое вулканское приветствие. Участники держали жест в течение одной минуты, после чего результат официально зарегистрировали как рекорд Гиннесса. Акцию провели в научном музее в честь 60-летия сериала. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 21 градус. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Чтобы не стать жертвой цунами, запомните простые правила. Если вы увидели быстрый отлив или прилив, немедленно покиньте берег. Поднимитесь на возвышенность, избегая распадков и русел рек. Не покидайте укрытия до отбоя тревоги. Окажите помощь пожилым людям и детям. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Илья Обломов.
1: 15.07, время Сахалинское. Доброго дня, дорогие. Продолжаем трудиться. И если у вас сейчас, ну, настроение, мягко скажем, не очень, то не обязательно брызгать в своих коллег, прохожих и других людей зеленкой. Именно такой случай случился в Москве. Из-за плохого настроения москвич начал брызгать раствором бриллиантового зеленого в прохожих. Он их, этих людей, кричал на них, обзывал, обливал зеленкой. И после задержания объяснил все это своей злостью и неспособностью выдержать нагрузки после определенных событий в своей жизни. Так вот, каким бы настроение у вас ни было, дорогие, давайте его чуть-чуть приподнимем. Помните одну вещь, что плохое настроение пройдет, а те последствия, которые останутся после вашего плохого настроения, они, собственно, и останутся. Поэтому продолжаем вместе с Первым областным проводить этот день. Сегодня среда, и я надеюсь, если к вам хорошие новости еще не пришли сегодня, то они обязательно придут. День продолжается. И в этом часе о погоде расскажу в середине часа, поговорим о других новостях и не забываем о великолепном музыкальном фоне для нашей с вами работы. Red Hot Chili Peppers, Близкий, Акмаль, а также Шакира — это музыкальные планы на ближайшее будущее. Всем доброго дня, продолжаем вместе.

0: Радио АСТВ. 25 лет создаем ваше настроение.
1: Лунное затмение мне показало любовь. О том, что у нас серьез с тобой. Как ни крути, из головы тебя не выкинут. Ведь ты так смело во мне разжигала искры. Я зависим тобой. Я в этом облаке ищу твои следы надеи.

0: Редакции СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: У меня из окна видно вот такие горы. Если непонятно, нами весь пятна. Горы, горы, горы.

0: эфире Первого областного. Прямо сейчас я предлагаю вас немножечко остановиться и послушать внимательно. Хочу поговорить с вами о подарках. И не о тех подарках, которые дарят друг другу влюбленные или муж с женой. Хочу поговорить о подарках детям. Конечно, круто, когда мы с вами, родители, дарим детям мотоцикл, скутер или квадроцикл. И действительно, это может оказаться хорошим подарком. И я думаю, что каждый мальчишка мечтает о таком подарке. Однако за таким решением стоят риски, которые подросток зачастую еще, ну, в силу своего возраста и опыта не способен оценить. И, конечно же, об этом предупреждают родителей в ГАИ Сахалинской области. В госавтоинспекции отмечают, что проблема заключается не только в отсутствии водительского опыта. Значение имеют, конечно же, еще и возрастные особенности ребенка, его реакции, поведение и реагирование на какие-то сложные обстоятельства. Ну и немаловажным здесь оказывается и физическая подготовка ребенка, и склонность переоценивать собственные возможности. Это да. Конечно же, покупая ребенку мотоцикл или какую-то другую мототехнику, вы даете ребенку свободу, по вашему мнению, однако вы даете ему ключи от устройства, которое может, ну как это ни печально и ни прискорбно звучит, сломать ему жизнь. Поэтому, дорогие родители, подумайте очень хорошо, когда покупая ребенку квадроцикл, мотоцикл или скутер, подумайте о том, как он себя будет вести. И нет же никакой проблемы, купив ребенку мотоцикл, условиться на том, что вот, допустим, по выходным, условно, в воскресенье, мы берем этот самый мотоцикл, грузим его на прицеп, выезжаем в лес, и там, в лесу, делай, пожалуйста, все, что хочешь. И дальше здесь ответственность лежит исключительно на вас, родители. Но когда вы покупаете технику ребенку, и она у ребенка находится в свободном доступе, не нужно исключать, а нужно предвидеть то, что ребенок возьмет эту технику и поедет на дороге общего пользования, поедет на этой технике по дворам, где гуляют другие дети. И здесь, конечно же, не исключены ситуации, которые связаны с риском для жизни. Поэтому, дорогие друзья, внимательно об этом задумайтесь, еще раз проведите профилактические беседы со своими детьми. И вот этот большой материал, который подготовлен ГАИ Сахалинской области, есть на сайте aistv.ru, где подробно описаны все риски. Уточняться и углубляться я не буду, но общая мысль такая: давайте сохраним нашим подросткам жизнь. И важно донести до подростков информацию, что управление любым транспортным средством связано с определенными и очень высокими рисками. Берегите, пожалуйста, себя и своих детей. Ну а мы продолжаем. Прямо сейчас расскажу о погоде на завтрашний день. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 сентября, на Сахалине и Курильских островах погода ожидается преимущественно без осадков. В Охе и Тымовском до 17 градусов тепла, в Смирных до плюс 19, в Углегорске до плюс 18, в Томари без осадков и до 20 выше 0. В Чехове, Невельске и Хомске воздух прогреется в течение дня до плюс 22, в Северокурильске кратковременный дождь возможен, здесь температура до плюс 14 градусов, в Курильске без осадков и до плюс 21. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков, температура в темное время суток от 4 до 6 градусов тепла. Завтра днем, 17 сентября, в областном центре без осадков, воздух днем прогреется до 21-23 градусов тепла. Ветер ожидается юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон» и только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
6: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
7: Реклама.
8: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира, 7В. Телефон 505-525. 505-525.
9: А давно вы всей семьей выбирались в книжное приключение?
1: 19 сентября 9-й фестиваль семейного чтения «Книжный парк» приглашает детей и взрослых в сквер Краеведческого музея.
7: 30 творческих площадок, квесты, конкурсы, книжные мастерские, громкие чтения и встречи с популярными авторами детской и подростковой литературы. Нина Дашевская, Алексей Олейников, Анна Игнатова, Стас Востоков. Отличный повод, наконец, увидеть тех, чьи книги обычно ты встречаешь только на полке.
1: А еще вспомнить простую вещь. Читателями не рождаются, ими становятся в читающей семье.
7: Книжный парк. 19 сентября в субботу в сквере Краеведческого музея.
1: Начинаем в 12:00. Приходите всей семьей. Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
9: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей. Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Это Хамали и Наваи. Их работа «Прятки» в эфире Первого областного. 15:29 время Сахалинское. Продолжаем. «Прятки» не играем. Все на виду. И другие новости тоже на виду.
1: Другие новости.
0: Анна Гладырь не спрячется от нас. С другими новостями добро пожаловать.
2: Всем здравствуйте. От нас и не спрячутся новые тренды. Поэтому особое внимание родители. Если у вас дети-подростки, и если вдруг они придут из школы и скажут, что сегодня на улице потеряли всю свою ауру в жестком батле, не спешите вести его к экстрасенсам, батюшке или психологу. Во что превратились уличные разборки современных детей и почему взрослым там абсолютно нечего делать? Об этом поговорим в выпуске других новостей. Наш спонсор – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Все услуги по газификации вашего дома. Консультация, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки, без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Быстро, качественно, надежно. «Стройгазсервис ДВ» – забота о вас и вашем доме. Звоните 321-333.
1: Другие новости.
2: Помните наши разборки?
0: Да.
2: За школой, там, да, за гаражами. Конечно. Да, обычно это дело заканчивалось в детской комнате милиции. Но теперь, пока мы с вами пытались зумеров понять, там уже другое поколение подросло, с ними
0: альфа,
2: тоже надо разбираться.
0: Же,
2: да. В общем, они, новый у них уличный тренд – аура батл.
0: Боже мой.
2: Да, выглядит, конечно, эпично, мягко говоря. Двое школьников встают друг напротив друга и по очереди показывают странные, какие-то нелепые движения. Один, например, может изображать какого-то мемного крутого парня, второй отвечает ему

0: загадочными пассами руками. Все это оценивают зрители. Тот, кто в этот момент растерялся или рассмеялся, теряет очки ауры, а победитель их фармит, то есть забирает себе.
1: Дай бог запомнить, запомнили.
0: Ну, вообще, тренд прилетел к нам из Латинской Америки, уже потихонечку пробирается в школьные дворы по всему миру. И, кстати, психологи в этом вообще ничего опасного не видят. И наоборот, говорят, что это прекрасный, безопасный способ выпустить пар без драк и оскорблений. Но со стороны это выглядит как будто... Ну, что-то не так пошло. Как будто бы надо кого-то вызвать. Или скорую, или экзорциста.
1: Да, да, абсолютно согласен.
0: Такой, знаешь, это как игрушка Mortal Kombat, только в реальной жизни.
1: Точно.
0: Ну, лучше так. Саб-Зиро
1: вот этого.
0: Вот лучше так, чем вот это сядут своими перед мониторами, а так хоть на улице хоть как-то подвигаются.
1: Лучше, нет, вот лучше так, чем они на улице кричат такими трехэтажными, я таких конструкций построить не могу.
0: Я только Six-Seven слышала. Но это, слава богу, уже закончилось, по-моему, тренд прошел. Так что, если увидите, что двое школьников стоят, кричат там слово что-нибудь про ауру и как-то кривляются, уйдите, не мешайте, дети играют. На этом все, спонсор выпуска компания «Стройгазсервис ДВ», звоните 321-333.

0: Обладать харизмой – это задачка со звездочкой. Он обладает ей. Валим в эфире Первого областного. Мы с вами, дорогие, движемся дальше. Трудовой день продолжается. И прямо сейчас давайте узнаем о том, какая погода нас будет с вами ожидать завтра на Сахалине, Курильских островах. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент «Кингтони», «Мастак», профессиональная пневматика, «Майти-7», гаражное оборудование «Нордберг» и «Мобилсервис». Все в одном месте. Улица Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 сентября, на Сахалине, Курильских островах погода ожидается без осадков. В Александровске, Сахалинском, Ногликах, Поронайске и Макарове до 17 градусов тепла, в Красногорске до плюс 9. В Долинске, Корсакове и Аниве воздух прогреется до плюс 20. В Охотском температура в течение дня до плюс 23 градусов. В Малокурильском, Южно-Курильске погода без осадков. Здесь температура составит до плюс 18 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью без осадков и температура в темное время суток от 4 до 6 градусов тепла. Завтра днем, 17 сентября, в областном центре без осадков. Дневная температура от 21 до 23 градусов тепла. Ветер ожидается юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Себе-то в магазине «Орбита» морозильный ларь купил. А маме? Маме купил? Она же тоже хочет сделать заморозки на зиму. Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.

0: «Горзавод».
1: Специальное предложение только для жителей СНТ от строительной газовой компании. Скидка 15% на газификацию дома под ключ. Хотите газ в своем СНТ? Сейчас самое время. Возьмем все хлопоты на себя. Звоните 41-51-31.
2: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Охи. «Трансэкспедиция». 15 лет надежности. Телефон 510-817. Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
3: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
1: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Thunder в эфире Первого областного. Это Imagine Dragons. Время сахалинское 15:50. И мы с вами, дорогие, находимся в той точке, когда у нас с вами наша рабочая эффективность находится на высоте. Когнитивные способности, интеллектуальные способности, да и в целом работоспособность на самой высокой точке. Именно об этом говорят ученые и врачи, потому что среда — это самый эффективный рабочий день. Потому что, ну, есть такое понятие, как биоритмы, и вот наши недельные биоритмы построены так, что в понедельник, вторник человек только разгоняется, начинает входить в колею, среда — это пик нашей активности, ну, а уже в четверг наши вот эти вот способности и когнитивные, интеллектуальные, и физические, они уже идут на спад, ну, а суббота и воскресенье у большинства людей являются днями отдыха, когда отсутствует полностью всякая производительность труда. Ну, и вместе с тем и ученые, и врачи советуют учителей в школах не проводить контрольные работы по четвергам, а тем более по пятницам, поскольку работоспособность ребенка в этот день резко снижается. Поэтому, дорогие ученики, если вдруг у вас предстоит контрольная работа, знайте, что в четверг и в пятницу нужно приложить максимум усилий, чтобы написать ее на отлично. Продолжаем работать и продолжаем эту среду в эфире Первого областного. До конца часа Женя Трофимов, Никельбэк и Юлиана Караулова.
1: Радио АСТВ. Первое областное. Привет.

0: Nickelback и How You Remind Me в эфире Первого областного. Случается так, что в рабочем нашем графике в течение рабочего дня, ученые говорят и заявляют об этом, нужно делать перерывы для того, чтобы переключить внимание, для того, чтобы сменить немного акценты и сферу деятельности. Вы тоже делаете, не забывайте делать эти самые перерывы. Чай, кофе, обязательно нужны такие паузы. Я, пожалуй, тоже возьму паузу и передохну, и в следующий понедельник мы с вами встретимся здесь, в эфире Первого областного. Пускай этот день сложится очень хорошо для вас, он принесет хорошие новости, и пусть вечер будет обязательно добрым и теплым. Меня зовут Илья Обломов, прощаюсь с вами, не скучайте, обнимаю и буду тоже скучать. Все, всем счастливо, хорошего дня, пока!
1: 24/7 Радио АСТВ. Первое областное.

0: На Сахалине и Курилах 16.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Об актуальных событиях к этому часу расскажет Полина Кобелева.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра

0: современной флебологии, лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек, золотая линия Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В селе Гастелло заканчивают первый этап благоустройства сквера. По поручению Валерия Лимаренко команда губернаторского контроля приступила к проверкам. В Корсаков привезли икону Порт Артурской Божьей Матери. В селе Гастелло Паранайского района завершают первый этап создания нового сквера. Сейчас рабочие укладывают брусчатку. На территории уже сделали парковку для автомобилей и велосипедов, установили ограждение, а возле школы – светофоры. Сквер стал частью благоустройства улицы Центральная. Ранее на ней заасфальтировали больше 100 метров грунтовой дороги и обустроили тротуар. Она соединяет школу, филиал культурно-досугового центра «Мир» и фельдшерско-акушерский пункт. По поручению Валерия Лимаренко команда губернаторского контроля приступила к проверкам содержания водоотводных сооружений, защищающих дома и дороги от подтопления. В инспекциях участвуют представители контрольного управления областного правительства и эксперты Народного фронта. В частности, ревизоры уже посетили село Новая Деревня, расположенное в границах Южно-Сахалинска. По итогам проверки выявлено, что продольный уклон одного дренажного канала здесь не соответствует нормативным требованиям. Работы по корректировке намерены выполнить в октябре. 17 сентября губернаторский контроль отправится в Углегорский район. На следующей неделе выезд также запланирован в Тымовский округ. Здесь проверят качество работ по расчистке паводкоопасных рек. Южно-Сахалинск принял финал окружного этапа 7-й Всероссийской общественной премии «Гордость нации 2026». 22 победителя из 9 регионов страны чествовали на площадке концертного зала «Симфония». Обладателями престижной награды стали участники из Сахалинской и Магаданской областей, Республики Саха-Якутия, Камчатского, Приморского, Хабарского и Забайкальского краев, Чукотского автономного округа и Республики Бурятия. Как отметил депутат Государственной думы Георгий Карлов, такой проект вот уже 7 лет дает возможность всем народностям России чувствовать поддержку. Он также отметил, что Сахалинская область – один из самых ярких примеров многонациональности, уважения и плодотворного сотрудничества различных народов. Корсаков привезли икону Порт Артурской Божьей Матери. Святыню доставили из Приморья вместе с кораблем «Ослябя», который прибыл в город в рамках акции «Сила в правде 2026». Сначала икону привезли в Свято-Покровский мужской монастырь. Там жители и прихожане смогли ей поклониться. Сегодня образ перенесли в храм Вознесения Господня, где в течение дня проходят молебны. В английском графстве Девон пожарные спасли барана по имени Рэмбо, который застрял внутри бетонной трубы. Животное весом около 100 килограммов оказалось настолько плотно зажато, что спасателям пришлось использовать специальные тросы и лист материала, чтобы аккуратно вытянуть его наружу. После операции спасения Рэмбо оказался цел и невредим и вернулся к своим хозяевам. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 21 градус. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.
2: Ловь в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Солдатова.
1: Думаю, все уже обсудили, все уже приняли этот факт. Да, девочки, новый iPhone стоит примерно как очень приличный отпуск. Или, я посчитала, новый iPhone стоит как 500 бизнес-ланчей. 500. Это значит, что можно каждый рабочий день почти 2 года смотреть на суп и думать про себя. Ну, зато у меня телефон новый. Вот, пожалуйста, только с конвейера. Нет уж, давайте с горячим борщом в животе. Оно как-то получше, чем на роллтонах. Приоритеты в жизни нужны правильные. Ну, а песни должны быть со смыслом.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

0: На часах 16:20, я уверена, мы с вами продержимся до конца рабочего, солнце нам в помощь. Ну а что с погодой на завтра, спросите вы, информация есть. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 сентября, в Ахе, а также в Тымовском, погода ожидается солнечная, плюс 17. В Смирных, а также в Углегорске, плюс 18. Существенных осадков не будет. В Тамари завтра без осадков, около 20 градусов с плюсом. В Чехове-Невельске и Хомске 22 градуса выше нуля, без осадков. В Северо-Курильске кратковременный дождь, плюс 14. В Курильске без осадков, плюс 21. В областной столице сегодня ночью плюс 4, плюс 6. Завтра днем максимальная температура составит плюс 23 градуса. Осадков не обещают. Ветер юго-западный с порывами 4-9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
2: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
2: Реклама.
5: В магазине «Орбита» огромный выбор морозильных камер и морозильных ларей. Скоро зима. Сейчас сезон заморозки грибов, ягод, рыбы. Что вы сидите думаете?
6: Магазин «Орбита»! Е-е!
5: Телефон 6-7.
7: Красота не требует жертв. Она требует профессионализма. Проф-65 – качественное оборудование для визажистов, бровистов и косметологов. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
8: Алтайская кедровая фабрика принимает шишку кедрового стланника у населения. Выгодная цена и удобные условия сдачи. Пункты приема работают ежедневно в Ахе и Ногликах. Подробности по телефону 8-984-131-31-95. 8-984-131-31-95.
9: А давно вы всей семьей выбирались в книжное приключение?
8: 19 сентября 9-й фестиваль семейного чтения «Книжный парк» приглашает детей и взрослых в сквер Краеведческого музея.
9: 30 творческих площадок, квесты, конкурсы, книжные мастерские, громкие чтения и встречи с популярными авторами детской и подростковой литературы. Нина Дашевская, Алексей Олейников, Анна Игнатова, Стас Востоков. Отличный повод, наконец, увидеть тех, чьи книги обычно ты встречаешь только на полке.
8: А еще вспомнить простую вещь. Читателями не рождаются, ими становятся в читающей семье.
9: Книжный парк. 19 сентября в субботу в сквере Краеведческого музея.
8: Начинаем в 12:00. Приходите всей семьей. Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
5: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Драконы существуют.
2: А я говорю... Я говорил. Mm-hmm. А, мама, слышишь?
1: Да.
2: Все.
1: Есть, они существуют. Поэтому, друзья, если вдруг кто-то вам скажет когда-то, что драконов не существует, вот, новость.
2: Езжайте в тай, забирайте.
1: Доказали.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: Другие новости.
1: Подкинем кринжа легкого вместе с Анной Гладарь. Мы вам их сейчас. Привет, Аня.
2: О, кстати, тебя пока не было. Привет. Мы выяснили, что слово кринж бесит вообще всех. И молодых, и взрослых, и детей.
1: Повышаем градус кортизола. Кринж, кринж, кринж. Ребята, всем кринжа.
2: Ну и как-то, знаете, под конец рабочего дня хочется о чем-нибудь таком несерьезном поговорить. И оно есть у меня.
1: Давай будем легкими и летящими.
2: Да. Если вот накатили ему...

0: эмоции. Бывает. И понимаешь, что если ты сейчас рот откроешь, ничего хорошего оттуда не выйдет. Поэтому придумали лайфхак психологи.
1: Угу.
0: Это абсолютно бесплатно, легально и цензурно.
1: Там что-то ужасное по-любому. Я уже в предвкушении.
0: Но при этом вот этот вот один звук, слово, словосочетание, междометие, оно мгновенно помогает сбросить стресс и спасти даже отношения от какого-нибудь грандиозного скандала. Об этом расскажу в выпуске. Наш спонсор — клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август», эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Другие новости.
0: В общем, психотерапевты подкинули нам такой неожиданный лайфхак. Оказывается, для ментального здоровья, когда подкатили эмоции и не хочется раздувать скандал, нужно мяукать. Попробуем?
1: Ну,
0: я вижу, тебе слов не хватает, давай.
1: Я хочу... Нет, я моделирую ситуацию. Недорогой, я поцарапала твою машину, а мурррррр, да? И он такой...
0: Ну, именно
1: вот
0: так.
1: Это все, да.
0: Смысл простой. Когда вот у вас внутри что-то закипает, злость, обида, тревога, чрезмерная радость, возможно, что вы не можете подобрать слов. И чтобы не мучиться, эмоции же наружу-то все равно рвутся. Вот тут на помощь может прийти вам и кошачий язык. Звук вместо сложной какой-то тирады, он моментально снимает внутреннее напряжение.
1: Можно, я подкину дровишек, нецензурно, когда хочется выругаться, да, тоже? Можно заменить это на мяу?
0: Конечно, потому что тут вся идея в интонации. Злишься — мяукаешь агрессивно. Расстроен — мяукаешь жалобно, с надрывом. Самое крутое, что люди...
1: Я не могу, Алина, прости, я не могу. Это квадробинг, который вышел на новый уровень. Он ворвался просто в нашу речь. Что происходит?
0: Но тут самое крутое, что вот близкие люди, они мгновенно интонацию твою считают и смогут подыграть в ответ без каких-то лишних расспросов в стиле, что опять случилось. Ну, понятно, что человеку грустно.
1: Остановите
0: или
1: землю.
0: Человек бесится.
1: Я сойду, остановите землю. Мне кажется, зумеры в восторге сейчас от этой новости.
0: Да ты знаешь, я сама в восторге, я планирую попробовать, если честно. Потому что утверждается, что этот метод идеально работает вот в парах, в дружном офисе и с детьми, которым сложно объяснить свои чувства словами. Они еще даже не, толком не знают, как называются эмоции, а выразить-то уже как-то хочется. Поэтому пара минут такого мяу-диалога, и вы уже спокойно можете потом обсуждать проблему. Так что, если сегодня жизнь заставит вас понервничать, вы уже знаете, что делать.
1: А как коты отреагируют, вообще непонятно, представляешь?
0: Я думаю, они просто поддержат разговор. На этом все. Спонсор выпуска — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: все, что вы не знали о воронах, но боялись спросить, расскажет нам с вами Линда в блоке песен «Легенда». Вспомним этот суперхит, ну а я, с вашего позволения, расскажу о погоде. Наш спонсор – магазин аккумуляторной техники «Литиум» Green Works, Works, а также Кресс. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 сентября, в Александровске-Сахалинском без осадков 17 градусов тепла. Далее по городам. Везде обещают ясную погоду без осадков. Температура воздуха в Ногликах, Поронайске и Макарове завтра плюс 18. В Красногорске 19 градусов выше нуля. В Долинске, Корсакове, а также Аниве воздух прогреется до плюс 20 градусов. В Охотском еще теплее, плюс 23. В Малокурильском и в Южно-Курильске завтра тоже без осадков, 18 градусов со знаком плюс. В областной столице этой ночью плюс 6, завтра днем плюс 21, плюс 23, без осадков. Ветер юго-западный с порывами 4-9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: Всему острову предложено, но очень сахалинское мороженое. Настоящее и всегда свежее, с разными вкусами и очень нежное. Мороженое нам везет.
4: Поронайский молокозавод.
5: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
6: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501-161-1888. Все правила и условия на сайте martinovmobile.ru. Количество призов ограничено.
7: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на один год и единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч ежемесячно до 420 тысяч. Списание кредитов до 10 миллионов, ипотека по 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
2: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
8: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

самый опасный человек в пробке – это, пожалуй, тот самый парень, который перестраивается через 4 полосы без поворотников. Вообще, красавчик у него, потому что в голове в целом уже есть его личный план. Ну, а у нас в этот момент в голове только молитва. Молитва, причем очень громкая. Соседям по пробке прямо сейчас пожелаем терпения. И на всякий случай не будем прижиматься слишком близко. Раскачает пробку не суетливо. Для нас с вами Эндшпиль.

0: Если заканчивается рабочий день, то уходить красиво на бровях. Это радио СТВ в Сахалинской области. Уже 17 часов ровно, далее новости.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Приветствуем в нашей студии Полину Кобелеву.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. На Сахалине опубликовали список АЗС, где продают топливо в канистры. Останки двух судов удалят в селе Стародубском Долинского района. 75-летнего сахалинца будут судить за кражу из чужого рюкзака. На Сахалине появился список заправок, где официально можно купить автомобильное топливо в канистры и другую тару. Перечень подготовило областное министерство энергетики. Сейчас в нем указаны данные по состоянию на 15 сентября. Список будут обновлять дважды в неделю, по вторникам и пятницам. Посмотреть его можно на сайте министерства. Останки двух судов удалят в селе Стародубском Долинского района. Ранее в муниципалитете таких мероприятий не проводили. Задачу очистить берег поставил губернатор Валерий Лимаренко. Соответствующие работы в области ведутся в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». Это часть нацпроекта «Экологическое благополучие», который реализуется по инициативе президента Владимира Путина. Утилизация затонувшего имущества ведется с опережением плана. В этом году работы проходят в Корсаковском, Холмском, Невельском, Тамаринском и Александровск-Сахалинском районах. Всего до конца года намерены удалить 16 объектов. С начала действия проекта в регионе утилизировали 88 затонувших судов. В Южно-Сахалинске 75-летний мужчина предстанет перед судом за кражу вещей из оставленного на скамейке рюкзака. По данным следствия, на набережной реки Рогатки он забрал чужую сумку, внутри которой были телефон, портативное зарядное устройство, банковская карта и беспроводные наушники. Смартфон пенсионер отнес в мастерскую, где с него удалили данные, а затем установил свою сим-карту и начал пользоваться устройством. Остальные вещи он спрятал дома. Общий ущерб составил 63 тысячи рублей. Уголовное дело уже передано в суд. Южно-Сахалинск принял финал окружного этапа 7-й Всероссийской общественной премии «Город ассоциации-2026». 22 победителя из 9 регионов страны чествовали на площадке концертного зала «Симфония». Обладателями престижной награды стали участники из Сахалинской и Магаданской областей, Республики Саха-Якутия, Камчатского, Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев, Чукотского автономного округа и Республики Бурятия. Как отметил депутат Государственной Думы Георгий Карлов, такой проект вот уже 7 лет дает возможность всем народностям России чувствовать поддержку. Он также отметил, что Сахалинская область – один из самых ярких примеров многонациональности, уважения и плодотворного сотрудничества различных народов. В отеле на Сицилии нашли плюшевого медведя, которого маленькая гостья оставила после отдыха. Сотрудники не просто вернули игрушку хозяйке. Перед отправкой они устроили плюшевому другу настоящий отпуск. Сфотографировали мишку у бассейна, в номере и за завтраком. Затем они написали от его имени письмо девочке и отправили его за счет отеля. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 21 градус. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
3: Нашли чужую банковскую карту? Не спешите ее использовать. Перевод с карты даже минимальной суммы без ведома владельца считается уголовным преступлением. Оплата товара по чужой банковской карте считается преступлением. Уголовная ответственность наступает и за покушение на совершение хищения. Например, если найденная карта была использована для оплаты, однако совершить покупку не удалось. Если вы увидели на улице банковскую карту, не подбирайте ее. Если же вы нашли карту в общественном месте, передайте ее администрации учреждения, чтобы они могли вернуть ее владельцу.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.
4: Оставаясь одна, не гаси в спальне свет, чтобы я до утра видел твой силуэт.

0: Солдатова.
1: Сегодняшние дети хотят быть блогерами, ни для кого не секрет, все хотят быть блогерами, ну а мы в их возрасте хотели быть, я продавцом мороженого, не знаю, как вы, потому что логика была простая, работаешь с мороженым, ешь мороженое, сколько влезет, между прочим, очень здравый карьерный план, находиться в непосредственной близости от своих любимых радостей, это делать можно и нужно, и к нам с вами приближается двойная рэп-атака Джарахов и пицца.
2: Среди пошлых алгоритмов вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там, оставит чувство, будто

Песня, она села батарея. Ты любила сильно, я так не умею. Казалось, вытянул счастливый билет в лотерею. Но звоню тебе, когда синею, несу ахинею.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: В эфире Интершум. Поделюсь, о чем шумит цифровая среда сегодня. Рэпер Snoop Dogg приехал на армянскую свадьбу. Легендарного рэпера пригласили выступить на мероприятии, и он согласился. Сумма гонорара не рассекречена. Теперь молодожены популярны в интернете, официально получили лучшую свадьбу, ну а комментаторы в шоке. Snoop Dogg на свадьбе. Теперь я видел все, пишут в сети. В Румынии организовали лучший бойцовский промоушен в истории. В нем девушки шлепают друг друга по ягодицам. Правила такие же, как в чемпионате по пощечинам, только сильнейшего шлепмастера определяют девушки модельной внешности. Ну а кто бы отказался на такое посмотреть? Первоклассники оказались бытовыми инвалидами из-за бежевых мам. Они не могут одеться и даже самостоятельно сходить в туалет. Педагоги все чаще сталкиваются с ситуациями из-за учеников, которые не приспособлены к рядовым навыкам. К примеру, одной учительнице мамочка поставила задачу помыть своего сына после посещения уборной. Ну а другой родители поинтересовались, будет ли она переодевать детям обувь и завязывать шнурки. Психологи связывают несамостоятельность школьников с явлением бежевых мам, трендом на гиперопеку и тревожностью. По их мнению, женщины растят детей как в пузыре. Ограждают от лишних эмоций, неудач и от элементарной самостоятельности. В итоге ребенка превращают в сыночку-корзиночку. Wildberries начал требовать клиентов доказать происхождение денег, которые они спустили на маркетплейсе. Площадка просто блокирует ваш кошелек, если вы тратите слишком большую сумму, например, 20 тысяч за раз. Разблокировать его можно справкой 2 НДФЛ, договором о продаже квартиры, скриншотом выигрыша в казино или другой документации. Иными словами, теперь сделать импульсивную покупку можно, только если деньги законные. Вот такие новости. Это был Интершум. Листайте новостную ленту с пользой.
0: Интершум. Интершум. На радио АСТВ.

0: Алекс Клэр на волнах Первообластного. Еще один свежий выпуск других новостей подстерегает нас с вами за поворотом. Через несколько минут будем выяснять, почему те, кто бегает по утрам и вечерам, расценивают это как ЗОЖ, а в целом-то это психологическая зависимость. Разберемся в этом в других новостях через пару минут, а сейчас о погоде. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 сентября, в Ахейтымовском ожидается солнечная погода 17 градусов выше нуля. В Смирных и Углегорске плюс 18 без осадков. В Томари завтра около 20 градусов тепла, существенных осадков не обещают. В Чехове, в Невельске, а также в Хомске погода ясная, 22 градуса со знаком плюс. В Северо-Курильске кратковременный дождь плюс 14. В Курильске завтра плюс 21 без осадков. В областной столице этой ночью плюс 6. Завтра днем плюс 21, плюс 23 без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
2: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
5: Реклама.
6: В центре мототехники «Старт ДВ» квадроциклы «Сигвей 1000» от 1 миллиона 80 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Прицепы и мотоциклы в наличии. Подробности по телефону 25 99 55. Рассрочка предоставляется банком.
7: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
8: А давно вы всей семьей выбирались в книжное приключение?
9: 19 сентября 9-й фестиваль семейного чтения «Книжный парк» приглашает детей и взрослых в сквер Краеведческого музея.
8: 30 творческих площадок, квесты, конкурсы, книжные мастерские, громкие чтения и встречи с популярными авторами детской и подростковой литературы. Нина Дашевская, Алексей Олейников, Анна Игнатова, Стас Востоков. Отличный повод, наконец, увидеть тех, чьи книги обычно ты встречаешь только на полке.
9: А еще вспомнить простую вещь. Читателями не рождаются, ими становятся в читающей семье.
8: Книжный парк. 19 сентября в субботу в сквере Краеведческого музея.
9: Начинаем в 12:00. Приходите всей семьей.
10: Продлить жизнь и сохранить здоровье не так сложно. Для этого достаточно соблюдать простые правила. Состояние сердца и сосудов человека напрямую зависит от качества питания. Фрукты и овощи, молочные продукты, рыба, крупы помогут быть в тонусе. Количество жиров и сахара в рационе необходимо свести к минимуму. Большинство полезных веществ содержится в продуктах, выращиваемых и производимых в Сахалинской области. Качественное питание – залог крепкого здоровья.
11: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, у микрофона Анна Гладарь, и это «Другие новости». Если вы каждое утро, превозмогая боль, лень и плохую погоду, заставляете себя бегать по парку ради мифического здоровья, то для вас есть сенсационные новости. Почему ваша утренняя пробежка может быть не признаком здорового образа жизни, а самой настоящей психологической зависимостью и побегом от реальности, узнаем в выпуске «Других новостей». Спонсор выпуска – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону, все услуги по газификации вашего дома. Консультация, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Быстро, качественно, надежно. Стройгазсервис ДВ с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333. Психологи опубликовали неожиданное исследование в международном научном журнале. Они опросили сотни бегунов и выяснили, что для многих из них спорт превратился в жесткую форму эскапизма, то есть осознанного или неосознанного ухода от неприятной, скучной или стрессовой реальности. То есть люди бегут не для здоровья, а от проблем на работе, от кредитов, от каких-то семейных неурядиц. И самое опасное, что такой бег быстро перерастает в клиническую зависимость, когда человек начинает вредить своему телу, игнорируя травмы, усталость, лишь бы подольше не возвращаться домой.
1: Другие новости.
2: Ученые предупреждают, если вы злитесь и впадаете в депрессию из-за одной пропущенной тренировки, вот это уже тревожный звоночек. Спорт должен развивать, а не служить глушилкой для стресса. Так что иногда гораздо полезнее просто подольше поспать или спокойно разгрести накопившиеся дела, вместо того, чтобы стирать кроссовки об асфальт. На этом все. Спонсор выпуска – компания «Стройгазсервис ДВ». Звоните 321-333.
1: Другие

этой без тебя будет похож на два точно таких же дня. Один день, прожитый без тебя, кажется мне пустым.

0: красивая жизнь от Моны Вики, она отнюдь не ЗОЖ, но мы не осуждаем. Прямо сейчас о погоде. Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ, магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Greenworks», «Works», а также «Кресс». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 сентября, в Александровске-Сахалинском без осадков 17 градусов тепла. Далее по городам. Везде синоптики обещают погоду без осадков. Температура воздуха в Нугликах, Паранеске и Макарове 17 градусов со знаком «плюс». В Красногорске завтра плюс 19. В Долинске, Корсакове и Аниве около 20 градусов выше нуля. В Охотском плюс 23. В Малокурильском и в Южно-Курильске завтра также без осадков и плюс 18. В Южно-Сахалинске сегодня ночью 6 градусов тепла. Завтра днем плюс 21, плюс 23. Осадков не будет. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Скоро зима. Пора менять шины.
3: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году, по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.

0: Мебель на заказ. Замеры бесплатно. М-мебель 65. Ищите нас в 2GIS.
1: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
2: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611887. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
3: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Ну а теперь дорожная сводка. Итак, внимание, водители сегодня с 18.00 временно ограничат въезд и парковку перед парком «Россия. Моя история». Данные перекрытия связаны с подготовкой к мероприятию и будут действовать до 15.00 завтрашнего дня, 17 сентября. Просим автомобилистов учитывать эту информацию при планировании маршрутов и при выборе места для парковки.
0: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63 07.

0: как же хочется, чтобы в конце рабочего дня кто-то сказал: ты молодец, вот билеты в Прованс, 18:00 на островах.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Обо всех актуальных событиях к этой минуте расскажет Полина Кобелева.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия» совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитация под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Благоустройство территории возле дома быта в областном центре завершат в начале октября. По поручению Валерия Лимаренко команда губернаторского контроля приступила к проверкам содержания водоотводных сооружений. На Сахалине 18 сентября откроют музей истории коренных народов Дальнего Востока. В Южно-Сахалинске заканчивают благоустройство бывшего пустыря возле дома быта. Сейчас объект готов на 70%. Рабочие устанавливают бордюры, отсыпают пешеходные дорожки и готовятся укладывать асфальт. На участке появятся тротуары и парковка на 25 машин. Два места предусмотрены для маломобильных людей. Под будущие газоны уже завезли плодородный грунт. Работы планируют завершить к началу октября. По поручению Валерия Лимаренко команда губернаторского контроля приступила к проверкам содержания водоотводных сооружений, защищающих дома и дороги от подтопления. В инспекциях участвуют представители контрольного управления областного правительства и эксперты Народного фронта. В частности, ревизоры уже посетили село Новая Деревня, расположенное в границах Южно-Сахалинска. По итогам проверки выявлено, что продольный уклон одного дренажного канала здесь не соответствует нормативным требованиям. Работы по корректировке намерены выполнить в октябре. 17 сентября губернаторский контроль отправится в Углегорский район. На следующей неделе выезд также запланирован в Тымовский округ. Здесь проверят качество работ по расчистке паводкоопасных рек. В Южно-Сахалинске 18 сентября откроется новый музейный комплекс «Сахалин». Это первый в России филиал Российского этнографического музея Санкт-Петербурга. В экспозиции уже разместили больше 400 предметов. Одежду из рыбьей кожи, бубны, ритуальные вещи и редкий костюм из шкуры нерпы. Посетителям расскажут о культуре и традициях коренных народов Дальнего Востока. В комплексе также будут библиотека, детский центр и два выставочных зала. Для гостей подготовили экскурсии, лекции и мастер-классы. Семьи участников СВО и ветераны боевых действий посетили Катропу «Место силы Весточка» возле Южно-Сахалинска. Поездку организовали филиал фонда «Защитники Отечества» и культурно-туристический центр города. Гостям рассказали об истории этого места, также показали главную достопримечательность маршрута – группу камней высотой около 8 метров, которую называют «лягушкой». Участники прошли по прогулочно-познавательному маршруту и сделали фотографии на фоне скал и леса. Девушка из Кении создала роботизированные руки, которые переводят речь учителя в жесты в режиме реального времени. Устройство печатают на 3D-принтере из переработанного пластика. По данным разработчиков, система распознает речь с точностью 92%. Такие руки уже используют в школах Кении, а сама разработка должна помочь детям с нарушением слуха получать полноценное образование. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 20 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Русский язык – великий и могучий, богатый и красивый. Это язык символов и метафор, рифм и оттенков. Именно русский язык в течение столетий был подвергнут влиянию множества языков и культур. Он поглотил в себе элементы санскрита, греческого, латинского, французского, английского и других языков. Поэтому русский язык чрезвычайно гибок и разнообразен. На нем пишут поэмы, стихи и прозу. Великие писатели восхваляли его во все времена.
3: Берегите чистоту языка как святыню. Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас.
1: Так в свое время писал поэт-публицист и прозаик Иван Тургенев о русском языке. Сохранение самого главного – культуры и чистоты родного языка – это обязанность каждого. Ведь русский язык – чистое и мощное оружие для наилучшего выражения наших мыслей и чувств.
4: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.
5: Знаешь,

0: Солдатова.
1: Все говорят, что молодежь сейчас не хочет работать, уходят они на удаленку, хотят все 4 выходных, внутреннюю гармонию, огромный латте. Ну, я иногда смотрю на них и думаю, может быть, это не они ленивые, может, это мы с вами слишком долго себя истязаем. Тренд на тихое увольнение не пропагандирую. Но что касаемо закрыть рабочий чатик и отпустить уже этот день, да, давайте голосуем обеими руками. Начать отдыхать нам поможет Анна Плетнева.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: импульсивная Лена Темникова украшает наш с вами радиоэфир. Можно ли нам с вами завтра будет погулять в обеденный перерыв? Выясним с помощью прогноза погоды. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 сентября, в Ахеитымовском погода ожидается ясная, плюс 17 в Смирных, а также в Углегорске погода будет облачной с прояснениями, 19 градусов со знаком плюс. В Томари около плюс 20 градусов, осадков не обещают. В Чехове, Невельске и в Хомске плюс 22, погода солнечная. В Северо-Курильске кратковременный дождь и плюс 14, в Курильске завтра плюс 21, без осадков. В областной столице этой ночью плюс 6, завтра днем максимально. Максимальная температура 23 градуса тепла. Без осадков. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
2: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
5: Реклама.
6: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
7: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
6: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
7: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
8: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
9: Алтайская кедровая фабрика принимает шишку кедрового стланника у населения. Выгодная цена и удобные условия сдачи. Пункты приема работают ежедневно в Ахе и Ногликах. Подробности по телефону 8-984-131-31-95. 8-984-131-31-95.
10: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Драконы существуют.
2: Я говорил. Mm-hmm. А, мама, слышишь?
1: Да.
2: Все.
1: Есть, они существуют. Поэтому, друзья, если вдруг кто-то вам скажет когда-то, что драконов не существует, вот, новость.
2: Езжайте в тай, забирайте.
1: Ученые доказали.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор верный. И экономный.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Другие новости.
2: Всем привет, у микрофона Анна Гладырь, и это «Другие новости». Признавайтесь, у кого из вас дома живет тот самый понимающий собеседник, который никогда не перебивает, не просит в долг, но почему-то постоянно сидит рядом с вами. Не переключайтесь, и через минуту вы узнаете, почему споры с собственным котом – это не повод вызывать санитаров, а официальный научный тренд. Об этом поговорим. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Ученые из Аризоны доказали, что разговаривать со своими питомцами, как с людьми, это абсолютно нормально. Они внедрили в дома добровольцев специальную систему аудиоконтроля и выяснили, что каждое

0: десятое слово хозяева адресуют кошкам и собакам. Целых 10% нашей речи уходит на обсуждение с пёселем, кто тут хороший мальчик, или на выяснение у кота, зачем он опять съел цветок или уронил кружку со стола.
1: Другие новости.
0: Для этого исследования даже создали умную программу, которая четко отличает какие-то рабочие созвоны, общение между членами семьи, до внезапного перехода человека в режим «Ой, а кто это у нас тот самый сладкий пирожок?». Предварительно ученые выяснили, что животные могут снижать чувство одиночества и поддерживать людей даже с симптомами депрессии. Но точный механизм этой связи наука еще разбирает. Так что, если ваш пес или кот внимательно слушает все ваши жалобы, вы все делаете правильно. На этом все. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: крафтыги, пика, мастера, говорить с переносными значениями, звезды, луна, это все, конечно, красиво, но что касается конкретики, тут синоптики дают нам конкретные температуры. Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ. Магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Гринворкс», «Воркс», а также «Кресс». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд, 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 сентября, в Александровске-Сахалинском погода ожидается ясная, 16 градусов тепла. Далее по городам везде обещают погоду без осадков. Температура воздуха в Ногликах, Паранайске и Макарове 17 градусов со знаком «плюс». В Красногорске завтра плюс 19, в Долинске, Корсакове, а также в Аниве около 20 градусов тепла. В Охотском еще лучше, плюс 23. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске завтра плюс 18 и тоже без осадков. В областной столице сегодня ночью плюс 6. Завтра днем плюс 21, плюс 23. Осадков не будет. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Скоро зима. Пора менять шины.
3: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Капсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Капсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
4: Помните, при обнаружении подозрительного предмета категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или совершать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом. Не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи вблизи такого предмета. Необходимо немедленно сообщить об обнаружении в полицию или по единому номеру экстренного реагирования 112. Следует дождаться прибытия соответствующих служб, указать место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.
5: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
6: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161181987. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
7: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
8: Ну, и чего ты ответил?
7: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
9: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
7: Так, на чем мы остановились?
9: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

Дилемма каждого вечера: досмотреть все-таки вчерашний фильм или же начать новый, потому что старый уже вроде как скучноват, а новый может оказаться еще хуже. В итоге полчаса мы выбираем, ложимся спать с чувством, что посмотрели скорее меню, а не кино. А вот короткие истории хороши тем, что мы их почти всегда проживаем до конца. И сейчас будет история про человека, которому все равно, ну вообще на все по сути.

0: встречаем нежные сахалинские закаты под треки Первого областного. И это, можно сказать, у нас с вами фирменный стиль этой среды в Сахалинской области. 19 часов ровно.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер. В студии Полина Кобелева. Спонсор выпуска новостей – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин – «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха – сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. Теперь коротко о главных событиях. Останки двух судов удалят в селе Стародворье.

0: Кубском Долинского района. Больше 100 семей Невельска получили ключи от новых квартир. Сахалинская область вошла в десятку регионов с самыми высокими зарплатами в рыболовстве и рыбоводстве. Останки двух судов удалят в селе Стародубском Долинского района. Ранее в муниципалитете таких мероприятий не проводили. Задачу очистить берег поставил губернатор Валерий Лимаренко. Соответствующие работы в области ведутся в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». Это часть нацпроекта «Экологическое благополучие», который реализуется по инициативе президента Владимира Путина. Утилизация затонувшего имущества ведется с опережением плана. В этом году работы проходят в Корсаковском, Хумском, Невельском, Тамаринском и Александрско-Сахалинском районах. Всего до конца года намерены удалить 16 объектов. С начала действия проекта в регионе утилизировали 88 затонувших судов. Больше 100 семей Невельска получили ключи от новых квартир. Новоселами стали те, кто раньше проживал в аварийном жилищном фонде. Новые квадраты передали с полной чистовой отделкой. Заместитель министра строительства Сахалинской области Татьяна Соловьева отметила, что объекты полностью соответствуют современным стандартам комфорта. Напомню, что за последние 5 лет в Невельском районе расселено более 18 тысяч квадратных метров. Это 800 семей, которые улучшили свои жилищные условия. Всего с 2021 года в Сахалинской области новоселье отметили почти 25 тысяч сахалинцев и курильчан. Южно-Сахалинск принял финал окружного этапа 7-й Всероссийской общественной премии «Гордость нации 2026». 22 победителя из 9 регионов страны чествовали на площадке концертного зала «Симфония». Обладателями престижной награды стали участники из Сахалинской и Магаданской областей, Республики Саха-Якутия, Камчатского, Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев, Чукотского автономного округа и Республики Бурятия. Как отметил депутат Государственной Думы Георгий Карлов, такой проект вот уже 7 лет дает возможность всем народностям России чувствовать поддержку. Он также отметил, что Сахалинская область – один из самых ярких примеров многонациональности, уважения и плодотворного сотрудничества различных народов. Сахалинская область вошла в десятку регионов с самыми высокими зарплатами в рыболовстве и рыбоводстве. В регионе средний доход составил 176 тысяч рублей в месяц. За год показатель вырос на 11,8%. Рост зарплат специалисты связывают с усилением конкуренции за сотрудников. При этом высокая оплата не всегда помогает быстро закрыть вакансии. Рыбная отрасль конкурирует за кадры с добычей, транспортом, производством и строительством. Основу кадрового состава отрасли составляют сотрудники среднего и старшего возраста. Почти треть работников приходится на группу от 35 до 44 лет. Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах. Также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости теперь доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас солнечно, 18 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 сентября, в Ахейтымовском погода ожидается ясная, плюс 17 градусов. В Смирных, а также в Углегорске, без осадков, плюс 18. В Томари около 20 градусов выше нуля, осадков не обещают. В Чехове, Невельске и Хомске завтра облачно с прояснениями, плюс 22. В Северо-Курильске плюс 14, кратковременный дождь. В Курильске плюс 21, без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночи плюс 6, завтра днем плюс 21, плюс 22. 23. Без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
3: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
2: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
3: Больничная, 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
4: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от «Вязанки» всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все.
5: Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
6: Чтобы вырос крепким рог, надо кушать всем творог.
7: Не творог, а творог. Вкусен и недорог.
8: Параноский молокозавод.
9: Ноты под стол, смычки на стол. Эстрадно-симфонический оркестр и Александр Лопатин представляют концерт с авторским юмором и уникальной программой. 17 октября в 18:00 концертный зал «Симфония». Билеты в кассе Сахалинской филармонии. Телефон 304-104.
10: Специальное предложение только для жителей СНТ от строительной газовой компании. Скидка 15% на газификацию дома под ключ. Хотите газ в своем СНТ? Сейчас самое время. Возьмем все хлопоты на себя. Звоните 41-51-31.
11: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год, единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
12: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

теперь и во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Негласное.
1: Интернет-психологи учат нас любить себя, в первую очередь себя, и, как выяснилось, любовь к себе – это не медитации, не аффирмации, не стояние на гвоздях. Иногда любовь к себе – это не брать трубку после 7 вечера, не вешать белье из последних сил и не слушать ругань соседей, а лучше слушать наш плейлист.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Движемся в ритме радио АСТВ. Через несколько минут будем узнавать, что же такое диджериду, а это музыкальное явление. Программа «Звуки музыки» уже поджидает нас с вами за поворотом, а сейчас расскажу, что обещают синоптики на завтра. Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 сентября. В Александровске-Сахалинском 17 градусов тепла без осадков. Далее по городам везде погода будет без осадков. Температура воздуха в Ногликах, Поронайске и Макарове завтра плюс 18. В Красногорске 19 градусов со знаком плюс. В Долинске, Корсакове и Ваниве до плюс 20 градусов. В Охотском 23 градуса выше нуля. В Малокурильском и в Южно-Курильске завтра тоже без осадков, плюс 18. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 6. Завтра днем максимальная температура плюс 23. Осадков не будет, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Если вы хотите приобрести бытовую технику, которая прослужит долго не только вам, но и вашим внукам, то это к нам, в магазин «Орбита». А если на полгода, то это не к нам. Есть много других веселых магазинов. Магазин «Орбита».
3: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: В «Матрешке» с 3 по 16 сентября блинчики «Морозко» с вареной сгущенкой 179,95 за 420 грамм. Масло сливочное «Экомилк» крестьянское 239,95 за 160 грамм.
5: С «Матрешкой» выгодно всегда.
6: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
7: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611898. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
8: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин Трансэкспедиция доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Ахи. Трансэкспедиция. 15 лет надежности. Телефон 510-817.
9: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: Звуки музыки на радио АСТВ.
1: Привет! Закрой на мгновение глаза и представь. Бескрайние просторы Австралии, раскаленный песок, шелест редких трав под ветром и низкий, вибрирующий звук, который будто идет из самой глубины земли. Это звучит диджериду, древний духовой инструмент аборигенов, ровесник самой истории человечества. Длинная деревянная труба, порой до 3 метров, выточенная природой и завершенная руками человека. Она почти не меняется веками, простая форма, но в ней целая вселенная звуков. Когда мастер вдыхает в нее жизнь, раздается глубокий, гудящий тон, непрерывный, пульсирующий, похожий на дыхание планеты или шепот древних духов. Этому звуку уже более 40 тысяч лет. Для аборигенов диджериду не просто инструмент, а священный мост между миром людей и миром предков. С его помощью рассказывают истории, проводят обряды, призывают дождь и славят солнце. При своей простоте игра на нем требует особого мастерства. Здесь музыкант использует технику кругового дыхания. Вдыхает носом, одновременно выталкивая воздух из щек. И звук не прерывается ни на миг, словно течение реки времени. Тембр диджериду обволакивает, как теплый туман, вибрирует в груди и уводит за собой. К чему-то очень древнему и мудрому внутри нас. Когда-нибудь, услышав этот глубокий, вибрирующий гул, прислушайся внимательно. Возможно, он расскажет тебе историю, которую помнят лишь ветер и звезды.
0: Звуки музыки.

0: Романтические баллады Эда Ширана имеют свойство несколько погружать в сон, но это ненадолго. С 8 до 10 в проекте «2 часа музыки» движ будет совершенно другой. Лучшие хиты за 25 лет. Оставайтесь с нами. С Сахалинской области в 8 вечера.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Полина Кобелева. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска новостей – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин – «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Паранайск, Тымовская, Ноглики, Аха – сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. По поручению Валерия Лимаренко команда губернаторского контроля приступила к проверкам содержания водоотводных сооружений, защищающих дома и дороги от подтопления. В инспекциях участвуют представители контрольного управления областного правительства и эксперты Народного фронта. В частности, ревизоры уже посетили село Новые Деревни, расположенные в границах Южно-Сахалинска. По итогам проверки выявлено, что подольный уклон одного дренажного канала здесь не соответствует нормативным требованиям. Работу по корректировке намерены выполнить в октябре. 17 сентября губернаторский контроль отправиться в Углегорский район. На следующей неделе выезд также запланирован в Тымовский округ. Здесь проверят качество работ по расчистке паводкоопасных рек. Останки двух судов удалят в селе Стародубском Долинского района. Ранее в муниципалитете таких мероприятий не проводили. Задачу очистить берег поставил губернатор Валерий Лимаренко. Соответствующие работы в области ведутся в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». Это часть нацпроекта «Экологическое благополучие», который реализуется по инициативе президента Владимира Путина. Утилизация затонувшего имущества ведется с опережением плана. В этом году работы проходят в Корсаковском, Холмском, Невельском, Тамаринском и Александровск-Сахалинском районах. Всего до конца года намерены удалить 16 объектов. С начала действия проекта в регионе утилизировали 88 затонувших судов. Посольство Японии в Москве заявило о намерении добиться от России возобновления безвизовых поездок на Южные Курилы. Речь идет о гуманитарных визитах японцев к могилам родственников. Такой порядок приостановили в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В 2022 году Россия аннулировала ряд договоренностей с Японией, в том числе соглашение о безвизовых обменах. Теперь японская сторона намерена продолжать работу над возвращением этого порядка. Ремонт Корсаковской трассы от поворота на Охотскую трассу до учебно-тренировочного центра «Восток» планируют завершить уже в этом году. Сейчас специалисты уложили 2 из 3 слоев асфальта, проводят работу по устройству тротуаров и автобусных площадок, укреплению откосов автодороги и переустройству мостового сооружения через реку Христофоровку. Капитальный ремонт автодороги идет с опережением графика на 2 года. Парк имени Гагарина в Южно-Сахалинске подвел итоги летнего сезона. За это время его посетили 2,5 миллиона человек. Это новый рекорд для парка. Для сравнения, в прошлом году 2 миллиона гостей набрали только к концу декабря. За это лето на территории также провели около 300 мероприятий. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
3: Часть расходов на коммунальные услуги можно вернуть.
4: В Сахалинской области отдельные категории граждан получают ежемесячную компенсацию затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг.
3: Это ветераны, многодетные семьи, инвалиды и семьи с детьми-инвалидами, реабилитированные граждане, а также отдельные категории молодых и студенческих семей.
4: Размер выплаты рассчитывается индивидуально с учетом состава семьи, площади жилья, тарифов и нормативов потребления.
3: Подать заявление можно в Центре соцподдержки по месту жительства или через госуслуги. Меры социальной поддержки могут быть ближе, чем кажется.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Солдатова.
1: В интернетах в последнее время пугают видео, которые начинаются со слов «Если вам больше 30, срочно прекратите делать это». Через минут выясняется, что нельзя пить кофе, нельзя есть хлеб, поздно ложиться, сидеть на стуле и вообще радоваться жизни тоже нельзя. Что мы с вами говорим таким видео? Спасибо, следующее видео. Листая ленту, калибруем свои рекомендации на что-нибудь в стиле Destiny's Child.

0: далее с нами DJ Project, Three Doors Down, Alcazar и многие другие. Те самые хиты, знакомые с дискотек нас, поколение Millennium, поджидают нас. А теперь еще заглянем в будущее, точнее в завтрашний день, узнаем, что обещают синоптики. Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 сентября, в Ахе, а также в Тымовском, без осадков, плюс 17, в Смирных и в Углегорске, 19 градусов, выше нуля, погода облачная с прояснениями. В Томари около 20 градусов со знаком плюс, осадков не обещают. В Чехове, Невельске и Хомске погода без существенных осадков, плюс 22. В Северо-Курильске завтра плюс 14, кратковременный дождь. В Курильске без осадков и плюс 21. В Южно-Сахалинске сегодня ночью плюс 6, завтра днем максимальная температура плюс 23 градуса, без осадков. Ветер юго-западный с порывами от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Скоро зима. Пора менять шины.
3: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Кэпсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Кэпсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году, по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32-22-26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
5: Аккумулятор на легковое авто? База техника! А аккумулятор на грузовое авто? База техника! Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
6: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
7: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011161818. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
8: Если вы почувствовали землетрясение, запомните простые правила. Встаньте в углы несущих стен или дверные проемы. Опасайтесь падающих предметов, держитесь подальше от окон. Дождитесь окончания толчков и покиньте помещение. Научите детей правилам безопасности.
9: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

больше становится людей вокруг, которые после работы сидят в машине минут 20, а может и больше. Ну, просто сидят в машине, и люди, им не хочется выходить. Они не читают, не разговаривают по телефону, они просто сидят. И это не странные люди. Это те люди, которые морально готовятся услышать вопрос. Ну что, купил хлеба? Я не осуждаю ребят за попытку получить хоть немножечко личного пространства. Бывают действительно такие дни, валятся, все, и сразу давайте не позволяем никому забирать наши последние силы. Медитируем с композицией «Summer Moves On».

0: едем домой, устали, не знаем, как завтра жить эту жизнь, ведь всего лишь на календаре это четверг, но станет полегче, как только прояснится ситуация с погодой. Спонсор прогноза погоды на радио АСТВ. Салон мебели «Статус» рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси. А также распродажа мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра 17 сентября в Александровске-Сахалинском без осадков плюс 17. Далее по городам везде синоптики радуют прогнозом без осадков. В Ногликах, Поронайске и Макарове завтра плюс 18. В Красногорске, а также в Охотском около 20 градусов тепла. В Долинске, Корсакове и Ваниве воздух прогреется до плюс 21 градуса. В Охотском плюс 23. В Малокурильском, а также в Южно-Курильске завтра тоже без осадков плюс 18. В областной столице этой ночью плюс 6, завтра днем максимальная температура плюс 23 градуса. Осадков не будет, ветер юго-западный с порывами от 4 до 9 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
3: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011161818. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
4: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
8: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Можно с уверенностью сказать, что этот суперхит от Nickelback согревает как никогда. Ну и еще целый час хитов лучшего за 25 лет с 9 до 10 прозвучит на радио АСТВ. На сегодня, друзья, мой радиоэфир окончен. Желаю всем оставаться в приятных вибрациях. С вами в эфире была Катя Солдатова. Всем зеленый свет. Обняла. Скоро услышимся. Пока.
1: Радио АСТВ. 25 лет настоящих хитов.

Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 сентября, в Ахейтымовском погода ожидается ясная, плюс 17 градусов. В Смирных, а также в Углегорске, без осадков, плюс 18. В Томари около 20 градусов выше нуля, осадков не обещают. В Чехове, Невельске и Хомске завтра облачно с прояснениями, плюс 22. В Северо-Курильске плюс 14, кратковременный дождь. В Курильске плюс 21, без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 6, завтра днем плюс 21, плюс 23. Без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
3: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
4: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161181887. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
0: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111. Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью. Они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 сентября. В Александровске, Сахалинском, а также в Ногликах, Поронайске и в Макарове. Погода ожидается без осадков, плюс 17. В Красногорске 19 градусов тепла, облачно, с прояснениями. В Долинске, Корсакове и Аневе погода будет ясной, 20 градусов тепла. В Охотском плюс 23, без осадков. В Малокурильском и Южно-Курильске без существенных осадков, плюс 18. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 4, плюс 6. Завтра днем максимальная температура плюс 23. Осадков не будет. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
3: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Ахи. «Трансэкспедиция». 15 лет надежности. Телефон 510-817.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
5: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
0: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: На островах 22 часа.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
3: Спонсор проекта – «Профессионал 65». Современное оборудование для салонов красоты. Залог успеха вашего бизнеса. Создавайте красоту, а комфорт и удобство обеспечит «Профессионал 65». Специализированное оснащение студий красоты. Переулок Мартовский, 1Б, телефон 25 50 25 25 50 25.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 сентября, в Ахейтымовском погода ожидается ясная, плюс 17 градусов. В Смирных, а также в Углегорске, без осадков, плюс 18. В Томари около 20 градусов выше нуля, осадков не обещают. В Чехове, Невельске и Хомске завтра облачно с прояснениями, плюс 22. В Северо-Курильске плюс 14, кратковременный дождь. В Курильске плюс 21, без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 6, завтра днем плюс 21, плюс 22. 23. Без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
0: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники, Клоковский, один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111. Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
3: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
4: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 сентября, в Александровске, Сахалинском, а также в Ногликах, Поронайске и в Макарове. Погода ожидается без осадков, плюс 17. В Красногорске 19 градусов тепла, облачно с прояснениями. В Долинске, Корсакове и Аневе погода будет ясной, 20 градусов тепла. В Охотском плюс 23, без осадков. В Малокурильском и Южно-Курильске без существенных осадков, плюс 18. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 4, плюс 6. Завтра днем максимальная температура плюс 23. Осадков не будет. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай. 22-й канал. АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23.
5: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов»
6: на радио АСТВ.
7: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: На Сахалине и Курилах 23.00.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
3: Спонсор проекта – «Профессионал 65». Современное оборудование для салонов красоты. Залог успеха вашего бизнеса. Создавайте красоту, а комфорт и удобство обеспечит «Профессионал 65». Специализированное оснащение студий красоты. Переулок Мартовский, 1Б, телефон 25 50 25 25 50 25.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 сентября, в Ахейтымовском погода ожидается ясная, плюс 17 градусов. В Смирных, а также в Углегорске, без осадков, плюс 18. В Томари около 20 градусов выше нуля, осадков не обещают. В Чехове, Невельске и Хомске завтра облачно с прояснениями, плюс 22. В Северо-Курильске плюс 14, кратковременный дождь. В Курильске плюс 21, без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 6, завтра днем плюс 21, плюс 22. 23. Без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
3: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 сентября, в Александровске, Сахалинском, а также в Ногликах, Поронайске и в Макарове. Погода ожидается без осадков, плюс 17. В Красногорске 19 градусов тепла, облачно, с прояснениями. В Долинске, Корсакове и Аневе погода будет ясной, 20 градусов тепла. В Охотском плюс 23, без осадков. В Малокурильском и Южно-Курильске без существенных осадков, плюс 18. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 4, плюс 6. Завтра днем максимальная температура плюс 23. Осадков не будет. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.
2: Реклама.
0: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111. АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
3: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
4: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

Спонсор проекта – «Профессионал 65». Современное оборудование для салонов красоты. Залог успеха вашего бизнеса. Создавайте красоту, а комфорт и удобство обеспечит «Профессионал 65». Специализированное оснащение студий красоты. Переулок Мартовский, 1Б, телефон 25 50 25 25 50 25.

0: На островах полночь. Радио АСТВ. Первое областное.
1: Звук поставим.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 17 сентября, в Ахейтымовском погода ожидается ясная, плюс 17 градусов. В Смирных, а также в Углегорске, без осадков, плюс 18. В Томари около 20 градусов выше нуля, осадков не обещают. В Чехове, Невельске и Хомске завтра облачно с прояснениями, плюс 22. В Северо-Курильске плюс 14, кратковременный дождь. В Курильске плюс 21, без осадков. В Южно-Сахалинске этой ночью плюс 6, завтра днем плюс 21, плюс 23. Без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

Радио АСТВ. Первое областное.

Радио АСТВ. Первое областное. If I shall die before I wake, I pray the Lord.

0: радио АСТВ. Первое областное.
1: Ты в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио АСТВ. Первое областное. Радиостанция АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 2700709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: радио АСТБ. Первое областное.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Я буду всегда с тобой, синей морской волной, в темной пучине вод. Буду всегда с тобой.

0: радио АСТВ. Первое областное.
1: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

0: Радио АСТБ. Первое областное.
1: У меня из окна видно вот такие горы. Если непонятно, на небе спрятан бой.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет. Радио АСТБ. Первое. Областное.

0: Ребята, облобластное шоу приветствует вас на волне радио СТВ в Южно-Сахалинске. 7 часов утра, далее выпуск новостей.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Полина Кобелева. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. Спонсор выпуска новостей – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин – «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха – сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. По поручению Валерия Лимаренко, команда губернаторского контроля приступила к проверкам содержания водоотводных сооружений, защищающих дома и дороги от подтопления. В инспекциях участвуют представители контрольного управления областного правительства и эксперты Народного фронта. В частности, ревизоры уже посетили село Новая Деревня, расположенное в границах Южно-Сахалинска. По итогам проверки выявлено, что подольный уклон одного дренажного канала здесь не соответствует нормативным требованиям. Работу по корректировке намерены выполнить в октябре. 17 сентября губернаторский контроль отправиться в Углегорский район. На следующей неделе выезд также запланирован в Тымовский округ. Здесь проверят качество работ по расчистке паводкоопасных рек. Останки двух судов удалят в селе Стародубском Долинского района. Ранее в муниципалитете таких мероприятий не проводили. Задачу очистить берег поставил губернатор Валерий Лимаренко. Соответствующие работы в области ведутся в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». Это часть нацпроекта «Экологическое благополучие», который реализуется по инициативе президента Владимира Путина. Утилизация затонувшего имущества ведется с опережением плана. В этом году работы проходят в Корсаковском, Холмском, Невельском, Тамаринском и Александровск-Сахалинском районах. Всего до конца года намерены удалить 16 объектов. С начала действия проекта в регионе утилизировали 88 затонувших судов. Посольство Японии в Москве заявило о намерении добиться от России возобновления безвизовых поездок на Южные Курилы. Речь идет о гуманитарных визитах японцев к могилам родственников. Такой порядок приостановили в 2020 году из-за пандемии коронавируса. В 2022 году Россия аннулировала ряд договоренностей с Японией, в том числе соглашение о безвизовых обменах. Теперь японская сторона намерена продолжать работу над возвращением этого порядка. Ремонт Корсаковской трассы от поворота на Охотскую трассу до учебно-тренировочного центра «Восток» планируют завершить уже в этом году. Сейчас специалисты уложили 2 из 3 слоев асфальта, проводят работу по устройству тротуаров и автобусных площадок, укреплению откосов автодороги и переустройству мостового сооружения через реку Христофоровку. Капитальный ремонт автодороги идет с опережением графика на 2 года. Парк имени Гагарина в Южно-Сахалинске подвел итоги летнего сезона. За это время его посетили 2,5 миллиона человек. Это новый рекорд для парка. Для сравнения, в прошлом году 2 миллиона гостей набрали только к концу декабря. За это лето на территории также провели около 300 мероприятий. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Каждый может оказаться в сложной жизненной ситуации, когда важна не только поддержка, но и знание правовых тонкостей. В Сахалинской области работает программа оказания бесплатной юридической помощи определенным категориям граждан по семейным, земельным, жилищным и другим гражданским вопросам, консультации, составление документов, предоставление интересов в суде, помощь адвоката. Более подробную информацию о получении бесплатной юридической помощи можно узнать на официальном сайте Агентства по обеспечению деятельности мировых судей Сахалинской области ams.sakhalin.gov.ru в разделе «Бесплатная юридическая помощь». Телефон для справок 8-42-42-42-65-94. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Привет, ребята, привет большой всем нашим. Ну что, как поживаете? Как настроение у вас с утра пораньше в этот четверг? 7.08.
1: Доброе
0: утро. Это наши студийные показывают.
1: Здравствуйте, доброе утро. Ну что, мы начинаем новый день. Мы начинаем новый рабочий день, новый четверг вашей жизни.
0: Каждый день новый день.
1: Да, как бы это ни удивительно звучало, так и есть. И, друзья, мы хотим, чтобы вы в нашей с Артемом компании проснулись, потянулись, улыбнулись этому миру и себе, и ваш день сегодня стал ярким и насыщенным.
0: Представьте, что мы рядом с вами на одной кровати. Только мы уже бодренькие, веселые, понимаете?
1: Настолько,
0: а вы там еще помятые чуть-чуть.
1: Настолько близки мы уже с вами, понимаете?
0: Да, да, да. Вы же наши роднулечки.
1: Да.
0: Да.
1: И давайте-ка присоединяйтесь уже, начинайте бодриться, веселиться и все в этом духе. И мы с Артемом вам в этом поможем. Облобластное шоу начинается.
0: Спонсор наш — сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный» и приобретайте качественные свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор — «Верный». Подробности у продавцов-консультантов. Погнали!

0: всем внимание. Ваш астрологический прогноз на сегодня. Спонсор гороскопа — сеть магазинов «Винтаж». Если звезды обещают перемены, пусть они будут красивыми. Новая осенняя коллекция уже в ТЦ «Столица» — второй этаж, «Мегаберезки» — второй этаж, «Сити Молли» — третий этаж напротив кинотеатра. Встречайте осень в новом образе.
1: Итак, друзья, давайте начнем. Овны, помните, что все меняется к лучшему, хоть и медленно.
0: Хоть и медленно. Так, договорились. Далее у нас тельцы. Добра от добра не всегда стоит ждать.
1: Близнецы, хорошо потрудиться сегодня, незабываемо. Отдохнете завтра.
0: Раки, стремитесь к поставленной цели, даже если запал уже прошел.
1: Львы, вы заслужите не просто восхищение, но и чье-то уважение.
0: Мое уважение.
1: Мое почтение.
0: Да-да-да. Девы, перед вами простирается океан возможностей. Смело прыгайте в него.
1: Весы, проведите ревизию своего гардероба, надо его почистить.
0: Скорпионы, бесплатный сыр в мышеловке лучше как-нибудь потом отведайте.
1: Хорошо. Стрельцы, привыкать к однообразию опасно для вашего ментального здоровья.
0: Далее, козероги, вы побьете все рекорды в сфере обаяния.
1: Водолей, готовьтесь собирать прекрасные плоды своей работы.
0: Рыбы, постарайтесь сегодня не впадать из крайности в крайность при общении с близкими.
1: Это был ваш астрологический прогноз на сегодняшний день. Спонсор гороскопа — сеть магазинов «Винтаж». Встречайте осень в новом образе.

0: перченые ученые.
1: Новости не из мира современных каких-то технологий, а из мира умных людей, где все решает, да, то, что у тебя серое вещество и...
2: И они закрываются где-то там в комнатке на 15 тысяч суток и что-то выясняют. И вот в этот раз ученые сделали печенье из пластиковых бутылок. Но пока почему-то не пробуют его. Исследователи придумали технологию, которая позволяет превращать отходы ПЭТ-пластика и растений в ингредиенты для еды. Сначала пластиковые бутылки и растительные отходы измельчают и обрабатывают водой и кислородом при высокой температуре и давлении. Материал распадается на богатые углеродом молекулы. Специально модифицированные дрожжи превращают их в белки, жиры и органические кислоты.
1: А потом они удивляются, почему в организме человека так много пластмассы. Потому что, видимо, не первые эти ученые, кто такое придумал. Давно едим.
2: Пластиковые помидоры уже существуют, а вот печенье из пластика еще нет. Затем, в общем-то, к полученной массе добавляют крахмал, клетчатку и подсластитель и загружают ее в пищевой 3D-принтер. Внимание, да? Так получаются небольшие протеиновые печеньки. Чтобы улучшить вкус, исследователи также научили пекарские дрожжи производить ванилин и растительные отходы.
1: Ну, это все.
2: Да, ученые хвалят аромат, но сами почему-то пока не попробовали печенье. Они
1: ищут
2: ждут
1: добровольцев.
2: Разрешение из университета, надеюсь, что не разрешат, друзья.
1: Совсем скоро. $5000 платят кому-нибудь, кто съест килограмм.
2: Кто съест килограмм пластикового печенья и проверят вообще, выживет, не выживет, да?
1: $5000.
2: Готовы?
1: Да. Ну, нет.

0: Кто бы что ни говорил, но, ребята, от прогноза погоды вам не убежать. Прямо сейчас и для вас свежая информация о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» и мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня, 17 сентября, в Ахее и Тымовском без осадков плюс 17, в Смирных без осадков 20 тепла, в Углегорске осадков сегодня не ожидается, плюс 17. В Тамари и Чехове без осадков плюс 20, в Невельске и в Холмске осадков не ожидается, 22 выше 0, а в Северо-Курильске без существенных осадков 13 со знаком плюс. В Курильске осадков днем не ожидается, плюс 21. В Южно-Сахалинске осадков сегодня не предвидится, температура воздуха в течение дня плюс 21, плюс 23, ветер юго-западный от 3 до 6 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня». Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент» – полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А, телефон 40 18 18. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
5: Мам, а я принцесса?
6: Конечно.
5: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
6: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
5: Точно! В автокресле я как принцесса на троне.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525. 505-525.
9: А давно вы всей семьей выбирались в книжное приключение?
10: 19 сентября 9-й фестиваль семейного чтения «Книжный парк» приглашает детей и взрослых в сквер Краеведческого музея.
9: 30 творческих площадок, квесты, конкурсы, книжные мастерские, громкие чтения и встречи с популярными авторами детской и подростковой литературы. Нина Дашевская, Алексей Олейников, Анна Игнатова, Стас Востоков. Отличный повод, наконец, увидеть тех, чьи книги обычно ты встречаешь только на полке.
10: А еще вспомнить простую вещь. Читателями не рождаются, ими становятся в читающей семье.
9: Книжный парк. 19 сентября в субботу в сквере Краеведческого музея.
10: Начинаем в 12:00. Приходите всей семьей.
11: Не получается перевести деньги? Так бывает. Банк может приостановить перевод при подозрении на мошенничество. Не паникуйте. Свяжитесь с банком и уточните причину.
12: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Джейсон Дерула здесь, Take You Dancing на волне радио АСТВ. Ну что, как там ваш денсинг, друзья, вообще поживает? Готовы ли вы уже танцевать? Или еще пока что разминаете свои пяточки лежа в постели? Об этом, обо всем поговорим позже, но о чем поговорим, я расскажу вам прямо сейчас, или Артем расскажет?
1: Кто-то в любом случае расскажет. Ребят, через пару минут в нашем эфире стартует программа «Интершум», где самые свежие новости из сети интернет, ну а для танцев, я думаю, ну рановато еще.
0: Да? Ну давайте проверим, братья Гримм-Кустурица заиграют для вас, а вы проверите, рановато или не рановато танцевать.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Спонсор программы «Интершум» – строительная газовая компания, телефон 41-51-31.
2: Так, ну что, друзья, середина сентября уже на дворе,
1: да?
2: И осень, вот эта вот холодная, прохладная.
1: Где?
2: Совсем скоро.
1: А-а.
2: Совсем скоро начнется, поэтому рецептом осеннего чая уже поделились в сети. Это буквально шарлотка в кружке. Значит, записывайте.
1: Угу.
2: Яблоки режем дольками, обжариваем на сотейнике. Добавляем 1,5 ложки сахара и доводим до карамельного цвета. Дальше кладем 10 грамм черного чая и прогреваем все вместе 3-4 минуты. Заливаем водой, варим еще 4 минуты и потом процеживаем. Вся магия в карамельной корочке. Она вместе с чайными танинами дает запах свежей выпечки. При этом яблоки сохраняют клетчатку и витамин С, а черный чай – антиоксиданты, которые поддерживают тонус в межсезонье. Ну как, слюнки уже потекли?
1: Немного.
2: Ну.
1: После того, как яблоко, сахар добавили, и карамелька получилась.
2: Угу.
1: Вот на этом моменте я уже перестал тебя слушать.
2: А теперь представь уютный осенний вечер, и ты вместе со своей семьей отведываете этот чай. Прекрасно. Еще плед и какой-то фильм семейный. Класс вообще.
1: Да.
2: Совсем скоро, друзья. Итак, технику для экстренного получения денег показали эзотерики из рилсов в сети.
1: Ну что там, давай.
2: Говорят, что она срабатывает так быстро, что финансы появляются в этот же день, но использовать можно редко. То есть не каждый день, друзья. А теперь давайте все вместе. Складываем большой и указательный пальцы левой и правой рук. Давай, Артем.
1: Большой
2: и указательный палец левой и правой руки.
1: Складываем в плане...
2: Зажали. Да, сложили.
1: А все.
2: А, вот. Далее, безымянный палец правой руки.
1: Угу.
2: Берем безымянный палец.
1: Угу.
2: И совмещаем с мизинцем левой руки. Так, сложили и загадывай сумму, которая сейчас вот резко нужна. И визуализируй прямо сейчас это все в голове, как именно проблема решится.
1: Ну, все,
2: да.
1: Пошла
2: и
1: жара.
2: И теперь, друзья,
1: да?
2: В течение, кто сделал вместе с нами, вместе с Артемом, это все, в течение 24 часов это произойдет.

0: Предложение для жителей СНТ, скидка 15% на газификацию под ключ от оформления документации до сдачи объекта. Оформление газификации по трехстороннему соглашению для компенсации затрат. Просто подключите договор уже сегодня. Строительная газовая компания, телефон 41-51-31.
1: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

0: самое время, ребята, рассказать вам о погоде на этот день.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 17 сентября в Александровске, Сахалинском и Ногликах без осадков погода плюс 17 градусов. Паранайск осадков не ожидается, 16 тепла. Далее без осадков в Красногорске 19, в Макарове 17, 20 градусов в Долинске. До 23 сегодня воздух прогреется в Охотском, Корсаков 19 тепла. В Аниве без существенных осадков плюс 23. Осадков не ожидается на Курилах, Малокурильская и Южно-Курильск плюс 18. Далее Южно-Сахалинск без осадков плюс 21, плюс 23. Ветер юго-западный от 3 до 6 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Вау, вот это да!
4: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
5: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
6: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
4: ТРЦ «Аллея», Фархудинова 3.
7: Реклама.
8: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
9: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
8: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
9: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
10: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются

0: Противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Планы на сегодня? Заехать в Рассвет. Новый фудхолл Дальнего Востока уже открыт. Лучшие кухни мира под одной крышей. Музыка, встречи и атмосфера большого города. Входная группа горного воздуха. Горнолыжная Одина.
2: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
3: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
2: И самое главное – забота о каждом пациенте.
3: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
2: Телефон 40 18 18.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
5: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501611189. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
6: Just Time возвращается в новом свете. 3 октября в 18.00. Концертный зал «Симфония». Программа «Новый такт». Тот же блистательный состав, но абсолютно иное дерзкое звучание. Билеты в кассе Сахалинской филармонии. Телефон 304-104.
7: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
8: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16

0: А это LP Lost on You здесь, на волне радио СТВ. Друзья, надеюсь, зарядила вас эта композиция хорошим настроением и прекрасными эмоциями для того, чтобы поучаствовать в нашей игре.
1: Все готово, ребята, звоните прямо сейчас 49 15 05, телефон прямого эфира.
0: Ждем именно вас.

0: Так, ну что, мы здесь с вами, друзья.
1: Опасная обстановка, да, такая?
0: Опасная обстановка, да.
1: Ходи, оглядывайся.
0: Сколько у тебя кровинок осталось. Так, ну что, друзья, давайте начинать. Восьмой бит прямо сейчас в ваших приемниках. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Специальные цены по скидочной карте. Шея свиная «Мираторг» 600 рублей за килограмм. Кальмар замороженный 450 рублей за килограмм. Филе курь «Приосколье» 600 рублей за килограмм. Магазин «Верный» в ТЦ «Мегаберезка», цокольный этаж. Ну и мы встречаем нашу участницу — Ольга.
1: Ольга.
2: Доброго утра.
0: Доброе утро.
1: Доброе. Как поживаете, Ольга?
2: Отлично.
1: Отлично. Это хорошо. Ольчка, вы знаете, что дозвонились в нашу новую игру?
2: Нет.
1: Не, о, давайте познакомим вас сейчас. Нам тут сегодня петь не надо, как привыкли многие. Угу. У нас тут песни отгадывают. Ольчка, мы вам включаем трек, достаточно известный широкой публике. И вы, но вы знаете, в такой восьмибитном исполнении. Вот, да. Вам необходимо по вот этим вот пи-пи-пи-пи-пи-пи узнать по этой азбуке Морзе, что за трек скрывается.
0: Можно напеть, можно назвать исполнителя и название песни.
1: Все, что вы не узнали, нам пригодится. Да. Если вы напеваете правильно, мы понимаем, что вы отгадали, вам засчитывается победа. Если называете нам автора песни, да, исполнителя, то тоже засчитывается победа. Итак, Ольга, внимание, слушайте нас.
0: Ольга, вы здесь?
2: Я здесь.
1: Проверка связи. Потому что иногда правила объясняешь, да, люди пугаются и уходят. Да. Итак, у меня сегодня, я даже сделал на всякий случай два отрезка. Один из них 13 секунд, второй 16 секунд, да? Если первого будет недостаточно, я второй тоже подключу. Итак, надеюсь, что у вас все получится. Первый отрезочек, погнали.

0: Угу.
1: Оль, мне кажется...
2: Нет,
1: правда?
2: Не сработало. Женя мне сразу, она такая с первых стихов смотрит, думает, почему так просто?
1: Легко, да.
2: Оказывается, нет.
1: Нелегко.
2: Ольга, ну хотя бы, скажите, знакома? Или вообще не ваше, да?
1: Ну, хотя бы что-то вертится на языке, вот что-нибудь.
2: Ну, что-то там.
3: Вообще ничего в голову.
2: Ну, Бритни Спирс или Элтон Джон, хотя вот куда вы смотрите? Нет, ни туда, ни туда. Давайте второй отрезок включаем, если...
3: Она русская?
1: Да, русская.
2: Русская.
1: Здесь русские песни.
2: Да, итак, давайте второй отрезок послушаем, посмотрим, что получится у нас там.

0: равно все.
1: Ну? Ольга? Как дела?
0: Ольга, никаких изменений?
1: Правда? Мне кажется, это супер очевидно.
0: Ладно, давайте, не будем держать. Ольга, нет? Точно? Никаких предположений не будет? Что-нибудь выдайте нам, скажите хотя бы что-нибудь.
1: Меладзе.
0: Да.
2: Белые розы, белые розы, беззащитные шипы.
0: Ну вот послушайте.
2: Белые розы,
0: ай.
1: Ольчка.
0: Оля, скажите, пожалуйста, песня «Ласкового мая» вообще вам знакома?
2: Ну да,
0: ну,
1: естественно.
0: Да.
1: А кому же они не знакомы?
0: Но в этот раз что-то не получилось. Переволновались, наверное. Будем ссылаться именно на это, ни на что другое. Ольга, будем вас ждать еще.
2: Спасибо.
0: Да, давайте, до свидания, до новых встреч.
1: Не знаю, может быть, действительно как-то утро сказывается.
0: Может быть, есть люди, которые, да, возможно, с той стороны. Ребята, вы попробуйте себя сначала, потому что, ну, волнение тоже сказывается.
1: Ну, в общем, в любом случае, звоните, мы здесь побудем в это самое время. Играем, игра «Восьмой бит». Ну и напомним, что спонсор нашей игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», партнер проекта «Карта Сахалинца». Game over.

0: Кост, конечно, заплетайте, но не забывайте, где вы на Сахалине, друзья. И здесь радио АСТВ для вас играет в ваших приемниках. Мы переходим в следующий музыкальный. 8 утра на Сахалине и Курилах.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Для вас актуальный свежий выпуск новостей. У микрофона Дарья Пешунова.
2: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин. «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Паранайск, Тымовская, Ноглики, Аха. Сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817. Теперь коротко о главных событиях. Единственный на Сахалине рельсосварочный цех выставили на продажу. Медведица с медвежонком третьи сутки ходят возле детского сада в Озерском. Ремонт тепловых сетей в Южно-Сахалинске вышел на финишную прямую. Губернатор Валерий Лимаренко проверил ход ремонта тепловых сетей в областном центре. Большая часть работ в Южно-Сахалинске вышла на финальную стадию. Например, уже закончен ремонт участка Чеховского коллектора. Также глава региона посетил один из дворов на улице Ленина, где сегодня капитально ремонтируют внутриквартальные сети. Коммуникации на этом участке отслужили свой срок. Обновлению подлежит 320 метров теплотрассы. По окончанию работ подрядчик восстановит на придомовую территорию нарушенное благоустройство. Валерий Лимаренко подчеркнул, что при этих работах необходимо учесть пожелания жильцов. Добавлю, всего в районах области обновят 20 километров теплосетей. Завершить эти мероприятия планируют к 1 октября. В Корсакове на продажу выставили рельсосварочный цех. Информация о торгах опубликована на электронной площадке РТС Тендер. Речь идет о нежилом здании площадью 1375 квадратных метров. Объект продают в рамках реализации непрофильных активов РЖД. Начальная цена лота составляет больше 11 миллионов рублей. Сами торги должны пройти 26 октября в электронном формате. Аукцион будет открытым с пошаговым повышением начальной цены. Больше 100 семей в Невельске получили ключи от новых квартир. Два пятиэтажных дома по улице Яна Фабрициуса построили для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Как рассказали в региональном министерстве строительства, квартиры переданы с ремонтом. Переселение из ветхого жилфонда ведется на островах в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным. За последние 5 лет в Невельском районе расселили уже больше 18 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Новые квартиры получили 800 человек. В общем, с 2020 с 1 года жилищные условия благодаря программе улучшили больше 25 тысяч сахалинцев и курильчан. Медведица с медвежонком третьи сутки ходят возле детского сада в Озерском. Как утверждают местные жители, глава семейства накануне залезла на территорию дошкольного учреждения и разворошила мусорные баки. Ночью, по их словам, хищница разбила окно склада и повредила фасад здания. При этом детский сад, как сообщают жители, продолжает работать в штатном режиме. Местные утверждают, что уже обращались в лесничество. Официальная информация пока уточняется. Российский космонавт Андрей Федяев назвал самым увлекательным моментом полета приготовление тортов на МКС. Мужчина использовал медовые ковришки, творог с орехами и дробленую бруснику с сахаром. Весь процесс происходил на вертикальной панели, а торт при этом пытался улететь в невесомости. Но космонавты не дали ему этого сделать. В завершении выпуска о погоде в Южно-Сахалинске сейчас плюс 10 градусов. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи в эфире.
1: Русский язык – великий и могучий, богатый и красивый. Это язык символов и метафор, рифм и оттенков. Именно русский язык в течение столетий был подвергнут влиянию множества языков и культур. Он поглотил в себе элементы санскрита, греческого, латинского, французского, английского и других языков. Поэтому русский язык чрезвычайно гибок и разнообразен. На нем пишут поэмы, стихи и прозу. Великие писатели восхваляли его во все времена.
3: Берегите чистоту языка как святыню. Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас.
1: Так в свое время писал поэт-публицист и прозаик Иван Тургенев о русском языке. Сохранение самого главного – культуры и чистоты родного языка – это обязанность каждого. Ведь русский язык – чистое и мощное оружие для наилучшего выражения наших мыслей и чувств.
4: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Привет всем!
1: Доброе утро, здравствуйте, доброе. Друзья! Ну что, вот мы и начинаем уже новый час. Посмотрите, как быстро летит время. А вы успели вообще за этот час что-то сделать?
0: Что-нибудь.
1: Хоть что-нибудь. Ну,
0: полезное. А что молчите тогда? Давайте посмотрим на вас, какие вы молодцы сегодня.
1: Но я уверена в том, что даже если не успели, то это ничего страшного, потому что впереди еще целый день, все насыщенно, будет продуктивно, мы в этом уверены. Мы это Артем Бушаев.
0: Женя Малых, мы
1: облобластное
0: это
1: облобластное
0: шоу, да, детка. Спонсор облобластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда прямые поставки только свежей и качественной продукции от заводов-изготовителей. Сегодня, ребята, у нас есть тема на этот час. И поговорим о наших горячо любимых питомцах. О наших четвероногих друзьях, но и не только. Возможно, у кого-то живут какие-то...
1: Хамелеон.
0: Ага, попугай.
1: Да.
0: Змея, крокодил, львы.
1: Тараканы.
0: Да, лисицы. Так, какое правило ваш питомец сам придумал дома? Знаете, есть такие моменты, которые тебя дико удивляют. Ты потом рассказываешь, люди все удивляются, но это твой питомец, это его правило, это его лучшая жизнь, он ее проживает, поэтому не мешай. У меня запрещено, ну, я думаю, как у многих, чтобы животное ходило по столу.
1: Конечно,
0: там, где едят,
1: нельзя.
0: Вот, ты прогоняешь. Но если заглянуть, приоткрыв дверь на кухню, ты
1: если
0: увидишь...
1: Если сделать вид, что в доме уже никого нет, но при этом остаться и подглядывать...
0: Да. Если кошка видит, что на столе осталась кружка, там, я не знаю, жена с утра пьет вода, лимон, да, туда, и что-нибудь такое. Она оставила половинку, выпила, половинку оставила. Вот, кошка лапу окунает и вот, знаешь, сидит лапа-рот, вот так вот. Вот, что бы там ни было оставлено, это вот вода с лимоном пойдет, какой-то молочный коктейль. Коктейль с утра, который старше пила, пойдет все, чтобы... Вот любая жидкость — это лапа, и вот она себе закидывает.
1: Лапа-рот. Бьет
0: лапой. Ну, то есть у нее не оставляем поэтому ничего, вот стараемся, но иногда бывает с просонья, да?
1: Здорово. Вот.
0: И это ее собственное правило.
1: Прекрасно.
0: Хотя на стол нельзя, да? Ну вот, да. Мы знаем.
1: Да, у нас у старшего кота, у меня два кота. Кто забыл?
0: Кот,
1: да, у меня
0: кот.
1: Есть старший кот и младший кот. И старший кот целенаправленно ждет, когда все вернутся. И когда все возвращаются домой, он ходит за мужем, орет на него. И я понимаю, почему.
0: Где
1: потому
0: был?
1: Что он говорит, нет. Он говорит, иди ляг, мне надо на тебя лечь.
0: А, ждет,
1: если
0: пока
1: ты
0: кто-то
1: не ляжешь сейчас же, у нас с тобой будет конфликт. И вот он ждет, ходит за ним, орет, знаешь, неистово. И когда тот ложится, накрывается одеялом, все, этот растворяется на нем, и у них идиллия полная.
0: Ой, ну нормально, слушай, это то есть нужно зайти, да? Ладно, руки помыл, все, быстренько упал, этот поваляется,
1: да,
0: и все,
1: да.
0: Дальше занимается,
1: да,
0: своими
1: делами. Да, потому что он не может, он весь день ждал человека, чтобы на нем полежать. Ну как такое можно вообще? А он ходит тут еще полчаса по дому, какие-то дела делает свои.
0: Хорошо. Ребята, какое правило ваш питомец сам придумал дома? Можете писать нам в Макс, плюс 7 900 660 15 05.
1: Группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ». Друзья, пишите обязательно, с 8 до 9 принимаем ваши сообщения. Напомню, что лучший комментарий сегодня не только зазвучит в эфире, но и получит подарок. Островной сувенир от магазина «Мерч» Сахалин на горном воздухе. Ну а в пятницу, уже завтра, представляете? Разыграем главный приз. Поло или ветровка от наших партнеров. Магазин «Мерч» Сахалин, который находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Работают ежедневно с 11 до 20.00. Официальный «Мерч» Сахалин «Маяк России» доступен на сайте merchdefisakh.ru.

0: Ребята, прямо сейчас ваш астрологический прогноз на сегодняшний день. 8 часов и 14 минут в Южно-Сахалинске. Давайте же расскажем, что нам на сегодняшний день прогнозируют звезды. Спонсор гороскопа – сеть магазинов «Винтаж». Если звезды обещают перемены, пусть они будут красивыми. Новая осенняя коллекция уже в ТЦ «Столица». Второй этаж – «Мегаберезка». Второй этаж – «Ситимолл». Третий этаж – напротив кинотеатра. Встречайте осень в новом образе.
1: Итак, овны, помните, что все меняется к лучшему, хоть и медленно.
0: Тельцы, доброе утро. Добра от добра не всегда стоит ждать.
1: Близнецы, хорошо потрудитесь сегодня, незабываемо отдохнете завтра.
0: Раки, стремитесь к поставленной цели, даже если запал уже прошел.
1: Львы, вы заслужите не просто восхищение, но и чье-то уважение.
0: Девы, перед вами простирается океан возможностей, смело прыгайте в него.
1: Весы, проведите ревизию своего гардероба, надо его почистить.
0: Так, далее у нас скорпионы. Бесплатный сыр в мышеловке лучше как-нибудь потом отведаете.
1: Стрельцы, привыкать к однообразию опасно для вашего ментального здоровья.
0: Козероги, вы побьете все рекорды в сфере обаяния.
1: И водолеи еще у нас есть. Готовьтесь собирать прекрасные плоды своей работы.
0: Не забудем мы никогда про рыб. Постарайтесь сегодня не впадать из крайности в крайность при общении с близкими.
1: Это был ваш астрологический прогноз. На сегодняшний день спонсор гороскопа — сеть магазинов «Винтаж». Встречайте осень в новом образе. Да, а мы напомним вам о том, что у нас есть тема этого часа.
0: Тема у нас следующая, ребята. Запоминайте, какое правило ваш питомец сам придумал дома. Расскажите.
1: Да. Напишите нам, у нас есть мессенджер Макс.
0: +7 900 660 15 05.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ. Наш телеграм-канал Радио СТВ также принимает ваши сообщения. Но я напомню, что вы сегодня можете стать обладателем сувенирной продукции от магазина «Мерч Сахалин» за самый яркий, интересный комментарий. Напишите его нам. Отправьте, и мы его зачитаем.

0: Мы готовы, ребята, озвучить первые ваши сообщения. Прилетевшие домашние питомцы, это всегда весело. Ваши истории, это восхитительно. Какое правило придумал ваш питомец дома у вас? Ребята, что это за такое правило? Кот орет в автоматический лоток. Тот убирает, и кот решил, что это взаимосвязано. И теперь он орет даже в обычный лоток. Тот, конечно, ничего не убирает. Кот орет еще громче и пронзительнее. А если это произошло ночью, да?
1: Почему ты не убираешь? Ты же всегда убирал раньше.
0: Возмущен. Нет, молодец. Зачем вам два лотка?
1: Ну, потому что, ну, бывают разные случаи. Чтобы свет отключили, например, лоток не вращается.
0: Он не от аккумулятора какого-то?
1: Ну, конечно, он от сети.
0: А, извините.
1: Плюс он еще и от Wi-Fi. А если с Wi-Fi перебои какие-то?
0: А Wi-Fi ему зачем?
1: Ну как зачем? Чтобы приложение работало.
0: А без этого что, он не поймет, что нужно убрать?
1: Нет.
0: За котом? Ну, я не знаю, конечно же, богатым виднее вообще, зачем покупать.
1: Автоматический лоток, друзья, это чудо из чудес, поэтому даже не слушайте, Артем ничего не понимает.
0: Ладно.
1: Так, доброе утро, наша кошечка Стефания привыкла спать с нами в постели, между нами посерединке, прижимаясь к мужу и ко мне. А, к мужу, и меня к нему не подпускает.
0: Ревнивая
1: Стефания,
0: да.
1: Все понятно, ничего себе. Ничего себе. Вот так вот ногу даже не положишь на мужа. Потому что там охрана.
0: Иначе кусь. Доброе утро, мой сын придумал, что он домашний питомец. Только спит, ест и требует с ним гулять. Периодически просится на нашу кровать.
1: Да. Так, доброе утро, моя рыжая любимка. Здесь фотография приложена, это собачка. Если хочет гулять, садится у входной двери и смотрит в глаза, потом начинает поскуливать. И если подпрыгивает, то нужно срочно уже гулять. Потому что, да, нельзя ждать.
0: Это мероприятие, то, что пропустить нельзя. У нашей кошки правило в 6:30 подъем, причем для всех. И своим правилам не изменяет. Будет сначала ребенка, а наша кошка Муся, после того, как нас всех подняла, ждет свою порцию молока. И тоже с утра пьет молоко лапками. А после молочной трапезы ложится спокойно себе спать. Всех подорвала в 6:30.
1: Попила молочка, и такая, ну все.
0: Давайте кожаные мешки, проваливайте отсюда. Меня второй сон. А как вы сегодня никуда не уходите? Рановато тогда я всех подняла.
1: Ой, а у меня у кота есть интересная функция. Он пьет воду только из-под крана. Его им надо включать воду.
0: Нужно же орать, да, если он ночью у него какие-то сушнички.
1: Ну, ночью он еще, пока он молодой у меня, он еще ночью пока не подрывается попить. Но по утрам я просто так, бывает, быстро собираюсь, мимо ванной пробегаю, а кот сидит вот так на раковине, смотрит на меня пронзительными глазами и думает... Ты вообще собираешься?
0: Ты время видела? Я еще не пил.
1: Включать кран. Я почему здесь сижу один?
0: Хорошо. Ребята, какое правило ваш питомец сам придумал дома? Напишите нам. Ждем ваше сообщение в Макс. +7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ. Наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему обсуждению. Сегодня обсуждаем наших котиков, собачек и других питомцев, которые живут с нами. Ну и за яркий, интересный комментарий мы, конечно, подарим сувенир от магазина Мерч Сахалин. Обязательно напишите и выиграйте что-то очень интересное.
0: Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродажа мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня, 17 сентября, в Ахее-Тымовском без осадков плюс 17, в Смирных осадков не ожидается 20 выше 0. В Углегорске сегодня без осадков плюс 17, в Томари и Чехове осадков не предвидится. Температура воздуха прогреется до 20 градусов. В Невельске и в Хомске без осадков 22 выше 0, в Северо-Курильске без существенных осадков плюс 13, в Курильске сегодня осадков не ожидается, 21 со знаком плюс. В Южно-Сахалинске днем без осадков плюс 21, плюс 23 градуса днем, ветер юго-западный от 3 до 6 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют Мебель, Гаражная 15 и Ситимолл. Телефон 51 55 66.
4: Скоро зима.
2: пора менять шины?
4: Да, езжай в новый магазин «Шины даром» на Железнодорожной. Там при покупке комплекта китайских шин «Кэпсон» вы получаете сразу два подарка. Хранение шин на весь сезон бесплатно. Развал схождения бесплатно. Китайские шины «Кэпсон». Большой выбор размеров и выгодные цены. Ведь хорошие шины должны стоить недорого. «Шины даром». Лучший шиномонтаж в городе Южно-Сахалинск в 2026 году, по мнению пользователей 2GIS. Железнодорожная 168/4. Телефон 300-168.

0: Мебель на заказ. Замеры бесплатно. М-мебель 65. Ищите нас в 2GIS.
1: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент». Полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40 18 18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
3: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611881. Все правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
4: Чтобы не стать жертвой цунами, запомните простые правила. Если вы увидели быстрый отлив или прилив, немедленно покиньте берег. Поднимитесь на возвышенность, избегая распадков и русел рек. Не покидайте укрытие до отбоя тревоги. Окажите помощь пожилым людям и детям.
5: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
6: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: поплыло, это значит, потому что он увидел котика, лежащего на подоконничке, нежившимся.
1: Ну, лучшими солнца, может
0: лучами,
1: быть.
0: Да, греющимися под лучами солнца. Наверняка такая картина умиляет любого человека. И мальчика, и девочку, и мужчину, и женщину.
1: Mm-hmm, так.
0: И бабушку, и дедушку.
1: Прекратите. Ребята, какое правило придумал ваш питомец сам у себя дома?
0: Да.
1: И вы просто диву даетесь, что это за правило такое, откуда оно взялось?
0: Живете на его территории.
1: Итак, я обязан уложить ее спать. Если я не подоткну одеяло, не почухаю грудь и не расскажу, какая самая сладкая собака будет сейчас спать, она не уснет, будет лежать, смотреть на меня в упор, скрипеть, дышать тяжело, пока я не сяду на корточки и не уложу ее.
0: Это очень мило.
1: Ну, воспитали сами, получается, такого.
0: Да. А там уже сколько годиков, интересно, песику.
1: Ага.
0: Много наверняка. Итак, доброе утро, мой шпиц ест свою еду только с руки и сидя на подоконнике. При этом шторка на окне должна быть обязательно открыта, иначе есть не будет. Извините, не все условия выполнены в моем райдере. Я есть не буду эту еду стоя.
1: Ага, так, у нас песель после каждого расчесывания бежит на кухню за вкусняшками, постоянно оглядывается, идем ли мы. А, то есть заслужил, ну как бы терпел же вот это все ваше издевательство.
0: То есть это его личное решение отправиться на кухню, да, за вкусняшками.
1: И потом еще подгонять взглядом.
0: Так, доброе утро, мой сын придумал, что он домашний питомец. Только спит, ест и требует с ним гулять. Периодически просится на нашу кровать.
1: Угу, так, хорошо. Ребята, что у вас будет за сообщение? Пишите, какое правило ваш питомец сам придумал у вас дома. Пишите,
0: или у себя дома, да, я уж не знаю.
1: Пишите в Макс плюс 7 900 660 1505.
0: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Друзья, присоединяйтесь, пожалуйста, к обсуждению. Пишите свои комментарии. Комментарий должен быть ярким, запоминающимся. И тогда мы подарим вам сувенир от магазина мерча «Сахалин», который находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Стиль «Сахалин» рождается на горном воздухе. Мультибрендовый магазин приготовил для вас оригинальный футбол, футболки и худи с островной символикой, стильные аксессуары, памятные сувениры, которые расскажут о Сахалине без слов. Поэтому забегайте в магазин, ищите для себя интересные вещи, забирайте. Ну и даже подарки для родных и близких там тоже можно приобрести. Yeah.

0: кошки. Вот, ей пора есть, она запрыгивает на самую видную точку, чтобы ее заметили, и сверлит меня взглядом.
1: Вот так.
0: Она такая сова, да. Понимаете?
1: Доброе утро, мы с мужем как-то начали ужинать в гостиной на кофейном столике. Он на диване, я на полу, кошка между нами. Там вот теперь, когда мы меняем локацию, ужинаем за нормальным столом на кухне, у нее дикий ор и кусание за ноги.
0: Вернитесь.
1: Да, требует кушать за кофейным столиком всем вместе. Что за дела? Была традиция, куда вы ее дели?
0: Хорошая, мне все нравилось. Так, никому в доме нельзя чихать. Злится собака, когда чихают. И вот фотография песеля, да.
1: Ой, понимаешь, милота.
0: Злится, когда чихает.
1: Слышишь, она еще такая порыкивает немножко. Доброе утро. Кот каждый вечер считает своим долгом прийти на мою подушку, отжать половину и обязательно завалиться на меня. Это прям обязательно. Лапа, морда или хвост обязательно должны лежать на мне. Ему не важно, что это рука, грудь или моя голова. Вот так и спим. А, пробовала выгонять, все равно приходит. Кошка пыталась повторить такой же, но была изгнана котом с позором.
0: Двое, да?
1: Да. Кот сказал: алло, это моя территория, чего лезешь?
0: Мой мешочек.
1: Дамочка. Да, а у меня, кстати, у кота тоже вот вспомнила такую ситуацию, что когда я его беру насильно, знаешь, с собой полежать, он обычно вот так вот двумя лапами упирается и закрывает мне рот лапами. И вот так вот держит: молчи, ничего не говори, не надо никаких сюси-пуси.
0: Какая отвратительная Женя.
1: Да. И он еще так морду отворачивает, лапами мне рот закрывает. Такое, знаешь, прям лицо такое. Неприятно ему.
0: Неприятно.
1: А что поделать, мне приятно.
0: Да. Ребята, какое правило ваш питомец сам придумал дома? Расскажите нам. Напоминаю, что спонсор облабластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Специальные цены по скидочной карте магазина «Верный» в ТЦ «Мегаберезка». Фарш свинина, говядина 500 рублей за килограмм. Масло растительное «Олейна» 1 литр 150 рублей. Яйцо первой категории «Новосибирск» 12 рублей за штуку. Магазин «Верный» в ТЦ «Мегаберезка». Цокольный этаж. Ваш выбор «Верный». Пишите свои истории, свои сообщения. Ждем их в МАКС, плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь. За самый лучший яркий комментарий дарим приз.

0: Animals здесь на волне радиодействия от Maroon 5. И, кстати говоря, про животных, между прочим, сегодня рассуждаем с вами. Истории вы рассказываете, мы смеемся.
1: Да, какое правило ваш питомец сам придумал у себя дома? И это правило для вас, для людей, нерушимо. Ни в коем случае. Ваши истории можно отправить нам. Плюс 7-900-660-1505. Это в Макс.
0: Группа ВКонтакте Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашим обсуждениям. Ведь за самый яркий, интересный комментарий сегодня мы подарим приз от магазина Мерч Сахалин, а уже завтра разыграем главный приз среди всех, кто выиграл на этой неделе. Итак, какое правило ваш питомец сам придумал дома? Доброе утро, СТВ. У нас собака Сибаину. Перед прогулкой у него начинается продувка. Он начинает чихать без остановки. Это значит, пес готов к прогулке. Наехать. СМСки, которые ему оставили другие собакены.
1: А, СМСки, ну это...
0: Нюхать, наверное.
1: Да, нюхать СМС.
0: Вот этот чих, да, перед прогулкой.
1: Предупреждение о том, что я готов.
0: Я готов, у меня все, ноздри, я прочистил, я буду нюхать.
1: СМСки, это хорошо, да.
0: Да,
1: отлично. Ребята, что у вас будут за истории, какое правило ваш питомец сам придумал у вас дома?
0: Да, доброе утро, морской поросенок, после каждого открытия холодильника или шуршания пакета начинает громко свистеть и требовать налог на еду. Принимает исключительно морковь, огурец, салат. На десерт можно яблоко.
1: Морской поросенок,
0: вы представляете?
1: Это мило.
0: Морская свинья дома живет, здорово.
1: Давайте быстренько расскажем вам о погоде на сегодня, ребята. После, через несколько минут буквально с вашими историями и сообщениями мы вернемся в эфир.
0: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня 17 сентября в Александровске, Сахалинском и Ногликах без осадков, до плюс 17 градусов. Далее осадков не ожидается. Паранайск – 16 градусов, Красногорске – 19, Макаров – 17, Долинск – 20, 23 градуса в Охотском, 19 в Корсакове, до 23 воздух прогреется в Аниве и без существенных осадков там. В Малокурильском, Южно-Курильске – без осадков, плюс 18. В Южно-Сахалинске сегодня осадков не ожидается, плюс 21, плюс 23, ветер юго-западный от 3 до 6 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Вау, вот это да!
4: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
5: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
6: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
4: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
7: Реклама.
8: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
9: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
8: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
9: Больничная, 106, Холмское шоссе, 5. Телефон 300-139.
10: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
11: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
10: И самое главное – забота о каждом пациенте.
11: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
10: Телефон 40 18 18.
11: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
12: Детей в школу собрали. Можно и себя побаловать. Скидки до 20% на модульные спальни. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
13: В «Матрешке» весь сентябрь. Сосиски «Ратимир» приморские со сливочным маслом 229,95 за 370 грамм. Молоко «БМК» ультрапастеризованное 2,5% 119,95 за 975 миллилитров.
14: С «Матрешкой» выгодно всегда.
15: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф 65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
16: Ассортимент большой, цены низкие. По этим позициям большой спец — гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» – гипермаркет низких цен. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Мира 5, район ТЭЦ.
17: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30 32 66.
18: Радио АСТВ.
7: 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Ну что за beautiful life, друзья? Особенно, когда это жизнь с питомцами в одном помещении, то это вообще
1: всегда
0: самый
1: что
0: ни на есть beautiful life, да. Так что давайте пишите свои комментарии на нашу утреннюю тему.
1: Да, тема у нас такая: какое правило ваш питомец сам придумал дома? И придерживается этому правилу, и вы вместе с ним. Итак, внимание, никому, вы слышите, никому нельзя сидеть на стуле. Это ее кровать. Нельзя много ходить. Ее начинает это раздражать. Нужно вести себя потише днем. Женщина пытается поспать. Шотландская красавица, несколько фотографий.
0: Ага.
1: Ох, да.
0: Да, свои правила у этой женщины дома, и вы
1: характером
0: должны придерживаться.
1: Получается.
0: Если хотите жить в этом доме.
1: Да, я думаю, что они еще со стуком входят туда, где она отдыхает.
0: Да, да, да. Извините, можно пройти, пожалуйста, на свою постель?
1: Обед готов.
0: Мадемуазель. Доброе утро. Так как у меня свой дом и хозяйство, у меня чуть иначе. Совсем недавно заметил, утро, 5 утра, кричит Петя... Будет свое стадо. От его кукареку через стенку просыпаются свиньи, которые, в свою очередь, будят собаку. Своим хрюканьем собака, вылазя из-под сарая и отряхнувшись, начинает гавкать на ворон, которые сидят на заборе по утрам. А кот, видя всю эту картину, через окно начинает носиться по дому, как конь, и нас будить. А это уже почти 7 утра, да? Целых 2 часа эта цепочка двигалась и добралась до вас. Интересно, конечно, у вас там все происходит. Здорово, вы живете.
1: Так, доброго утра, кошка. Дочь назвала ее в честь египетской богини Бастет.
0: Да.
1: И вот это точно, как лодку вы назовете, так она и поплывет. Поведение богини, контроль за всем и всеми. Когда моем собаку сидит на ванне и внимательно наблюдает. Когда готовлю, приходит, просится на руки, лезет на плечи и смотрит, что и как я готовлю.
0: Все ест... должно быть под контролем.
1: Да. Не пересоли, шепчет на ушко, да. А вот, ест только на окне, чашки на полу игнорируют. Но, в общем, богиня.
0: Слушайте, ну я даже не знаю, как мы будем выбирать сегодня самое лучшее сообщение. Это просто удивительные какие-то истории. И есть сообщение от Александра вместе с фотографией. Артем, ты должен это увидеть. Зайди, пожалуйста, к Александру в сообщение.
1: Но...
0: Тут кот, сидящий на стуле. Кота зовут Демон. Его правило, что это мини-диван. Его суть такая. На диван не сядешь, не выкинуть. Позволил только передвинуть, постирать. Тоже его не дает. И самое главное, это кот думает, что это мы с ним живем, а не он. Ест,
1: да.
0: Спит и, главное, не работает. А вы его рабы, как я понимаю. Кожаные рабы. Принесите мне еды и не трогайте меня своими руками. И вот этот взгляд, конечно, у кота.
1: Видно. Так, доброе утро. У нас кот решил, что со своей чашки пить воду не будет. Хотя молоко пьет. Пьет воду из любых других источников. Недопитой кружки или стакана. Из крана, из раковины или в ванной. Пока капли не высохли. И даже с мокрых рук. Еще он решил, что просто обязан сходить в туалет в только что вычищенный лоток.
0: Да.
1: То есть, если там что-то, то,
0: да,
1: извините, но нет.
0: Ой, это у меня
1: также,
0: тоже такая,
1: да,
0: история. Ага.
1: А также приходит, чтобы его я погладила, как только закончила принимать душ. Видимо, не свежий. Так, хорошо. Дотрагиваться до него драгоценного я не заслуживаю. То есть, да, ты иди сначала помойся, а потом меня гладь.
0: Это видеоролик, где пытается женщина погладить своего кота, а он вот так вот
1: изгибается,
0: и она у нее рука в воздухе, знаешь, так.
1: Я
0: а он
1: понял.
0: От нее вот так вот, как этот, как пластилиновый кот.
1: И тут продолжение еще небольшое. И в каждый прием пищи обязательно проверяет, кто и что каждый из нас ест. Вдруг мимо него что-то пройдет. Да. Подожди.
0: Ревизия.
1: Да. Что там, курочки? Нет, это мне не надо. А вот твои баклажаны я бы отведал.
0: К нам едет ревизор, знаешь.
1: Да.
0: Так, доброе утро. Мне дома нельзя повышать голос на мужа. Две кошки сразу начинают орать громче, чем я. Одна из них вечером залазит между нами под одеяло и мурлыкает, пока мы ее гладим в 4 руки. Вторая любит сидеть между нами на завтраке. Интересные тоже правила, да? У вас нельзя на мужа орать. Это наш муж,
1: да.
0: Не твой.
1: Доброе утро.
0: На своего ори.
1: Доброе утро. Мой кот, как поест, начинает ходить по всей квартире и мяукает во весь голос. и непонятно зачем, а если мы на него не обращаем внимания, то он идет к лотку и начинает там шуршать, пока кто-нибудь не подойдет, вот такой хвостатый друг, да? Ну, то есть внимания не хватает.
0: Конечно, видимо. Доброе утро, у моего пёселя привычка после того, как попьет воду из миски, вытирать язык о мои ноги. У кошки привычка пить воду с ведра для мытья лап собаки, хотя всегда в миске есть чистая вода.
1: Ведро это получше. Так, ребята, дайте нам немного времени, мы подведем итоги и выберем.
0: Будет нелегко, я чувствую, да. Но нам надо будет это сделать, поэтому дайте время, мы скоро вернемся. Let me talk to you.

0: Так, ребята, у нас минута есть в запасе для того, чтобы успеть озвучить еще пару сообщений свежих прилетевших в нашей группе в соцсети ВКонтакте на сегодняшнюю тему «Какое правило ваш питомец сам придумал дома?» От Антона сообщение: «Доброе утро, когда все уходят из дома, наша кошка собирает детские игрушки и несет их к миске».
1: Ух ты!
0: Вот, не просто собирает, было бы круто, да, собирает и кладет на место.
1: Да, да.
0: Да. От Евгения.
1: Пылесосит, пыль протирает.
0: Да, Евгений пишет так: «Наши хозяева приучили нас, чтобы мы им набирали воду в таз 2 раза в день. Они там и пьют, и купаются. У нас их 3 рыжих, мы как послушные кожаные рабы». Есть.
1: Здорово.
0: И сообщение еще у нас было, секундочку, от Елены. «Доброе утро, Антон и Сергей».
1: Здрасте.
0: Леночка, здрасте. А-а-а. Так. «Мои питомцы, кот и собака, поменялись ролями. Кот бежит к двери при слове «гулять», при этом собачка спит и совсем не реагирует. Приходится будить».
1: Ой, как весело мы живем, друзья, с нашими питомцами в компании. Ну и что, давайте подводить итоги и раздавать призы от магазина «Мерч Сахалин». Сегодня это сообщение станет победителем, да, именно сегодняшнего дня и станет претендентом на обладание главного приза, который мы разыграем завтра.
0: Сразу бы хотел сообщить, ребята, это было непросто выбрать какое-то одно сообщение.
1: Мы тут спорили, летали бумажки,
0: чуть до драки дело не дошло. Но победителем у нас сегодняшнего часа становится Ольга. Про кошечку Бастет у нее, про богиню было сообщение о том, что кошка просто настолько, вот как корабль назовешь, она пишет, да, так он и поплывет. И поскольку в честь египетской богини была названа, она вот ведет себя именно так. Не пьет из мисок, если они стоят на полу.
1: Конечно.
0: Наблюдает за готовкой, за мойкой собаки. То есть все контролирует абсолютно в доме,
1: богиня,
0: понимаете?
1: Извините,
0: она же богиня,
1: тоже, конечно. Поэтому, друзья, Ольга забирает сегодня сувенир от магазина «Мерч Сахалин». Спасибо всем, кто был с нами в этом часе. Победителя мы, конечно же, зафиксируем, все вам напишем, не переживайте, как все забрать, как ваши подарки забрать и так далее. Ну и напомню, что все участники недели остаются в игре. В пятницу разыграем большой подарок — поло или ветровку. Спасибо магазину «Мерч Сахалин», который находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Ну а мы отправляемся в следующий музыкальный на Сахалине и Курилах, 9 утра.
2: Новости на радио АСТВ.
0: Далее со свежим выпуском новостей в студии Дарья Пешунова. Доброе утро.
3: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей — клиника «Золотая линия». Совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 и РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27 97 97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Валерий Лимаренко предложил Михаилу Мишустину комплекс мер по улучшению инвестклимата в стране. Понятие «мобильный торговый объект» ввели в России с 1 сентября. Сахалинская лечебная грязь отправилась в Казахстан. Контрольно-счетная палата Сахалинской области проверила, как расходуются бюджетные деньги на бесплатное питание студентов государственных профессиональных образовательных организаций. Аудит выявил несколько системных проблем. В региональном законодательстве нет единого порядка обеспечения питанием студентов-сирот и учащихся из многодетных семей. Не прописаны правила выдачи сухих пайков и единая методика расчета стоимости питания. Из-за отсутствия утвержденного порядка 18 студентов из многодетных семей в СПЭД с начала года не получали положенное питание. Контрольно-счетная палата направила Министерство образования представления, нарушения и недочеты должны устранить до 1 декабря. Губернатор Валерий Лимаренко принял участие в стратегической сессии по инвестиционному климату под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. Здесь обсудили реализацию национальной модели целевых условий ведения бизнеса. Документ по поручению президента должен вывести Россию в топ-20 мировых лидеров по инвестиционной привлекательности. Глава региона выступил с рядом предложений, в их числе введение упрощенного подключения к сетям по всей стране, а также получение данных о земельных участках, градостроительного плана, тех условиях присоединения к коммуникациям в одном месте. Инициатива получили поддержку Михаила Мишустина. Валерий Лимаренко отметил, что совместная работа правительства, агентства стратегических инициатив и бизнеса позволит создать эффективные инструменты для улучшения инвестиционных условий в России. Автолавки, фудтраки и мобильные кофейни будут работать по новым правилам. С 1 сентября в законе появилось понятие «мобильный торговый объект». Как пояснили в островной прокуратуре, закон должен упорядочить размещение таких точек. Одно из новых правил – запрет на скопление нескольких мобильных торговых объектов в одном месте. Также регионы получили право требовать, чтобы нестационарные торговые объекты на частных земельных участках включали в общую схему размещения. Для бизнеса предусмотрели переходный период. Владельцам уже работающих точек на частной земле дают 3 месяца, чтобы подать заявление о включении в схему. Сахалинская лечебная грязь отправилась в

0: На республике. Для расширения географии сбыта предприятие намерено принять участие в крупной международной выставке в Шанхае. В Британии пожарные вызволили барана по кличке Рэмбо из бетонной водоотводной трубы, куда он залез, чтобы скрыться от любвеобильных овец. За внимание самца боролись сразу 9 дам, и Рэмбо решил немного побыть один. В операции по спасению 100-килограммового барана использовали длинные палки, веревки и простыню. А хозяйка животного, назвав его бестолковым дуралеем, закрыла вход в трубу сеткой. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас 13 градусов тепла. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. Услышимся через час.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? Я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себе знать.

0: Областное шоу.
1: Ну как же хорошо, ребята. Как же хорошо этой осенью у нас здесь с вами
2: конечно,
1: в регионе.
2: Конечно, очень прекрасно, друзья. Тепло, солнечно, замечательно. Хорошее настроение у всех. Ну и у нас, конечно, с Артемом тоже.
1: Решили это настроение, ребята, вам раздать. Абсолютно бесплатно. Ловите нашу волну и наши улыбки здесь на волне радио АСТВ. Через несколько минут ваш астрологический прогноз. Этот час, как обычно, для вас распланирован. Вот. Все в деталях узнаете чуть позже. А пока давайте начинать.

0: 9 часов и 12 минут в Южно-Сахалинске. Спонсор гороскопа — сеть магазинов «Винтаж». Если звезды обещают перемены, пусть они будут красивыми. Новая осенняя коллекция уже в ТЦ «Столица» второй этаж, «Мегаберезки» второй этаж, «Сити Молл» третий этаж напротив кинотеатра. Встречайте осень в новом образе.
1: Итак, друзья, овны, помните, что все меняется к лучшему, хоть и медленно.
0: Далее тельцы. Добра от добра не всегда стоит ждать.
1: Близнецы, хорошо потрудитесь сегодня, незабываемо отдохнете завтра.
0: Раки, стремитесь к поставленной цели, даже если запал уже прошел.
1: Львы, вы заслужите не просто восхищение, но и чье-то уважение.
0: Девы, перед вами простирается океан возможностей, смело прыгайте в него.
1: Весы, проведите ревизию своего гардероба, надо его почистить.
0: Скорпионы, бесплатный сыр в мышеловке, лучше как-нибудь потом отведайте.
1: Стрельцы, привыкать к однообразию опасно для вашего ментального здоровья.
0: Козероги, вы побьете все рекорды в сфере обаяния.
1: Водолеи, готовьтесь собирать прекрасные плоды своей работы.
0: Рыбы, постарайтесь сегодня не впадать из крайности в крайность при общении с близкими.
1: Это был ваш астрологический прогноз. На сегодняшний день спонсор гороскопа — сеть магазинов «Винтаж». Встречайте осень в новом образе.

0: Перченые ученые.
1: Да, ребята, это не шутки. Ученые действительно у нас с перцем, потому что именно такие новости мы подбираем для вас.
2: Интересные всякие события из мира. Вот этих вот кабинетов, да, где что-то постоянно исследуют. Итак, прошло вручение Нобелевских премий. Это аналог Нобелевской премии, только ее дают за самые странные открытия. И экономическую номинацию забрала команда, которая доказала, что чем выше достаток, тем чаще человек подрезает на дороге, присваивает чужое, лжет на переговорах и жульничает в играх ради выигрыша. То есть, если вы едете по дороге и видите, как кто-то подрезает...
1: Нормально зарабатывает.
2: Хорошо зарабатывает. Физики получили приз за проектирование безбрызгового писсуара. Их расчеты снижают расчет капель до 1.5% от обычного уровня. Браво. Аплодируем стоя. И в номинации по технологиям победила команда из Канады. Они превратили хоботок комара в сопла для 3D-принтера высокого разрешения.
1: Бедный комар.
2: Хоботок комара. Да, тоже...
1: Надеюсь, он вам поможет, ребята. Рвите, да?
2: Аплодируем стоя также. А швейцарские ученые закопали 1000 пар нижнего белья в 25 странах и выкопали их через 2 месяца. Так они проверяли активность почвы. Великие ученые, да здравствуют ученые!

0: Покер фейс – это если облобластное шоу не слушает. Понимаете, о чем я? Вот так вот. 9.20. Давайте о погоде вам расскажем. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродажа мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. Статус – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных.
1: Итак, по данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 17 сентября. В Ахеи-Тымовском без осадков плюс 17, в Смирных без осадков 20, выше 0. В Углегорске осадков не ожидается 17 со знаком плюс, в Томари и Чехове также без осадков и 20 тепла. В Невельске и в Хомске осадков не ожидается плюс 22. В Северо-Курильске без существенных осадков 13, выше 0, в Курильске без осадков плюс 21. В Южно-Сахалинске днем без осадков 21-23 со знаком плюс, ветер юго-западный от 3 до 6 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Снегоходы и квадроциклы Stealth и Segway в рассрочку. Прицепы 3,5 на 1,5 с тентом от 135,5 тысяч рублей в Старт ДВ. Телефон 25-99-55. Количество техники ограничено. Рассрочка предоставляется банком.
4: Алтайская кедровая фабрика принимает шишку кедрового стланника у населения. Выгодная цена и удобные условия сдачи. Пункты приема работают ежедневно в Ахе и Ногликах. Подробности по телефону 8-984-131-31-95. 8-984-131-31-95.
5: А ты был в рассвете? Город пробует рассвет на вкус. Новый фудхолл Дальнего Востока уже открыт. Встречаемся здесь. Место, где вкус, люди и события собираются под одной крышей. Увидимся. Горный воздух. Горнолыжная Одина.
6: А давно вы всей семьей выбирались в книжное приключение?
4: 19 сентября 9-й фестиваль семейного чтения «Книжный парк» приглашает детей и взрослых в сквер Краеведческого музея.
6: 30 творческих площадок, квесты, конкурсы, книжные мастерские, громкие чтения и встречи с популярными авторами детской и подростковой литературы. Нина Дашевская, Алексей Олейников, Анна Игнатова, Стас Востоков. Отличный повод, наконец, увидеть тех, чьи книги обычно ты встречаешь только на полке.
4: А еще вспомнить простую вещь. Читателями не рождаются, ими становятся в читающей семье.
6: Книжный парк. 19 сентября в субботу в сквере Краеведческого музея.
4: Начинаем в 12:00. Приходите всей семьей.
7: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
8: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 65011611887. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
9: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: Армин Ван Бюрн здесь на волне радио СТВ, трек 2008 года, ничего себе.
1: Да, время летит.
0: Ага, ну да, такой как будто бы знакомый до боли.
1: Звучит очень свежо.
0: Ага, очень. А, ребята, свежо звучат и новости о кино из наших уст. Да, сегодня четверг, сегодня день премьер. Что любопытного можно посмотреть на больших экранах, расскажем совсем скоро в рамках выхода программы «Афиша».
1: Прекрасно, оставайтесь с нами.
2: Радиостанция АСТВ.
3: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 2700709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
4: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Афиша на радио АСТВ.
1: Ой, ну что там у нас, есть чего посмотреть или нет чего посмотреть? Сейчас Артем нам все расскажет, и мы наконец-то возьмем и посмотрим.
2: Ну, или возьмем, либо нет. Так, Человек-паук по-прежнему в кино, ребят, 12+, для фанатов на большом экране, почему бы не посмотреть? Хитрый койот, это фильм и мультик два в одном объединились для вас, также 12+. Если хотите познакомить с того самого койота со своими уже детьми, который вот этот ми-ми и от койота бегает, то вам туда. Так, «Волшебник» 18+, идет в кино, также фильм Кристофера Нолана тоже у нас в кино идет, ребята, для вас, а там и Мэтт Дэймон, и не только, все в главной роли. Я очень удивился, когда увидел вот эту картину, и очень удивился, что почему она идет на больших экранах. Так. Итак, внимание, Женечка, фильм «Сумерки».
1: О.
2: 18+. Я такой думаю, может быть, пересняли. Смотрю, нет, 2008 года. Картина. Те же самые персонажи, да? Белла и этот вампиреныш, там тоже все. Ну, вот играет для вас.
1: Возможно, решили возобновить.
2: Нет, иногда очень часто можно. Иногда можно увидеть определенные картины, уже вышедшие очень давно, но они настолько знаменитые, что. Ну, там же целая сага. Интересно, с какой периодичностью будут это крутить. Но, ребята, если вдруг хотели бы пересмотреть, да, либо кого-то из своих знакомых, кто не видел, познакомиться с этой картиной, да еще и на большом экране, то добро пожаловать! «Сумерки» в кино. Так, «Лунтик. Обратная сторона Луны» — это то, на что можно сходить с детьми, самыми маленькими, возможно, им будет это интересно. Ребята, 0+. Кто не знает Лунтика знают все. Фильм о том, южнокорейское кино, ребята, «Надежда», так называется фильм, тут охотничья находка в лесу близ портового городка запускает обратный отсчет для человечества. Жители оказываются один на один с инопланетным кошмаром, не поддающимся земной логике. Очень странная картина. Ой, страшная картина. Но, возможно, и даже странная, да. Так, что у нас еще? «Охота императора» 16+, идет в кино. «Край чудес» — это тот самый мультик 6+. Ну и «Курьер» — еще одна картина, на которую хотелось бы обратить внимание. Из-за чего? Из-за того, что Алан Ричсон снимается. И Уэйн Уилсон, да? Два интересных актера, которые в ерунде не светились, да.
1: Конечно, поэтому выбирают для себя только лучшее кино.
2: Фильм «Курьер», смотрим, наслаждаемся, но тут учтите, пожалуйста, с детьми не ходим, 18+. Вот такие вот новости из мира кино, смотрите хорошие и качественные фильмы.
0: Афиша на радио АСТВ.

0: Наш базовый минимум – это знать, какая погода сегодня будет за окном. И прямо сейчас для вас эта информация. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
1: Итак, 17 сентября, значит, сегодня, в Александровске, Сахалинском и Ногликах без осадков, плюс 17, далее осадков не ожидается, Поронайск 16 градусов, Красногорске 19, Макаров 17, Долинск 20, 23 градуса в Охотском, 23 градуса в Аниве, в Карсакове 19, в Малокурильском и Южнокурильске 18 градусов, Южно-Сахалинске без осадков, плюс 21, плюс 23, ветер юго-западный от 3 до 6 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Вау, вот это да!
4: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
5: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
6: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
7: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
8: Реклама. Ты опять открыл наш старый холодильник? Ты хочешь, чтобы мы опять продукты загубили? Да в магазине «Орбита» 240 моделей новых холодильников! И ты сидишь? Ну все, хватит. Ты давай, думай, решай. Но новый холодильник срочно покупай!
9: Магазин «Орбита»!
10: Меняем пластинку. Джазовый оркестр под управлением Федора Синчукова открывает сезон 16 октября в 19.00 в концертном зале «Симфония». Свежие мелодии, обновленный репертуар и неповторимая атмосфера. Билеты в кассе Сахалинской филармонии. Телефон 304-104.
11: Специальное предложение только для жителей СНТ от

0: строительной газовой компании. Скидка 15% на газификацию дома под ключ. Хотите газ в своем СНТ? Сейчас самое время. Возьмем все хлопоты на себя. Звоните 41-51-31.
1: Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин «Трансэкспедиция» доставит точно в срок. От одной коробки до целой машины. Запчасти, оборудование, товары для бизнеса и личные вещи. Доставляем по всему Сахалину. От Южно-Сахалинска до Охи. «Трансэкспедиция». 15 лет надежности. Телефон 510-817.
2: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
3: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22-й канал.
4: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 20.

0: Что там насчет каблуков, все понятно. Ну, а насчет дорожной обстановки будет ясно прямо сейчас. Рассказываем водителям Южно-Сахалинска о том, что въезд и парковка перед парком «Россия. Моя история» история временно ограничена. Перекрытия связаны с подготовкой к мероприятию и будут действовать до 15.00 17 сентября. Просим автомобилистов учитывать информацию при планировании маршрутов и выборе места для парковки. Всем хорошего пути.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63

0: Ой, ну,
1: ну
0: и
1: хорошо.
0: Хотелось бы, конечно, сказать каждому, кто слушает прямо сейчас радио эфир.
1: А ты скажи, скажи.
0: Что совсем скоро мы перейдем в следующий час, и это будет час с 10 до 11.
1: Да.
0: И для меня лично это самый яркий, насыщенный час в эфире облабластного шоу.
1: Самый любимый?
0: Самый любимый.
1: Любимый, почему? Потому что последний.
0: Во-первых, потому что последний, во-вторых, потому что насыщенный, в-третьих, потому что мы в этом часе разыгрываем большую вкусную пиццу. Это самое важное, что я хотела сказать. Ведь совсем скоро, да, после нашего ухода отсюда, наступает обеденный перерыв.
1: Да.
0: И, конечно, как приятно, когда кто-то один забирает вкусную пиццу абсолютно бесплатно от нас.
1: Женя на диете, она вот только мечтает о пицце, ребята, поэтому она очень даже рада, серьезно, прям рада от всей души, что она достается не ей, а кому-то другому, понимаете?
0: Конечно.
1: Я нет, а вот она радуется очень сильно.
0: Да, поэтому, друзья, обязательно слушайте нас с 10 до 11, ну и здесь тоже в этом часе еще оставайтесь, время еще есть, послушаем хорошую композицию.

0: Ну вот теперь точно переходим в следующий музыкальный, друзья. Всем большой привет. На Сахалине Курилах 10 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей. У микрофона Дарья Пешунова.
2: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – Центр мужского здоровья «Модус Вивенди». Приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной систем. По полису ОМС бесплатно работает клинико-диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» – быстро, качественно, конфиденциально, не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Сахалинской ветклинике появился новый портативный рентген. Жители Сахалинской области смогут бесплатно проверить память и пройти тест на деменцию. Ремонт тепловых сетей в Южно-Сахалинске вышел на финишную прямую. На Сахалинской станции по борьбе с болезнями животных номер один начали использовать современный портативный цифровой рентген-аппарат. Теперь снимок делается всего за 2,5-3 секунды и сразу появляется на экране компьютера. Устаревшие пленочные методы остались в прошлом. Для животных это огромный плюс. Им не нужно долго лежать под наркозом или сильно нервничать во время долгой процедуры. Система универсальна и закрывает практически все задачи. От снимков грудной клетки овчарки до целой брюшной полости. Имеет минимальный вес, что позволяет снимать крупных агрессивных пациентов прямо на полу, не поднимая их на стол. Губернатор Валерий Лимаренко проверил ход ремонта тепловых сетей в областном центре. Большая часть работ в Южно-Сахалинске вышла на финальную стадию. Например, уже закончен ремонт участка Чеховского коллектора. Также глава региона посетил один из дворов на улице Ленина, где сегодня капитально ремонтируют внутриквартальные сети. Коммуникации на этом участке отслужили свой срок. Обновлению подлежат 320 метров теплотрассы. По окончанию работ подрядчик восстановит придомовую территорию, нарушенное благоустройство. Валерий Лимаренко подчеркнул, что при этих работах необходимо учесть пожелания жильцов. Добавлю, всего в районах области обновляют 20 километров теплосетей. Завершить эти мероприятия планируют к 1 октября. Больше 100 семей в Невельске получили ключи от новых квартир. Два пятиэтажных дома по улице Яна Фабрициуса построили для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Как рассказали в региональном министерстве строительства, квартиры переданы с ремонтом. Переселение из ветхого жилфонда ведется на островах в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным. За последние 5 лет в Невельском районе расселили уже больше 18 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Новые квартиры получили 800 человек. В общем, с 2021 года жилищные условия благодаря программе улучшили свыше 25 тысяч сахалинцев и курильчан. В рамках месяца когнитивного здоровья, которым традиционно считается сентябрь, жители Сахалинской области смогут бесплатно пройти раннюю диагностику когнитивных изменений. Островной регион – один из 53, в которых впервые пройдет акция по раннему выявлению первых признаков деменции. Точка тестирования будет работать 21, 22 и 23 сентября с 12 часов дня до 20:00 по адресу улица Ленина, 234-Б. Тестирование займет всего 10 минут, и каждый желающий сможет получить ответ на один из самых важных вопросов – пора ли беспокоиться о когнитивном здоровье и обращаться к врачу. В Индии женщину, которую унесло рекой, считали пропавшей без вести 15 дней, пока не нашли живой в 50 километрах от дома. Ей удалось доплыть до небольшой хижины на поле. Из-за разлива воды она не могла выбраться к людям самостоятельно. Около 10-15 дней Сунай выживала в хижине. В конце концов она решила искать людей, но снова оказалась в глубокой воде и начала тонуть. Ее крики услышали рыбаки и поспешили на помощь. Женщину передали полицейским, а те связались с ее семьей. В завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас плюс 16 градусов. На этом все. В студии была Дарья Пешунова. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: прогоняем тишину.
1: А мое любимое время года — это осень. Я очень люблю вот эту вот легкую прохладу, при этом абсолютно теплое солнце, яркий свет, уже такой немножко с желтизной, да, лепесточки, листочки, которые облетают. Ну, красота, хорошее настроение.
2: Ну, что значит дворником никогда не работала? Но... Любит она осень, да? Но для кого-то этот период, знаете, такой не очень, ребята. Но мы пытаемся всегда найти что-то хорошее в любом дне, в любом часе, в любом времени года, да?
1: Конечно, так и есть. Мы стараемся сделать любой ваш день ярким, насыщенным и уникальным, конечно же, бодрым, не без этого.
2: И для этого нам помогает все, ребята. Различные инструменты, игры, музыка, все это в нашем эфире для вас. Поэтому смакуйте, наслаждайтесь каждой минутой, проведенной в компании вместе с нами. Женя Милых.
1: Артем Бушаев, облобластное шоу, друзья, для вас.
2: Наш спонсор — сеть социальных продуктовых и магазинов «Верный». Широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей. Сыры, бакалея, соки, мясо, продукты, цены не кусаются. Ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу улица Украинская, дом 15. Удобное расположение с местом для парковки.
1: Ну что, друзья, давайте окунаться в этот час вместе. Погнали!

0: А вот ваш, ребята, астрологический прогноз на этот четверг. Четверг 17 сентября. Все верно, безошибочно угадали. Молодцы, всем пятерки. Спонсор гороскопа — сеть магазинов «Винтаж». Если звезды обещают перемены, пусть они будут красивыми. Новая осенняя коллекция уже в ТЦ «Столица», второй этаж. Мегаберезка, второй этаж, Ситимолл, третий этаж, напротив кинотеатра. Встречайте осень в новом образе.
1: Итак, овны, помните, что все меняется к лучшему, хоть и медленно.
0: Тельцы, доброе утро, дорогие вы наши. Знаете, что вам говорят сегодня астрологи? Слушайте и запоминайте. Добра от добра не всегда стоит ждать.
1: Близнецы, хорошо потрудились сегодня. Незабываемо отдохнете завтра.
0: Раки, стремитесь к поставленной цели, даже если запал уже прошел.
1: Львы, вы заслужите не просто восхищение, но и чье-то уважение.
0: Девы, перед вами простирается океан возможностей. Смело прыгайте в него.
1: Весы, проведите ревизию. Вернемся, отмотаем назад. Весы.
0: Овны. Не настолько назад. Хорошо. Давай.
1: Весы, проведите ревизию своего гардероба. Надо его почистить.
0: Скорпионы, бесплатный сыр в мышеловке лучше как-нибудь потом отведайте.
1: Стрельцы, привыкать к однообразию опасно для вашего ментального здоровья.
0: Козероги, вы побьете все рекорды в сфере обаяния.
1: Водолеи, готовьтесь собирать прекрасные плоды своей работы.
0: Рыбы, постарайтесь сегодня не впадать из крайности в крайность при общении с близкими.
1: Красота, это был ваш астрологический прогноз на сегодня. Спонсор гороскопа — сеть магазинов «Винтаж». Встречайте осень в новом образе.

0: Ни дня без даты.
1: Опачки, всем привет.
2: Здравствуйте, 17 сентября на календаре.
1: Чем запомнился этот день в истории, ребята? В 1922 году в Москве состоялся первый в России радиоконцерт. Оп!
2: О!
1: Вот так вот.
2: Это по нашей теме.
1: Да, 1955 год, первый полет самолета NB-36 с работающим ядерным реактором на борту. Так. Это не сказки, ребята, да-да, еще с тех пор начали.
2: Серьезные дела.
1: 1961 год, в американском Питтсбурге открыта Civic-Arena. Это первый в мире стадион с раздвижной крышей.
2: Ух ты!
1: Вмещающий более 16 тысяч зрителей. Как бы зрителей не так-то и много, есть арена помощнее, но для 61-го года...
2: Ну, это ничего это... себе.
1: О-хо-хо. В 2013 году, боже, как давно это было, чуть не подпеваешь. А вот, вышла игра.
2: Ну?
1: Ну, какая? На тачках там катаются. GTA 5.
2: Need for Speed.
1: GTA.
2: GTA.
1: Великий автовор вот этот.
2: Но я была
1: от
2: рядом.
1: Rockstar Games, ребята. И вот уже в ноябре этого года выходит 6-я его часть. Представляете, да, размах?
2: Да.
1: И сколько денег, очень много вокруг этой игры новостей для вас. Но вот знаете, что в 2013 году 5-я вышла. Как много времени прошло. 1983 год. Хит группы Азия. Достиг 10-го места в чарте синглов. Что это за хит такой?
2: Don't
1: Почему?
2: Cry называется, насколько я понимаю.
1: Ты посмотри, подглядела где-то?
2: Никаких слез, друзья, группа Азия. Давайте слушать.

0: Так, друзья, ну что, плакать не придется, потому что погода за окном пока что нас радует, и мы этому тоже радуемся. Угу. Поэтому, друзья, давайте послушаем, какая погода ждет нас за окном на сегодняшний день.
1: Да, мы готовы вам ее озвучить. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных.
0: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня, 17 сентября. В Ахее и Тымовском без осадков плюс 17, в Смирных осадков днем не ожидается, 20 тепла. В Углегорске днем без осадков до 17 со знаком плюс, в Тамаре а также Чехове осадков также не предвидится и 20 градусов выше нуля. В Невельске и в Хомске без осадков плюс 22 градуса. В Северо-Курильске существенных осадков днем не ожидается, плюс 13. В Курильске без осадков 21 выше нуля. В Южно-Сахалинске осадков не ожидается, 21-23 тепла днем. Ветер юго-западный от 3 до 6 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный» — здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
5: Аккумулятор на легковое авто — база техника. А аккумулятор на грузовое авто — база техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
6: Мартынов Мобайл. Мобильная связь с абонентской платой всего 300 и 350 рублей в месяц. 500 и 1000 минут с 1000 гигабайт интернета. Каждый месяц разыгрываем машину среди абонентов. Мартынов Мобайл. Свои на связи.
7: Сроки проведения акции с 14.08.2026 по 31.12.2026 года. Организатор ИП Мартынов Игорь Александрович. ИНН 6501161188. Правила и условия на сайте martynovmobile.ru. Количество призов ограничено.
8: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач. На день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
3: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22 канал. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Привет, ребята, здравствуйте всем. Партнер игры «Дозвон» — пиццерия «Сказка». Вкус, к которому хочется возвращаться. Пиццасказка.ру. Мы начинаем наш «Дозвон». А что у нас в самом начале? Правильно, коротко и о главном. Как правильно оформить заявку, я вам подскажу. Ребят, что от вас необходимо? Открывайте текстовое сообщение в Максе и пишите свой номер телефона для начала. После «хочу дозвон» эта фраза должна быть обязательно, и ваше имя. В любом порядке это можно перемещать, но три вот этих вот пункта, они обязательны к заполнению, понимаете? Иначе красным будет все гореть, эрор,
1: да,
0: ошибка.
1: Да. И никак не попадет это сообщение в нашу базу претендентов на пиццу, большую пиццу Посейдона от наших партнеров, друзья. Ну и что нужно еще знать для того, чтобы выиграть пиццу?
0: Номер Макса плюс 7 900 660 1505, именно на него скидывать
1: группу заявку. ВКонтакте, да. Хотела сказать, не надо никуда больше скидывать, только на Макс мы ждем ваших заявок.
0: Угу.
1: Ты уже рассказал, как это сделать?
0: Как это сделать, я все рассказал.
1: Все, отлично. Тогда еще нужно знать кодовую фразу сегодняшнего дня, потому что мы дозвонимся одному человеку, когда выберем его, дозвонимся ему в эфире. Человек поднимет трубку, и нужно сказать кодовую фразу. Не алло, не здравствуйте, никаких вообще, да, не дыхание в трубку нам нужно услышать, а кодовую фразу. Сегодня 17 сентября, отмечается день разговоров с городом. Сегодня кодовая фраза звучит так. Привет, любимый город.

0: и мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающей свежести. Ваш вкусный магазин у дома, магазин Верный.
1: Продолжайте оставаться на волне радио СТВ. С вами облабластное шоу, и мы движемся дальше.

0: А это they kick him, they came.
1: The they came about a girl boy.
0: The Chemical Brothers, друзья, Go, трек, который никогда не уйдет из наших сердец, останется там надолго. Да.
2: Информация.
0: Ну, потому что хорошая группа, отличный трек, всегда живая музыка.
2: Да вообще.

0: Забыли бы песню, если бы фильм ее не оживил.
1: Конечно, фильм оживил.
0: А такие треки забывать нельзя.
1: А жизнь циклична. Я думаю, что еще через 10 лет мы снова ее услышим в каком-нибудь кино. Угу. Ну, информация о погоде для вас прямо сейчас.
0: Давайте.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня, 17 сентября, в Александровске, Сахалинском и Ногликах без осадков, плюс 17 градусов. Осадков далее не ожидается. Поронайск – 16, Красногорск – 19, Макаров – 17, Долинск – плюс 20, Охотская – 23, Корсаков – 19. В Аниве воздух прогреется до 23 градусов. В Малокурильском и Южно-Курильске без осадков, плюс 18. В Южно-Сахалинске осадков не ожидается, плюс 21, плюс 23. Ветер юго-западный от 3 до 6 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Вау, вот это да!
4: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
5: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
6: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
4: КРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
7: Реклама.
8: Магазин «Орбита» не допустит, чтобы сахалинцы на себе испытали ужас. Ужас холодной воды. В продаже имеется 200 моделей водонагревателей.
9: Горячая вода – это хорошо.
10: Магазин «Орбита»! Е-е!
8: Телефон 6-7.
11: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год, единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
12: В «Матрешке» весь сентябрь. Сосиски «Ратимир» приморские со сливочным маслом 229,95 за 370 грамм. Молоко «БМК» ультрапастеризованное 2,5% 119,95 за 975 миллилитров.
13: С «Матрешкой» выгодно всегда.
14: Каждый человек и гражданин Российской Федерации должен помнить, дача и получение взятки, а также посредничество при взяточничестве наказываются законом. Получение взятки наказывается штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет. Посредничество при взяточничестве наказывается тюремным сроком до 7 лет.
15: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111. 399-111.
8: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал. Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: кто бы что ни говорил, ребята, но уже через несколько минут прекрасный момент. Момент того, что мы будем расставаться с чем-то, а вы что-то приобретать.
1: Момент истины. Кто-то заберет пиццу, большую пиццу Посейдон от наших партнеров совсем скоро, но...
0: Проводим ее как родную.
1: Как будто сами пекли, знаешь.
0: Да.
1: Но, с другой стороны, кому-то достанется, кто-то порадуется, кто-то накормит своих родных и близких или, возможно, даже своих коллег.
0: Да. Будьте добры, сделайте второй
1: Но при
0: вариант.
1: Этом нужно оставаться на волне радио СТВ, чтобы понимать, в какой момент держать трубку телефона при себе.

0: Партнер игры «Дозвон» — пиццерия «Сказка». Сказка — вкус, к которому хочется возвращаться. Пицца-сказка.ру. Ну что, друзья, готовы ли вы узнать, кому достанется большая пицца «Посейдон»?
1: А у нас уже есть претендент на сегодняшнюю победу. Главное, чтобы не подвел. Ребята, мы готовы дозвониться вам в прямом эфире. Помните, что вам нужно взять трубку и ответить той самой фразой, которую мы сегодня для вас загадали. Мы ее озвучивали. Надеюсь, что вы ее запомнили. Надеюсь, что все в порядке, все сложится удачно, и пицца отправится нашему игроку. Не подведи.
2: Привет, любимый город.
0: Здравствуйте,
1: не упускаем возможности, чтобы забрать все себе, чтобы ни у кого другого не появилось такой.
0: Ольга, доброе утро, здравствуйте.
1: Ольга, здрасте, здрасте.
2: Здравствуйте. Я вам звоню, пишу уже на протяжении 3 месяцев.
1: 3 месяца, вы посмотрите, вознаграждение. Ну, значит, ваша пицца будет больше, чем у остальных. Чуть-чуть, но больше.
0: На 0,5 сантиметра.
1: Да, да. Ну, ты тоже сказал.
0: Слишком много.
1: Ну, да, да.
2: Значит, там... Наконец-то.
0: Ой, ну мы разделяем вашу радость.
1: Да.
0: Мы так рады за вас, Оль.
1: Вот это счастье. Вот это реакция. Вот это вот мы любим,
0: кстати. Мы такое любим, да.
1: Да, а то некоторые, да, по 2 раза написали, им пиццу упала. Ага, спасибо.
0: Спасибо. А Оля 3 месяца ждала и дождалась, друзья.
1: Я на работу не ходила все это время. Я больничный взяла, потом отгул, потом отпуск за свой счет. Возле телефона сидел, чтобы не пропустить, и вот оно случилось.
2: Не работала.
1: Вот, я про то же. Олечка, спасибо большое еще раз вам искренне за вашу вот эту вот улыбку и ваше хорошее настроение. Чуть даже нас заразили. Да, все, спасибо. До новых встреч. Все, счастливо, пока. До свидания. Приятного аппетита вам. Пока-пока.
0: Всего хорошего. Даже, знаешь, не хотелось спрашивать, с кем там разделить эту пиццу, кому там.
1: Порадовались за радостного человека.
0: Просто мы рады за Ольгу, что она наконец-то дождалась свою пиццу. Вы тоже можете дождаться свою пиццу уже завтра в это самое время. Идем!

0: там мы так плачем, потому что приходится с вами расставаться.
1: Да, мы бы не хотели, но что поделать, надо уступать место для следующего радиоведущего.
0: Но что поделать, нам платят только за 4 часа.
1: Нет, ну мы могли поработать бесплатно, но...
0: Но не в этой жизни.
1: Тут такая очередь из ведущих рвется в студию.
0: Да, Лена Малевич уже на подходе, говорит, ребята, уходите, поэтому побежим.
1: Пора уже, да, заседать здесь. На 5 часов она здесь, кстати, поэтому слушайте обязательно Лену.
0: Ей платят чуть больше, да.
1: Спонсоров Бла-Бла-Снова Шоу, сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», широкий ассортимент продуктов, ведущих белорусских производителей, сыры, бакалея, соки, мясопродукты, цены не кусаются, ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу улица Украинская, 15, удобное расположение с местом для парковки. Два веселых человека были с вами
0: уходят
1: этим утром.
0: Уходят грустить.
1: Артем Бушаев.
0: Женя Милых.
1: Завтра встречаемся с 7 до 11. Друзья, пока.
0: Пока. Ты не будешь знать,

0: на Сахалине Курилах, 11 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Со свежим выпуском новостей в студии Полина Кобелева. Добрый день.
2: Доброе утро. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер один. И РЖД «Медицина» организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения «Золотая линия» Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 279797. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Сахалинской области стартовала массовая уборка картофеля. Сахалинская лечебная грязь отправилась в Казахстан. В суд передали дело о мошенничестве с ремонтом забора военной части на Сахалине. Губернатор Валерий Лимаренко принял участие в стратегической сессии по инвестиционному климату под председательством премьер-министра Михаила Мишустина. Здесь обсудили реализацию национальной модели целевых условий ведения бизнеса. Документ по поручению президента должен вывести Россию в топ-20 мировых лидеров по инвестиционной привлекательности. Глава региона выступил с рядом предложений, в их числе введение упрощенного подключения к сетям по всей стране, а также получение данных о земельных участках, градостроительном плане, тех условиях присоединения к коммуникациям в одном месте. Инициативы получили поддержку Михаила Мишустина. Валерий Лимаренко отметил, что совместная работа правительства, агентства стратегических инициатив и бизнеса позволит создать эффективные инструменты для улучшения инвестиционных условий в России. В Сахалинской области стартовала массовая уборка картофеля. Сельхозпредприятия и фермерские хозяйства ориентируются на созревание клубней, состояние полей и капризы погоды. Аграрии держат руку на пульсе. Особое внимание уделяют не только скорости работ, но и качеству продукции. Строго соблюдают технологии уборки, ведут контроль за тем, чтобы минимизировать потери на всех этапах – от поля до хранилища. Собранный картофель проходит тщательную сортировку. Часть урожая сразу отправляется в овощехранилище, а другая – на прилавки торговых сетей и магазинов региона. Сахалинская лечебная грязь отправилась в Казахстан. Санаторий «Синегорские минеральные воды» осуществил первую экспортную поставку в Астану, расширив рынки сбыта. Продукт востребован как в рамках внутреннего санаторно-курортного сервиса, так и за пределами региона, благодаря подтвержденным терапевтическим свойствам и отлаженной технологии сохранения природной ценности сырья. В ближайших планах компании выход на рынок Китайской Народной Республики. Для расширения географии сбыта предприятие намерено принять участие в крупной международной выставке в Шанхае. На островах завершили расследование многомиллионных финансовых нарушений при проведении строительных работ. Следствие установило, что в 2025 году в Сахалинской области проводились работы.